Псалом 113. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль – владением его. Море увидело и побежало, и Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала, и с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и вы, холмы, как агнцы? Пред лицем Господа трепещи земля, пред лицем Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить: где же Бог их? Бог наш на небесах, творит все, что хочет, а их идолы – серебро и золото – дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают, есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им, да будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа! Он наша помощь и щит. Дом Ааронов, уповай на Господа. Он наша помощь и щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа. Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев. Благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя!

Псалом 114. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать Его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня. Я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: «Господи, избавь душу мою! Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицем Господним на земле живых».

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360 904 59 52.

0: Тома ехала по дорожной магистрали с сумасшедшей скоростью и с трудом справлялась с управлением своего небольшого автомобиля. Фары встречных машин ослепляли глаза. Ей то и дело сигналили, но она мчалась вперед, словно за ней кто-то устроил погоню. Слезы застряли где-то в горле. Ей хотелось плакать. Хотелось, но она не могла. Впервые в жизни не могла. Вскоре город остался где-то позади. Теперь на трассе почти не было машин. Без уличного освещения было совсем темно. Тома свернула на проселочную дорогу и заглушила мотор. Наконец-то она одна. И теперь никто на земле не мешает ей обо всем как следует подумать. Господи, если ты есть, помоги! Помоги мне, Боже! Теперь тяжелый комок из груди вырвался наружу глубоким стоном и целым потоком слез. Сразу стало как-то легче дышать, но мысли, перебивая одна другую, путались в воспаленном сознании девушки, загоняя ее в отчаяние. «Как теперь жить? Как? Я никогда ни за что к ним не вернусь! Ни за что! Я хочу просто исчезнуть, будто меня никогда не было! Никогда!» Тома вышла из машины. На обочине дороги лежало упавшее дерево. Девушка села на его гладкий, почти без коры ствол и жадно вдохнула прохладный, пахнущий лесной свежестью воздух. «Как же так получилось в моей жизни? Что теперь делать? Как быть?» Память осторожно повела ее сердце в прошлое. В детстве Тамаре казалось, что у нее замечательная семья. Мама, отец, старший брат. Все было хорошо, как и полагается. Полный шкаф игрушек, интересные добрые книжки, велосипед и коньки. Она росла веселой и счастливой. Учителя в школе ее любили. Учеба давалась на удивление легко. Будущее обещало быть прекрасным. Но однажды, когда Тома училась в старших классах, мама, собрав чемоданы, вдруг ушла из семьи. На прощание она сказала, обнимая сына и дочь: «Ваш отец – хороший, порядочный человек. Будет лучше, если вы останетесь с ним. Не судите меня строго. Я полюбила другого. Это чувство сильнее меня. Я буду звонить. Видеться будем редко. Я уезжаю в другой город». Тома истерически разрыдалась, ухватилась за мать, пытаясь ее остановить. Но та, непривычно холодно отстраняя дочь, поспешила к двери. «Ты ко мне приедешь, дочка. Окончишь школу и сразу приедешь. Буду тебя ждать». Тома бежала за матерью босиком, по мокрому от первого осеннего дождя асфальту, и кричала: «Мамочка, вернись! Пожалуйста,
1: вернись, мама!»
0: Женщина быстро села в большой черный автомобиль рядом с водителем и уехала прочь. Тамара опустилась на коленки прямо на мокрый, холодный асфальт и разрыдалась. Ей казалось, что она видит страшный сон и очень хотела поскорее проснуться. Тома опомнилась только тогда, когда почувствовала на своих плечах горячие, дрожащие руки брата. «Не плачь, Том. Пойдем. Соседи смотрят. Стыдно. Не плачь. У тебя есть папа и я». Сергей помог сестре встать и повел ее, рыдающую, в дом.

Отец посвятил всего себя детям. Он старался, как мог, заменить им мать. Тамара никогда не забудет, как папа готовил на кухне их любимые с братом блюда, надевая цветастый кухонный фартук. Они втроем читали по вечерам книги, ходили в кино, ездили за грибами. Отец пытался казаться счастливым, но Тома все чаще замечала стойкий запах сердечных лекарств в его спальне. Мама иногда звонила. Первое время Тома умоляла маму вернуться в семью, но со временем тоска по матери переросла в глубокую обиду, почти ненависть. Постепенно телефонные разговоры стали все короче и реже. А однажды Тамара холодно сказала матери, что им просто не о чем разговаривать, пожелала ей большого личного счастья и положила трубку. Сергей поддержал сестру. Они оба постарались вычеркнуть мать из своей жизни. Иногда мама звонила отцу, стараясь хоть что-то разузнать о жизни детей. Отец вел себя в разговорах с бывшей женой сдержанно и спокойно. Он коротко отвечал на ее вопросы и, желая всех благ, прощался. Сережа вернулся из армии, а Тома была первокурсницей физмата, когда однажды ночью отца не стало. Соседи рассылали телеграммы родственникам, звонили бывшей жене и друзьям покойного. Пережитое во время похорон напоминало Томе ее чувство безысходности и отчаяния того дня, когда семью покидала мать. И снова горячие, слегка дрожащие руки брата лежали на ее плечах, а тихий голос шептал: «Не плачь, Том, у тебя есть я».

0: Сразу после похорон мать пыталась навести с детьми контакт, предлагая продать их квартиру и переехать в ее город. «Если хотите, можете жить самостоятельно. На вырученные деньги купим вам жилье недалеко от меня». «Нет, спасибо. Мы останемся здесь. Это наш дом. И продавать мы его не будем. И еще, мама, смерть папы наших отношений с тобой не меняет», — категорично ответил Сергей за себя и сестру. На этом и расстались. Через время до Тома и Сережи дошли слухи, что мать больше не живет с тем человеком и стала сектанткой. Иногда она звонила, просила ее простить, но в ответ получала только молчание или холодное: «Раньше надо было просить прощения». На Томин день рождения мать прислала ей вместе с денежным переводом небольшую книгу. «Библия», — прочла Тома название. И деньги, и Библию отправили назад на другой же день. Сережа громко возмущался. «Чего она добивается? И так сломала наши жизни, а теперь прикидывается святой. Даже противно. Если бы не она, отец и сейчас был бы жив». Сергей сказал вслух то, что давно было в сердце Томы. После смерти отца брат и сестра стали очень близки и дороги друг другу. Сережа, как старший, чувствовал ответственность за сестренку, заботился о ней как-то по-отечески. Иногда даже бронил за плохие оценки в институте, чем вызывал у нее громкий смех. Тома перевелась на заочное отделение, чтобы совмещать учебу с работой. Поэтому порой просто не хватало времени на занятия. Сережа работал на одном из частных предприятий города. Так они и жили. Часто брат и сестра вместе ездили на кладбище к могиле отца, возили к скромному памятнику живые цветы. На улице стало холодно. Густая ночь пугала девушку своими таинственными звуками. Стали заедать приставучие комары. Тома решила пересесть в машину. Она заперла дверцы, откинула назад сиденье и, полулежа, стала снова погружаться в воспоминания. На этот раз отчетливо вспоминался день Сережиной и Людиной свадьбы. Каким брат был красивым и счастливым! Тома им ужасно гордилась. Сергей очень напоминал ей отца во всем, каждым своим движением, каждой репликой. Люда была немного его постарше, но это было совсем незаметно. Высокая, стройная блондинка с длинными волнистыми волосами. Она была очаровательна в белоснежном свадебном платье. «Прекрасная пара!» — наперебой говорили гости. Мать приехала к концу торжества. Она несмело стояла в дверях банкетного зала городского ресторана и улыбалась сыну сквозь набежавшие слезы. Увидев ее, Сережа оставил невесту за праздничным столом и пошел к выходу. «Мама, зачем ты приехала? Мы тебя не приглашали. Как ты узнала о моей свадьбе? Почему ты здесь?» Я сейчас уйду, сынок. Не волнуйся. Просто хочу, чтобы ты знал. Я тебя люблю. Желаю тебе счастья. И молюсь, чтобы Бог благословил твою семью. Подарок ты не примешь?
1: Нет. Лучше уйди. Ты сама решила жить без нас. Прошу, уйди.
0: Постой, сынок. Всего на одну только минуточку. Я хочу попросить тебя. Ты сейчас женишься. У тебя теперь своя семья. Разреши мне хотя бы общаться с Томой. Она сейчас будет одинокой. Пусть не сразу, но будет.
1: Я не запрещаю сестре общаться с тобой. Она не хочет этого сама. И одинокой она не будет. У нее по-прежнему есть я. Сергей захлопнул входные двери зала, оставляя мать на улице.

Ее приход очень его взволновал. Он вернулся на прежнее место к своей красивой невесте и знаком подозвал Тому к себе. Девушка была занята с гостями и не заметила прихода матери. Она подошла к брату и, прочитав в его взгляде неожиданную тревогу, спросила: «Что с тобой, Сережа? Что случилось?» «Просто хочу тебе сказать, чтобы ты знала и помнила об этом всегда. У тебя есть я. И я очень люблю тебя, сестренка». Тома весело чмокнула брата в щеку. «Я тоже тебя очень люблю, Сереженька!» О том, что вызвало в брате порыв таких чувств, Тома узнала только после свадьбы. Кто-то из гостей сказал ей, что Сережа выходил из зала для разговора с матерью.

0: После свадебного торжества молодожены уехали на свой медовый месяц к морю. Тома посвятила это время подготовке квартиры к их возвращению. Раньше Тамара занимала просторную спальню, а брат устроил себе укромный уголок в зале, загородив свою кровать стоящим поперек стены книжным шкафом. Теперь Тома освободила свою комнату для молодоженов, а сама перебралась на место Сергея. Она купила новые гардины на кухню, поменяла ковер в прихожей, повесила в зале дорогую картину, подходящую под интерьер, развела живые цветы. Девушка с радостью ожидала возвращения Сережи и Люды, составляла праздничное меню ко дню их приезда. Где-то совсем рядом с машиной громко затрещали ветки. Тома вздрогнула. Стало страшно и одиноко. Девушка быстро поправила сиденье автомобиля, завела мотор и включила заднюю скорость. Машина, подпрыгивая на ухабах, неуверенно продвигалась к трассе. «Куда мне теперь? Куда?» Тома развернула автомобиль и медленно поехала к родному городу. Она ехала около часа. Наконец, остановившись возле старенького домика на окраине города, заглушила мотор. Здесь жила дальняя родственница отца, бабушка Тимофеевна. Брат и сестра навещали женщину очень редко. Но сейчас девушка вспомнила именно о ней. Тамара, немного подумав, нерешительно направилась к калитке. Несмотря на столь поздний час, старенькая Тимофеевна еще не спала. Быстро открыв Томе дверь, она всплеснула от удивления руками. «Что случилось, моя милая?» «Бабушка, можно я у вас переночую?» «Конечно! Почему же нельзя?» «Проходи, Томочка! Проходи, дорогая! Сейчас я тебе постель приготовлю. У меня в спальне дочкина кровать пустует. Она, когда замуж вышла, оставила ее мне. Говорила, внуков на ней спать укладывать будешь». «Да только внуков-то так у меня и нет». «Ох, беда!» Старушка постилала для Томы постель и что-то еще рассказывала о своей бездетной дочери. «Ну, вот и готов твой ночлег, Томочка. Только пойдем-ка сначала поужинаешь. У меня блинчики со сметанкой есть». «Надо же! Словно знала, что гости у меня будут!» Старушка подошла к Томе, ласково обняла. «Спасибо, бабушка! Я совсем не голодная. Можно я уже лягу?»
1: «Конечно! Отчего ж нельзя? Спи, родимая! Тебе рано вставать-то?»
0: «Рано, но вы не волнуйтесь! Я проснусь, я привыкла».
1: «Ну, хорошо, спи спокойно», — сказала старушка, а потом, немного помолчав, вдруг добавила. «А понравится у меня ночевать, так можешь хоть каждый день приезжать. Я все равно сама».
0: «Спасибо», — тихо ответила Тома, едва сдерживая подступивший к горлу комок. Девушка быстро разделась и, не умываясь, легла в постель. Она была от души благодарна старушке за гостеприимство, за то, что та ничего не расспрашивала, и не удивилась ее внезапному приезду. Тимофеевна тоже легла на свою постель и молча отвернулась к стене. «Здесь лучше, чем в лесу», — подумалась Томми. Девушка уткнулась лицом в мягкую подушку и попыталась заснуть. Но память снова волновала ее сознание, рисуя один за другим пережитые сюжеты жизни. Молодожены приехали из своего отпуска счастливые, с подарками для Тамары и родителей Люды. Тома понимала, что привычный ход ее будни теперь изменится, ведь в доме появилась молодая хозяйка. Девушка мечтала, что у них с Людой будут всегда теплые отношения, как и полагается сестрам. Ведь жена брата непременно должна стать для нее сестрой. Во всяком случае, так считала. И на это надеялась Тома. Сначала все было хорошо. Днем Тамара работала. По вечерам она пропадала в городской библиотеке, выполняя бесконечные задания по учебе. Выходные она иногда проводила вместе с братом и Людой, своими друзьями. О домашних хлопотах девушка тоже никогда не забывала. По возможности, Тома старалась сама сварить обед на их небольшую семью. А когда это не удавалось, искренне хвалила Люду за приготовленную еду. Людмила работала только несколько дней в неделю. Остальное время молодая женщина посвятила семье. Она увлекалась вязанием, любила печь. С ее приходом квартира Сергея и Томы заметно преобразилась. Люда поменяла в доме кое-какую мебель. Купила на свой вкус посуду. Новую Томину картину из зала перевесила на кухню, заменив ее на дорогой подсвечник. В общем, молодая жена с вдохновением и со вкусом устраивала семейный очаг. Тамара восхищалась всем, что делала Люда, не скрывая своего восторга перед братом. Сережа был счастлив. Среди этих безоблачных дней однажды, как гром среди ясного неба, прозвучал телефонный звонок от матери. Тома взяла трубку. «Алло!» Раздался умоляющий материнский голос. «Хорошо, я слушаю», —

0: Однажды я уже звала тебя, мама, но ты уехала, даже не оглянувшись. Тома положила трубку. Ее руки дрожали. Глаза застилали слезы. Она сотни раз слышала материнские просьбы о прощении. Но никогда они так не касались ее сердца. Никогда так не волновали. Что-то в голосе матери было особенное, родное, как из того далекого, прекрасного детства, когда вся семья была вместе. К тому же девушке было непонятно, почему мать говорит о чем-то плохом? Ведь у нее, у Томы, все прекрасно. Ее учеба в институте идет своим чередом. На работе ее любят. Соседский парень Димка, ее давняя мечта, в последнее время стал обращать на нее внимание. Нет, она будет счастливой. Будет! Всем назло! Тома натянула на себя одеяло, чтобы укрыться с головой. Эта привычка была у нее еще с детства, когда надо было уснуть, а что-то мешало. В маленькой городской квартире это был хороший метод засыпания. Но сейчас он не срабатывал. Мешали спать мысли, чувства, воспоминания. Теперь память привела ее к событиям минувшего дня, из-за которых она оказалась сейчас здесь. Сегодня Тома пришла домой пораньше. У Люды как раз был выходной день. Тамара, увидев ее, весело поприветствовала. «Привет, сестренка! Как ты тут одна? Скучаешь?» «А я жутко голодная! Ты со мной пообедаешь?» Люда прошла следом за Томой на кухню. «Ой, как вкусно!» – приговаривала Томка за обе щеки, уплетая картофельное пюре с мясной подливкой. «Людочка, обещай, что научишь меня так же вкусно готовить перед тем, как я выйду замуж!» «А ты уже собираешься?» – спросила Люда. И, не дожидаясь ответа, добавила. «Вот и хорошо. А то я подумала, уж не будем ли мы так колхозом и жизнь всю оставшуюся жить?» «Слушай, у тебя осталась отцовская машина, а нам с Сережей и ребенком нужна квартира». Люда многозначительно погладила живот. В другое время Тома встретила бы с восторгом новость о будущем малыше. Но ее сказали совсем не так, как она ожидала. «Ты беременна?» Только и смогла, почти заикаясь, проговорить Тома. «Да, и хочу тебе сказать, что мне не доставляет удовольствия готовить обеды на всех жителей этой квартиры. Я, конечно, понимаю, что ты и учишься, и работаешь, но надо же думать и о других. У меня начался токсикоз. Я, конечно, понимаю, тебя некому было толком воспитывать, но я тут ни при чем, Тома!» Тамара была просто ошеломлена услышанным. «И я не знала, что ты в положении, Люда. К тому же я тоже покупаю продукты, готовлю еду, убираю в квартире. Ты, конечно же, делаешь это гораздо чаще, но теперь я, Тома, я хочу жить со своей семьей. Понимаешь?» Давай поговорим на чистоту. Неужели ты не можешь снять себе квартиру? Как я уже говорила, у тебя прекрасный отцовский автомобиль. Оставь Сереже жилье. По-моему, он этого заслуживает. Он и так пронянчил тебя столько лет. Ложка со звоном выпала из Томиных рук. В глазах заблестели слезы. Только давай без истерик. Я не хочу, чтобы наша семья из-за тебя развалилась. Поэтому давай не будем впутывать во все Сергея. Давай раз и навсегда разберемся без него сами. Я надеюсь, что ты не захочешь разменивать нашу и без того маленькую квартирку на однокомнатные комнатушки. Это было бы нечестно по отношению к твоему старшему брату. Прости, конечно, что я все это говорю тебе, но я и так долго терпела. А теперь, когда у нас будет ребенок, я обязана думать и о нем. Надеюсь, ты меня понимаешь, Тома? Конечно, я тебя понимаю, Люда. Голос Тамары заметно дрожал. Она смотрела в красивые глаза Сережиной жены и чувствовала себя маленькой, беззащитной девчонкой. Как ей сейчас хотелось ощутить на своих плечах горячие руки брата и услышать такое привычное: «У тебя есть я, Том». Но нет, Тома ни за что на свете не расскажет брату случившегося, ни за что не огорчит его, не внесет разлад в его семью. Пусть у малыша Сергея будет счастливая, полноценная семья. Разве это не самое главное на свете? Тома молча встала из-за стола, взяла ключи от машины и вышла из квартиры. Она медленно пошла по подъезду и почему-то отчетливо вспоминала недавний телефонный звонок матери. «О, ужас! Теперь у меня никого нет!» Мама променяла меня на несколько лет счастья. Папа так рано ушел из жизни. А теперь у меня забирают брата. Ну что ж, Сережа действительно заслужил быть счастливым. Пусть будет так, как хочет его жена. Завтра же займусь поиском квартиры.
1: Том, ты куда так спешишь? Что случилось? На тебе лица нет.
0: Перед девушкой стоял, широко улыбаясь, сосед Димка. У меня все нормально. Просто очень устала.
1: Все понятно. Заучилась, в общем. А хочешь, рванем на моем мотоцикле на море? А что? Какой-то час, и мы там. Просто погуляем. Шум моря успокаивает. Хочешь? Ну, решай.
0: День клонился к вечеру. Обычно Тома предупреждала Сергея или Люду, чтобы не волновались, если знала, что вернется домой позже обычного. Но сейчас видеть Люду после такого разговора девушка не хотела, а свой мобильный телефон она в торопях оставила дома.
1: «Ну, Тома, решай!» – уговаривал Дима.
0: «А мы надолго?»
1: «Да нет, как обычно. Стемнеет, поедем домой».
0: «У тебя с собой телефон?» Ну, это смотря кому ты собираешься звонить.
1: Не дурачься, Дима. Мне надо будет предупредить Сережу, что задержусь.
0: Тогда полный порядок. Я, мой мотоцикл и даже мой телефон в вашем распоряжении, моя прекрасная соседка.
1: Через несколько минут они мчались на мотоцикле в сторону Черного моря. Тома задумчиво смотрела на волны и думала о своей жизни. Как ей хотелось вернуться в далекое детство, до того момента, когда мама с чемоданом в руках уходила в чужую жизнь. Сначала Дима пытался развеселить девушку, но потом просто, молча, сидел рядом на берегу и тоже смотрел вдаль.
0: «Я знаю, у тебя что-то случилось», — наконец сказал парень, несмело положив руку на Томино плечо.
1: «Но, Тамара, у тебя, между прочим, есть я!»
0: Тома вздрогнула, услышав эти слова.
1: «Что ты сказал, Дима? Повтори!»
0: «Просто напомнил, что у тебя есть я!» С улыбкой ответил Димка. Больше Тома не могла сдерживаться. Положив голову на Димкино плечо, она разрыдалась. Потом они долго говорили. Она рассказала ему о последнем звонке матери, о разговоре с Людмилой.
1: «Ничего, Том, ты же уже совсем взрослая. Уйдешь на квартиру, закончишь учебу в институте, а там будет видно. Ты хороший человек, очень. Я уверен, ты будешь счастливой.
0: А насчет твоей мамы, мне кажется, ты ее очень любишь и скучаешь по ней. Просто все это смешалось с обидой. Я думаю, ей сейчас очень тяжело. Она, наверное, тоже страдает. Может, однажды вы и помиритесь».
1: «Нет, Дима, ни за что! Все, все плохое в моей жизни случилось из-за нее, понимаешь?»
0: «Я понимаю. Простить такое по-человечески, наверное, невозможно. Но ты знаешь, Тома, я верю, что есть Бог. Ты никогда о нем не думала?»
1: «Нет. Серьезно? Нет.
0: Я тоже раньше об этом не задумывался. Но сейчас все изменилось. Мне недавно подарили Библию. Очень интересная книга. Я уверен, она может менять жизни людей, их взгляды, их мечты. Я даже несколько раз был в церкви. Пригласил друг из медучилища. Мне хочется, чтобы и ты туда сходила. Тебе это надо.
1: Почему ты так думаешь?
0: Бог нужен всем. Только не все это понимают».
1: Томе почему-то не хотелось слушать ни о Боге, ни о Библии. Все это снова живо напоминало ей мать. Она не призналась Диме в том, что однажды тоже получала в подарок Библию, но отправила ее назад, даже не полистав. Девушка не решилась говорить и о том, что ее мать стала верить в Бога.
0: «Поехали домой, Дим. Мы очень задержались. Я думаю, Сережа волнуется».
1: К сожалению, Димкин мобильный телефон не работал, и девушка не смогла позвонить домой. Мотоцикл мчался по безлюдной горной дороге, а Томка, крепко ухватившись за Диму,
0: смотрела на яркие звезды и думала о брате. Ее сердце сжимала тревога. Но в душе эхом звучали слова Димы: «У тебя есть я». Когда они въезжали во двор их двухэтажки, Тома увидела в окнах своей квартиры свет. «Давай я схожу с тобой», — предложил Дима, заглушив мотор мотоцикла. «Спасибо, ты настоящий друг. Но я как-нибудь сама». «Я буду рад снова увидеть тебя завтра. Созвонимся?» «Созвонимся». Сердце стучало в такт ее быстрых шагов по лестничной клетке. Как девушке хотелось, чтобы брат и Людмила спали. Она повернула ключ в замочной скважине, осторожно открыла дверь. В квартире пахло сердечными каплями. Тома поспешно вошла в зал. Сергей сидел на диване, обхватив руками голову.
2: «Сереженька, тебе что, плохо? Сережа, у тебя болит сердце?»
0: Тома наклонилась к брату, пытаясь его обнять и заглянуть в глаза.
2: «Сережа, прости, что я так поздно. Со мной все в порядке. Мы были с Димкой на море. Я забыла телефон дома, а его, наверное, сломался. Ты волновался, Сережа. Скажи, тебе плохо?»
3: «Ты могла сказать, Люде, или написать мне записку. Я чуть не сошел с ума. И я не знал, что и думать».
1: «Эгоистка!» — вставила как приговор вышедшая из спальни Людмила. «Ты же знаешь, что у Сережи бывают проблемы с сердцем. Отца похоронили. Теперь хочешь, чтобы я осталась без мужа?»
3: «Люда!» — попытался остановить жену Сергей.
1: «Ничего, пусть подумает. Иногда и о других думать надо».
0: Остального Тома уже не слышала. Она по-прежнему сидела на корточках возле брата и говорила, перебивая Людмилу:
2: «Сереженька, прости меня. Живите без меня счастливо и спокойно. А я уеду к маме. Она меня давно звала. Ты не волнуйся за меня. Я поеду прямо сейчас. Вещи заберу потом. И помни, братик, что бы в жизни ни случилось, у тебя есть я».
0: Тома порывисто вскочила и, взяв свою сумочку, побежала к двери. Она бежала по лестнице, а вслед ей звучало полное отчаяние: «Тома! Сестренка! Вернись!»

Дома почувствовала прикосновение руки к ее плечу. Старенькая Тимофеевна тревожно спросила: «Томочка, ты почему так горько плачешь, родимая?» «Хотела не докучать тебе с расспросами. Да ты, я вижу, никак не можешь успокоиться. Вот, выпей валерьяночки, тебе поможет». Только теперь Тома заметила, что ее подушка стала мокрой от слез. Откинув одеяло, она взяла из рук старушки лекарство, выпила и обняла добрую женщину крепко-крепко, словно ища защиты. Они проговорили до утра. А когда на небе забрезжил рассвет, обе забылись в тревожных снах. На работу Тамара в тот день не попала. Едва проснувшись, она позвонила брату. На той стороне провода взволнованно прозвучал голос самого дорогого для Томы на земле человека. О, если бы у нее была сила говорить! Тома только беззвучно плакала, сжимая телефонную трубку.

Люда ее ждет? Нет. Тамара никогда не расскажет брату о своем разговоре на кухне с его женой. Она слишком сильно его любит и не хочет, чтобы в его квартире снова пахло сердечными каплями. Она хочет, чтобы он жил долго-долго и был счастлив. Сереженька, наконец собралась Тома с силами. Я тебя очень люблю. За меня не волнуйся. Я сейчас у бабушки Тимофеевны. Разреши мне пока пожить с ней. Мне так лучше. И она болеет часто.

0: Конечно, Сережа. Спасибо, брат. На другой день Сергей оформил на работе отгул и помогал Тамаре перевозить ее вещи в старенький домик бабушки Тимофеевны. Брат и сестра старались сделать вид, что ничего не произошло. Дима теперь звонил очень часто. Он был рад, что Тома определилась с жильем. С субботним вечером он направился к ней в гости.
1: «Я хочу поздравить тебя с новосельем. Теперь мы, увы, уже не соседи, но я все равно рад за тебя, Томка. Так что вечером жди».
0: Они втроем пили чай с домашним вареньем Тимофеевны и конфетами Димы. Тома была искренне рада приходу гостя, а он, сначала расспросив ее о всяких пустяках, снова заговорил о Боге. Девушка слушала Диму настороженно. А вот Тимофеевна сразу как-то оживилась. Задавала парню множество самых разных вопросов о Библии, о Христе, о спасении. На некоторые из них Дима без труда находил ответы, а другие аккуратно записывал в свой карманный блокнот.
1: «Спрошу об этом у друзей из церкви. Я уже несколько раз там был, успел подружиться с некоторыми ребятами».
2: «Послушайте, а что, если мы все вместе завтра на богослужение съездим? Я думаю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Посмотрите сами, как там интересно».
3: Вы прослушали первую часть рассказа Елены Чепилки «У тебя есть я». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса.

Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай склониться перед Богом. Спеша летят бесплодные года, твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, не опоздай склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей.

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, а сейчас мы поговорим с вами о праздниках в Библии. Происхождение праздника Пятидесятницы. Праздник Пятидесятницы евреи называют Шавуот. В переводе это означает «недели». Отсюда название «праздник Седмиц». В книге Левит говорится о том, что после Пасхи отсчитывалось 7 недель, и в этот день был праздник. 7 недель – это 49 дней, но поскольку по еврейским правилам день начинается после заката солнца, получается, что в ночь 49-го после Пасхи дня начинался праздник, а на следующее утро 50-го дня он продолжался до очередного заката. Поскольку по христианским правилам день начинается утром, в христианском мире этот праздник получил название Пятидесятницы. Этот праздник евреи также называют праздником урожая в связи с урожаем пшеницы и ячменя. В книге Левит написано, что после Пасхи евреи не могли есть никакого нового хлеба и зерен, а должны были ждать 7 недель перед тем, как собрать урожай и приготовить свежий хлеб. Первые собранные плоды приносились в жертву Богу.

Как праздновался этот праздник? Праздник Седмиц был днем отдыха, в котором проводилось священное собрание. Каждый израильский мужчина должен был в этот день явиться во святилище перед Богом. В этот день должны были приноситься особые жертвы. Кроме того, каждый израильтян должен был принести добровольное приношение. Этот праздник был радостным праздником, и весь народ вместе с семьями, слугами, пришельцами, вдовами и сиротами должны были в этот день радоваться. Они должны были вспоминать о рабстве своих предков в Египте. В Новом Завете в день Пятидесятницы случилось нечто очень важное для христиан. Иисус Христос перед своим вознесением обещал апостолам послать Святого Духа, который дал бы им способность свидетельствовать о Нем. Они должны были все вместе ожидать это событие в Иерусалиме. При этом они не сидели без дела, они имели общение друг с другом и занимались изучением Писания. В день Пятидесятницы они вновь собрались вместе. Внезапно они услышали шум с неба, как бы шум сильного ветра. Они все исполнили Святого Духа и начали на разных языках говорить о великих делах Божьих. Множество народа собралось, чтобы увидеть, что же здесь случилось. И тогда Петр начал объяснять. Он рассказал им, что Бог уже раньше обещал, что это должно случиться. Петр продолжал проповедовать об Иисусе Христе, что Он вновь придет, и что все верующие в Него являются Его народом. После этого покаялось много людей. Так Бог основал свою церковь.

Знаете ли вы, как празднуют евреи сегодня Пятидесятницу? Седмицы по-еврейски Шавуот празднуется в месяце Сиван по еврейскому календарю, который попадает на май или июнь. В Израиле в это время уже настоящее лето и поспело много фруктов – апельсины, мандарины, лимоны. Зреют первые абрикосы, персики, сливы, виноград и дыни. Последний школьный день перед каникулами в Пятидесятницу, Шаваот, матери собирают в городе или в поле цветы, чтобы сплести своим дочерям венки. В белых одеждах дети идут в детский сад или в школу. Они украшены цветами, несут корзинки с разными фруктами и овощами, которые выглядят очень аппетитно. Пришло время благодарить Бога за первый урожай. Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Поэтому Шаваот, как праздник первых фруктов, является и праздником Слова Божия. В этот день еврейский народ празднует получение заповедей у горы Синая. По еврейской традиции, во время этого праздника целая ночь посвящается изучению Писания. Наряду с другими книгами читают и книгу Руфь, так как эта история произошла во время жатвы. К праздникам в Израиле полагаются особые кушанья. Этот праздник нельзя представить себе без сырных пирогов и молочных продуктов. Мы отмечаем праздник Пятидесятницы в воскресенье и понедельник, 50 дней после Пасхи. Этот день еще называется Днем Троицы. В этот день проводятся торжественные богослужения. Мы благодарим Бога за Святого Духа и вспоминаем о том, как Бог основал Церковь.

0: Наступил последний день уходящего года. 14-летний Эрвин рано утром выбежал из дому, на ходу застегивая легкую куртку. Он торопился в книжный магазин, где работал посыльным. Эрвин – единственный сын в большой, бедной семье. Его отец уже несколько месяцев как заболел и не мог работать, а мать, как ни старалась, не могла заработать достаточно денег, чтобы содержать семью. Эрвин чувствовал себя обязанным помогать матери и радовался, что ему удалось устроиться на работу. Хотя ему платили немного, но для их семьи это было существенной помощью. В то утро Эрвин торопился как никогда. Он знал, что накануне Нового года в магазине много покупателей, а значит и работы у него будет больше, чем в обычные дни. Проходя через рыночную площадь, где располагалось много разных магазинов, Эрвин краешком глаза поглядывал на ярко освещенные праздничные витрины.
1: «Как жаль, что у нас нет столько денег, чтобы купить какие-нибудь сладости или новую одежду»,
0: – тоскливо думал он. Эрвин миновал рынок и свернул на привокзальную площадь. Вдруг на обочине в снегу что-то блеснуло.
1: «Целых 5 марок!»
0: – прошептал Эрвин, подняв монету. Он растерянно огляделся, желая узнать, кто потерял деньги.
1: «Вы ничего не потеряли?»
0: – спросил Эрвин первого попавшегося прохожего.
2: «Вроде нет».
0: В недоумении пожал тут плечами.
1: «Простите, вы ничего не потеряли?»
0: – участливо спросил он другого. Все отвечали одно и то же. Боясь опоздать на работу, Эрвин крепко зажал монету в кулаке и, что есть духу, побежал к своему магазину. Как Эрвин и предполагал, его ожидало много работы. Хозяин магазина, господин Майнгард, с 2 помощниками едва успевал обслуживать покупателей. Эрвин должен был вовремя убирать мусор, ненужную бумагу и пустые коробки.
2: «Дайте мне, пожалуйста, штемпельную бумагу за 5 марок».
0: Обратился к господину Майнгарду высокий мужчина в черной шляпе. Хозяин был настолько занят, что не услышал его просьбу.
2: «Мальчик, ты можешь продать мне бумагу?»
0: Подошел он к Эрвину.
2: «Пожалуйста, я очень тороплюсь».
0: Эрвин знал этого мужчину. Он работал извозчиком и делал покупки для богатых людей. Мальчику не разрешалось обслуживать покупателей, потому он вопросительно посмотрел на хозяина. Господин Майнгард подал бумагу, и извозчик, кивнув головой в знак благодарности, направился к выходу.
2: «Благодарю. Деньги я оставил на прилавке».
0: В этот день дверь в магазин не закрывалась. Одни покупатели заходили, другие выходили.
3: «Эрвин, дай-ка мне деньги за бумагу»,
0: сказал господин Майнгард, когда торговый зал на короткое время опустел. Мальчик взглянул на прилавок. Денег там не было.
3: «Как это нет денег?»
0: удивился хозяин.
3: «Извозчик сказал, что положил их на прилавок. Поищи, они должны где-то быть».
0: В магазин снова вошли покупатели. Пока хозяин обслуживал их, Эрвин искал деньги. Он смотрел везде: в ящиках, под столом, на прилавке, на полках. Денег нигде не было. Выбрав свободную минуту, господин Майнгард запаковал несколько книг по заказу.
1: «Куда отнести этот заказ?»
0: – спросил Эрвин, готовый выполнить свою работу.
3: «Это сделают другие, а ты ищи деньги»,
0: – недовольно ответил хозяин. Эрвин смутился. Он уже больше часа искал деньги и не мог найти.
1: «Может, отдать хозяину те 5 марок, которые я нашел утром?»
0: – думал он.
1: «Но это же будет нечестно. Это вовсе не его деньги».
0: В конце рабочего дня, когда за последним покупателем закрылась дверь, хозяин спросил:
3: «Ну что, Эрвин, ты нашел деньги?»
1: «Нет, господин Майнгард».
3: «Куда ты их спрятал?»
0: Повысил голос хозяин.
3: «Извозчик сказал, что оставил их на прилавке. Кроме тебя, там никого не было».
1: «Я честно говорю, я не брал»,
0: – твердо сказал Эрвин, открыто глядя господину Майнгарду в глаза.
3: «Хорошо, тогда выворачивай карманы».
0: Эрвин вынул из одного кармана перочинный нож и карандаш и положил на стол.
1: «Господин Майнгард, а в этом кармане у меня 5 марок, но они не ваши. Я нашел их сегодня утром около вокзала».
3: «Нашел, говоришь? Как же это у тебя получилось? Может быть, их тоже кто-то ищет?»
1: «Я у многих спрашивал, но никого не встретил, кто потерял бы»,
0: — просто сказал Эрвин.
3: «Странно. Ты нашел именно столько, сколько пропало у меня. Уж не кажется ли тебе это слишком подозрительным? Ты же знаешь, что Бог все видит. И если ты меня можешь обмануть, то Бога не обманешь».
0: Как ни пытался Эрвин объяснить, что он не вор и на самом деле не знает, куда исчезли деньги за проданную бумагу, хозяин ему не верил.
4: «Ну что ж, иди домой», —
0: холодно сказал господин Майнгард. Дома Эрвин еле сдерживал непрошенные слезы.
1: «Мама, это нечестно. Я больше никогда не пойду на эту работу. Хозяин думает, что я его обокрал».
0: Разгоряченный Эрвин сбивчиво рассказал о событиях прошедшего дня.
5: «Я верю тебе, Эрвин», —
0: спокойно сказала мама.
5: «И знаю, что перенести такое нелегко. Но в Библии есть утешительное слово. Послушай. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Святое Писание верно и безошибочно. Оно достойно того, чтобы мы верили ему. Давай помолимся Господу и расскажем ему все наши тревоги. Не знаю, каким образом Господь избавит тебя, но Он близок к тем, кто доверяется Ему».
0: После праздника Эрвин снова пришел на работу. Теперь ему приходилось нелегко. Хозяин постоянно проверял его. Работники господина Майнгарда, каким-то образом узнавшие историю с деньгами, подтрунивали над Эрвином. Их колкие насмешки настолько угнетали Эрвина, что ему не хотелось ходить на работу. Дома его все чаще можно было застать за чтением Библии. Он искал в ней утешение и силу, чтобы терпеливо сносить обиды.

0: Незаметно пролетел год. Эрвин по-прежнему добросовестно выполнял все поручения хозяина, и тот, не замечая за ним никаких нечестных поступков, изменил свое отношение к нему и даже разрешил обслуживать покупателей. В конце года тот самый извозчик снова зашел в магазин, и господин Майнгард как бы невзначай завел разговор о его прошлогодней покупке. Извозчик улыбнулся.
1: «В эти дни у меня всегда бывает так много заказов, что я боюсь перепутать их и обычно кладу деньги в конверт и подписываю, что на них купить. Вот и в этот раз у меня куча конвертов и заказы самые разные. Чего только не требуется нашим хозяюшкам».
0: Товар в магазине господина Майнгарда пользовался спросом, и торговый зал со временем стал маловат. Хозяин купил по соседству дом побольше и переоборудовал его в магазин. Мебель и товар переносили несколько дней. Жена господина Майнгарда наводила порядок в его бумагах. Что-то выбрасывала в большую коробку для мусора, что-то аккуратно складывала в папки.
2: «Штемпельная бумага. 5 марок».
0: В полголоса прочитала она на голубом конверте без марки.
3: «Что ты сказала?»
0: Переспросил владелец магазина и взял у нее конверт. Он растерянно осмотрелся и вдруг громко позвал.
3: «Эрвин, иди сюда!»
0: Подошел не только Эрвин, но и другие работники магазина. Господин Майнгард открыл конверт и достал блестящую монету. Сердце Эрвина чуть не выпрыгнуло от радости. Бог услышал его молитвы, Бог вступился за него.
3: «Прости меня, Эрвин!»
0: Серьезно сказал господин Майнгард.
3: «Я был очень несправедлив».
0: Эрвин лишь улыбнулся в ответ. Работники в недоумении переглянулись, а потом кто-то из них сказал:
1: «Как мы ошиблись! А оказывается, Эрвин был совсем не виноват».
0: Господин Майнгард взял с полки Библию в кожаном переплете и, открыв первую страницу, размашистым почерком написал: «Эрвину за верность».
3: «Прими от нас этот подарок»,
0: сказал он торжественно.
3: «Бог сделал явной твою правоту. Будь всегда честным и не бойся страдать за правду».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших радиобеседах. Сегодня мы продолжим читать третью главу книги пророка Иеремии, в которой осуждается отступничество. Сначала от Бога отступило Северное царство, Израиль, и все Божьи увещевания о покаянии остались без ответа. Израильтяне предались идолопоклонству, и Бог отправил их в ассирийское рабство. Теперь же он обращается к Иудее с предостережением. «Судьба твоей сестры должна послужить тебе уроком». Бог снова и снова вспоминает события недалекого прошлого, называя Иудею и Израиль сестрами. Послушайте седьмой стих третьей главы, повествующий о многочисленных призывах Бога к покаянию. «И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне, но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее Иудея». Бог наказал 10 северных колен ассирийским пленам, а теперь наказание грозит вероломной Иудее. Бог объясняет: «Я дал Израилю возможность вернуться ко мне, я принял бы его, но он не пришел. И сестра Израиля, Иудея, видела все это. Получается, что Иудея грешна вдвойне». Я считаю, что наказание Иудеи оказалось гораздо хуже, чем положение 10 северных колен. И это по вполне понятной причине. Иудея видела пример Израиля, но не извлекла для себя никакого урока. Ту же самую картину мы наблюдаем сегодня, не правда ли? Трагедия нашей страны и всего нашего поколения в том, что у нас есть Библия, но лишь немногие читают ее. Я устал слушать, как люди говорят: «У нас есть Библия, мы можем читать ее, Слово Божье доступно нам». Да, слава Богу, Библия у нас есть, но действительно ли мы читаем ее? Иудея не обратилась к Богу, хотя и видела перед собой пример Израиля. А у нас с вами есть сегодня Слово Божье. Поэтому я считаю, что Бог будет судить нашу страну гораздо более сурово, чем такие страны, где запрещается читать Слово Божье. У них там нет Библии, а у нас с вами есть. И Бог осудит нас в соответствии с предоставленными нам возможностями. Обратите внимание также на стихи 9 и 10 из 3 главы. «И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, — говорит Господь». Эти люди делали себе идолов из камня и дерева. Пробуждение при царе Иосии действительно имело место, в этом нет сомнений. Множество людей обратились к Богу. Но среди обратившихся было немало тех, кто воспринял Бога и его заповеди лишь поверхностно. А что касается всего народа, то он не воспринимал Бога всерьез. Я полагаю, что сегодня интерес к Слову Божьему возрастает, и спасается больше людей, чем в то время, когда я занимался служением. Но будьте осторожны, это не пробуждение. Это в значительной степени поверхностное явление. Не обманывайте себя сообщениями о том, что многие приняли Христа. Если вы поделите цифры, которые вам сообщили, пополам, то, может быть, вы получите число тех, чье обращение было искренним. Мы видим поверхностное движение, но не видим того, что в глубине. Итак, послушайте, что говорит Бог Иеремии. Читаю вам стихи с 11 по 13. «И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь. Не вечно буду негодовать.
«Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали», — говорит Господь. Бог ясно говорит, что грех Иудеи больше, нежели грех Израиля. У северных колен не было такой возможности, как у южных. У них не было храма, не было рукописи с текстом Слова Божьего. Вот почему суд, который постиг Иудею, был более суровым. Я считаю, что и нас ждет очень суровый суд. Бог возвещает Израилю, что вернет его в родную землю, если только люди вновь обратятся к нему. И здесь мы еще раз видим, насколько Бог милостив и чуден. Нам достаточно только признать свою вину, чтобы вернуть его расположение. Сегодня люди неохотно признают свою вину. Многие так называемые духовные движения нашего времени вообще не предполагают покаяния. Недавно я прочитал одну книгу, которая меня очень обеспокоила. Автор рассуждает на христианские темы, но постоянно говорит о себе, а Бог словно и ни при чем. Да, он утверждает, что Бог много сделал для него. Он говорит, что благодаря Богу он стал миллионером и добился успеха, но нигде он не пишет, что Бог спас его от греха. А Бог призывает нас признать свою вину как грешников. Друзья мои, вы считаете себя христианами, и что вы под этим подразумеваете? Вы, возможно, скажете, что верите во Христа. Верите как? Вы говорите, что верите в Него как своего Спасителя. Чудесно, рад это слышать. А спас ли Он вас от греха? Помните, Христос умер на кресте, чтобы спасти вас от греха, а не для того, чтобы обогатить вас или сделать миллионером, или сделать здоровым. Он умер, чтобы спасти всех нас от греха. Он принял на Себя все наши прегрешения, а мы много грешили перед Богом. И Бог через Иеремию велит нам признать вину свою. Причем Его призыв относится не только к народу Иудеи, но и к нам с вами. Послушайте продолжение Божьего обращения к народу, стихи с 14 по 16. «Возвратитесь, дети отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами, и возьму вас и по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион, и дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более «Ковчег завета Господня». Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. Как же велика благодать Божья, друзья мои, если у вас есть пастор, который действительно учит вас Слову Божьему, обнимите его и не забывайте благодарить его за то, что он делает. Вы должны оберегать его, потому что он ценный человек. Таких людей мало, и они крайне нужны в наши дни». Слова «в те дни», которые использованы здесь, относятся к тысячелетнему царству. Иеремия в своей книге постоянно напоминает о нем, и это напоминание, как луч света во тьме. Представляете себе картину? Пасмурное небо. Но вдруг сквозь тучи пробиваются лучи солнца, и вы видите радугу. Вот так и Иеремия периодически напоминает нам о славном будущем. А в последующих строках мы найдем одну маленькую драгоценность — это чудесное пророчество. Послушайте стихи с 15 по 19. «В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов, и сказал, ты будешь называть меня отцом твоим,
и не отступишь от меня». Здесь сказано: «Ты будешь называть меня отцом твоим». Ни один житель Израиля никогда не называл Бога своим отцом. Бог был отцом народа израильского, и Бог называл народ Израиля своим сыном. Он никогда не звал своим сыном Давида. Он звал его своим слугой. И Моисея он сыном не звал. Только в день благодати мы названы будем сынами Бога. Как же нам повезло! Вспомните Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Те, кто просто поверят в Его имя, станут детьми Бога. Он спас вас от греха. Значит, вы не просто спасенный грешник, а Сын Божий, и это прекрасно». Я хочу также обратить ваше внимание на стихи 22 и 23. «Возвратите, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасение Израилева». Господь обещает исцелить нас. Могу вас уверить. Если вы отступник, то вы нуждаетесь в исцелении, и Бог обещает: «Я исцелю вас, если вы придете ко мне». Давид в 120-м псалме стихи 1 и 2 пишет: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Итак, помощь приходит свыше, с гор, спасение от Господа. Но Иудея не признала своей вины. Послушайте стих 25. «Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего». Мы много слышали о Божьих благословениях и дарах. Это чудесно. Мы должны благодарить Бога за то, что Он благословляет нас. Но слышали ли вы о том, что нам недостает славы Божьей, потому что мы грешники? Говорили ли вы Ему, как вам не хватает Его славы, которой вы лишены из-за множества ваших прегрешений? Помните о наказании, которое постигло Иудею, и ведите себя смиренно пред Богом. Иудея не хотела смириться перед Богом, и Бог отправил ее в рабство. Часто я спрашиваю себя: когда же Господь решит наказать нас? Ведь мы тоже должны склониться перед Ним. Заканчивая изучение третьей главы книги пророка Иеремии, я коротко подытожу то, о чем мы здесь говорили. Итак, мы с вами обсуждаем тот период служения Иеремии, когда уже начались реформы царя Иосии, но Слово Божие еще не было обнаружено в храме. Это были реформы, но не пробуждение. То, что происходило, не затрагивало глубин народного сознания. Иосия был искренним, он действительно искал Бога. Он слушал то, что говорил Иеремия, но люди не возвратились к Богу, несмотря на то, что некоторые из пророчеств Иеремии сбылись. Второе обращение Иеремии к народу начинается в третьей главе и продолжается до шестой. Оно посвящено теме отступничества. Я уже читал вам эти слова. Десятый стих третьей главы. «Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, — говорит Господь». То есть обращение людей к Богу было чисто показным. Да, они ходили в храм, совершали обряды, но сердца их были далеко от того, что они делали. Иосия пытался возродить искреннее, духовное поклонение Богу, но пробуждение не произошло, перемены не были глубоки. Я не уверен, что то, что я наблюдаю сейчас вокруг себя, — настоящее пробуждение. Да, у людей снова возник интерес к Слову Божьему. Но, может быть, это всего лишь любопытство со стороны многих. Все зависит от того,
искренни они в своем обращении к Богу или же нет. И хотя во времена Иеремии происходила скорее реформа, чем подлинное обращение народа к Богу, это побудило его произнести потрясающее пророчество, записанное в 3 главе в стихах с 16 по 18. Он предсказал, что наступят дни, когда все народы соберутся к Дому Божьему в Иерусалиме. Сам этот факт должен был предостеречь Иудею от пустых ритуалов. Но она не вняла сказанному. Однако Господь продолжал упрашивать свой народ. Я приведу вам еще раз 22 стих 3 главы, где раздается призыв Бога Отца. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». А сейчас давайте обратимся к 4 главе книги Иеремии, в начале которой мы читаем о благодатном отклике Господа на любое движение народа по направлению к себе. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись, и если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться, и будешь клясться, жив Господь, в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». Бог сильно заинтересован в покаянии своего народа. Он хочет, чтобы люди снова установили праведные отношения с Ним. Он обещает, что не сгонит их из родной земли, если они вернутся к Нему. Реформы Иосии не принесли, к сожалению, никакой пользы. Можно бросить зерно в почву, но для этого почву надо сначала подготовить. Сеять на камне не имеет смысла. Наш Господь говорит об этом в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 6. «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Я считаю, что действительно бывают такие случаи, когда нести людям Слово Божье не имеет никакого смысла. Иногда люди слушают благую весть из любопытства или скуки, и Богу это не нравится. Как сказал об этом доктор Айронсайд, «Окаменевшая в своем ожесточении почва человеческих сердец сперва должна быть обработана плугом убеждения. И далее Бог осуждает свой народ. Он произносит приговор и призывает вернуться к себе. Наконец, он предрекает суд над ними. Поверьте мне, Иеремия не стал смягчать выражение. Мне кажется, что нам сегодня нужно поменьше утешений и побольше пророков. Надо разрыхлить затвердевшую почву, ибо народ в опасности. Мы можем считать себя одним из величайших народов мира. Но для того, чтобы нас победить, может оказаться достаточно одной ночи. Великий Вавилон пал за одну ночь. Александр Великий неожиданно умер, и империя его рухнула. Римская империя развалилась изнутри. И таких примеров множество. Величие нации основано не на атомной бомбе и не на всемогущем долларе. Государства гниют изнутри, их убивает безнравственность. Иногда об этом кто-то вспоминает, но эти голоса звучат слишком редко. Мне кажется, что мы бросаем семена в жесткую почву, и Господь предупреждает, что это бесполезно. Бог по-прежнему дает Иудее возможность вернуться к Нему. Послушайте 4 стих.

личной жизни. Нужно было, чтобы сердца людей обратились к Богу. Иначе, как предупреждает Иеремия, с севера придет вавилонская армия, чтобы погубить Иудею. Обратите внимание на стихи с 6 по 8. «Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшьтесь вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас». Иудея видела, как были порабощены 10 северных колен, и теперь Иеремия предостерегает иудейский народ о возможности такого же наказания. На севере возникла новая могущественная держава. Она придет и погубит Иудею. По природе своей человек не способен быть праведным. Вот почему Иеремия призывал свой народ к обрезанию сердец. Но люди отказались вернуться к Богу. А когда народ, церковь или отдельный человек отходит от Бога, то и Бог покидает его. Помните, как Господь Иисус Христос предложил себя Израилю в качестве царя? Его не приняли. Тогда и Он отверг их. Христос сказал им, как записано в Евангелии от Матфея, глава 23, стих 38, «Се оставляется вам дом ваш пуст». Почитайте полностью 23 главу Матфея. «И если вам тогда не станет страшно, то вас уже ничем не напугать. И не говорите, что Иисус был кроток». События 2000-летней давности говорят о противоположном. Люди отвергли его, и он их отверг. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа подошла к концу. В следующий раз мы продолжим чтение 4 главы книги пророка Иеремии. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год.
2: Из поэтических тетрадей. Александр Залецкий. «Я выбираю любовь». Наш эфир преисполнен обилием слов. Их так трудно все разобрать. Я из тысячи слов выбираю любовь, чтобы мог меня каждый понять. На жестокий наш мир, что лукав и суров, я глазами Иисуса смотрю. Я из множества чувств выбираю любовь, и ее вам от сердца дарю. А подступят враги, пригрозят смертью вновь, лук в руке, я к сражению готов. И из множества стрел изберу я любовь, чтобы не было вовсе врагов. Я хочу вам поведать, Господь мой каков, где дорога в небесный чертог. Я из множества правд выбираю любовь, потому что она и есть Бог. Понял я, в этой жизни основа основ – труд для Господа, не для гроша. Я из множества дел выбираю любовь, чтобы не оскудела душа. Олег Соболев. «Подарить любовь». Лежит бесформенное тело, и не видать остатков от души. А у толпы в глазах законченное дело. Умрет к утру, тут жизни не ищи. Но осторожно и не смело вдруг вышел некто из толпы, укутал остывающее тело и накормил, вняв голосу мольбы. Забывший о себе, о ранах, пытаясь шансы к жизни подарить, в бессилье голосу внимает и верит слову свыше «жить». И, улыбаясь, смотрит в небо, как те, кто благодатью возрожден, в крови Христа находит силу смело, чтоб подарить любовь тому, кто свыше не рожден. Твердят мне, коли повезло родиться, копи деньжат, ешь, пей и веселись. Но почему душа моя, как птица, из тесной клетки часто рвется ввысь? Внушают мне, ты гений среди ничтожеств, и ближнего не принимай всерьез. Но почему так часто совесть гложет, и сердце разрывается от слез? Я истину в вине найти пытался, и на страницах самых мудрых книг, увы, от знаний только надмевался, а истины я так и не постиг. А может быть, ее и вовсе нету, и только исканием тесный темный гроб. Но сущий неземным, пречистым светом вмиг просветил души моей окоп, и под лучом небесного хирурга гнойник греха прорвался и истек. Смертельно побледнел я от испуга, увидев то, что показал мне Бог. Меня бы снять давно в анфасы в профиль и в картотеку адову внести, но Божий Сын распятый на Голгофе, молил Отца грехи мои простить, и тотчас же душа моя воспряла, омытая в святой Его крови, и пелена неверия упала. Теперь я знаю, истина в любви. Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет? Люди будут предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Второе послание Тимофею, глава 3, стихи 4-5. Можно ли сказать, что мы живем в последние дни перед восхищением Церкви? Как понять, что день Господень приближается? Эти вопросы волновали и продолжают волновать многих последователей Иисуса Христа. Конечно, о дне и часе пришествия Господа никто не знает. Но Бог в Своем Слове оставил нам определенные подсказки, указывающие на период времени, который будет предшествовать возвращению Спасителя. Апостол Павел предупреждает Тимофея и всех христиан о том, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ужас последнего времени будет не в войнах, голоде или болезнях, а в духовно-нравственном разложении всего общества. Перед пришествием Иисуса Христа предательство станет нормой. Люди будут думать только о себе. Наглость, движимая страстными желаниями, проникнет во все сферы человеческого бытия. Эгоизм, жадность, злость, лживость будут вершителями человеческих судеб. Людей будет распирать от чувства собственной важности и величия. Сластолюбие одержит верх над благочестием и боголюбием. Люди станут поклоняться себе, а не Богу. Бесчестие проникнет даже в среду церкви и обессилит ее. Христиане будут довольствоваться посещением церкви по воскресным дням и участием в религиозной литургии. Внешне будет казаться, что они все делают правильно, но истинное благочестие будет отвергнуто, а Божья сила забыта. На такие грехи, как самолюбие, сребролюбие, гордость, надменность, злоречие, непокорность родителям, неблагодарность, нечестивость, недружелюбность, непримиримость, клевета, невоздержанность, жестокость, недобролюбие, предательство, наглость, напыщенность, народ Божий перестанет обращать внимание. Святой Дух указывает на признаки последнего времени не для того, чтобы напугать христиан, но чтобы искренне доверяющие Богу могли приготовить себя к восхищению Церкви. Христиане, живущие в последние дни, не должны уподобляться мирским людям и жить их жизнью. По этой причине Павел говорит: «Знай, то, на что обращает внимание апостол, очень и очень важно. Приведенный выше перечень является неким тестом и рассчитан на самопроверку. Кто-нибудь скажет: а разве сегодня дела обстоят иначе? Действительно, греховность присутствовала во все дни человеческого бытия. Но отличительной чертой последнего времени станет повальная подмена нравственно-этических понятий. Люди возлюбят тьму больше, нежели свет. А таковых людей, согласно наставлению Павла, возрожденным от Святого Духа христианам, необходимо удаляться и не иметь с ними ничего общего, потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 33. «Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой?» Второе послание Коринфянам, глава 6, стих 14. Христиане должны стоять на страже, и в первую очередь необходимо оберегать не церковные правила и предписания, а истину Слова Божьего. Только постоянное молитвенное общение с Богом и с духовными христианами и применение Божьего Слова в повседневной жизни помогут устоять в этом беснующемся мире и подготовят Церковь к восхищению. Еще немного, и мы увидим того, в кого верили, кому доверяли и благодаря жертве которого получили вечное спасение. Мы увидим Его, Царя царей и Господа господствующих. Мы увидим Его таким, как Он есть. 1 Иоанна, глава 3, стих 2.
3: Пережитое. Татьяна Куфельд. Утешение. Беда пришла неожиданно, навсегда изменив мою жизнь. Известие о смерти мужа упало на меня грудой камней. Из груди исходил звук, похожий на звериный, а разум кричал: «Нет, нет, нет!» Мне хотелось убежать, скрыться, забыться, проснуться, как от кошмарного сна. Было ощущение, будто я оказалась в вакууме. Не за что схватиться, зацепиться, и нет ни одной успокаивающей мысли, которая давала бы хоть какую-то надежду. Думая, что именно такими переживаниями мог бы поделиться каждый, кто в своей жизни пережил смерть близких людей – мужа, жены, детей. Боль потери была кровоточащей раной, с которой нужно было жить дальше. Время шло, складываясь в дни и месяц. Нужно было привыкать к новой жизни. А для этого необходимо было душевное усилие и даже смирение с тем, что утром ты просыпаешься, а рядом нет любимого человека. Вечером никто не откроет дверь своим ключом. Однажды утром, пробудившись от сна, я поймала себя на мысли, что устала жить в печали, засыпать в слезах и просыпаться несчастной. В сердце промелькнула мысль: «Перестань жалеть себя». Поймав эту мысль, я задумалась. Да, действительно, неужели мне нечему больше радоваться? В эту минуту в мою комнату вбежал сынишка, ручонками повернул к себе мое лицо. Я поняла, что он, вглядываясь в мои глаза, хотел увидеть в них радость, мир, покой и жизнь. Да, я должна жить полноценно, и это стало моим волевым решением. В свои 30 лет я начала жить заново. Я перестала считать свои потери, жаловаться, жить воспоминаниями. Научилась уходить от мыслей жалости к себе и горечи несостоявшегося. Сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что если Бог закрывает одни двери, то обязательно открывает другие. Я знаю, что Бог приготовил мне счастливую судьбу. Он нашел меня посреди моего несчастья, привлек к себе, открылся мне, привел и моего сына в свою школу. Именно в его школе мы научились правильно относиться к жизни и ко всему происходящему вокруг. Пройдя определенные переживания и страдания, моя душа сделалась способной сопереживать, сострадать, принимать Божью любовь, верить ей, утешаться ею и все, что Он посылает мне в жизни, принимать с полным доверением и смирением, зная, что все содействует ко благу. Мне нравится повторять слова: «Лишь стоит под крепкую руку смириться, и крест деревянный в два белых крыла превратится». Сейчас мне 63 года. Прожита большая часть моей жизни, и я понимаю, что мое призвание — быть вдовой. Но сколько обетований оставил Господь в Слове Своем, которые сопровождают меня на протяжении всей моей жизни. Прежде всего, Господь сказал, что Он — Бог вдов и сирот. Так оно и есть. Он помог мне воспитать и направить на правильный путь сына, которым я по праву горжусь. Господь много трудится в нем и многое совершает через него. Со всяким вопросом я прибегаю к Господу, невидимому супругу души моей, другу, наставнику. Я вижу, как Он бережет мой внутренний мир, сопереживает вместе со мной мои неудачи, помогает найти выход в трудных ситуациях, а заодно учит терпению и смирению. В жизни каждого человека бывают взлеты и падения. И как хорошо, что мой небесный супруг всегда постоянен. Он очень ревностно защищает меня, потому что я его. Научить свое сердце принадлежать Господу значит доверять Ему во всем, отдать, когда нужно, и принять, когда Он дает. Общаясь с Господом через Слово, я каждый день нахожу Его обетование. Очень люблю слова из 120-го псалма. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа». Вспоминается один случай, который произошел в женском христианском лагере для вдов и одиноких. К нам в лагерь приехала вдова. Прошла всего неделя, как она похоронила мужа. Семья была хорошая, муж был служителем в церкви, они воспитали 5 детей. После похорон дочь с зятем уговорили маму поехать в лагерь, чтобы хоть как-то утешиться в горе, отвлечься от печальных мыслей. Когда она приехала, к ней один за другим стали подходить сочувствующие, выражая соболезнования. Она кротко принимала их и сидела с опущенными глазами. Люди проявляли к ней повышенное внимание. Их взгляды говорили без слов: «Какая ты бедная!» По утрам она приходила с заплаканными глазами, и бывало видно, что она проплакала всю ночь. На третий день она засобиралась домой. Ясно было, что нужно было принимать радикальные меры. Нам пришлось объяснить сочувствующим, что пережившему потерю человеку необходимо как можно быстрее забыть свои горестные мысли и переключиться на мысли, посылаемые Богом в утешение, и что мы своими бесконечными соболезнованиями только постоянно напоминаем ей о потере. Мы долго беседовали с этой сестрой, но не учили, а просто разговаривали и просили рассказать о своей семье. Результат был сверх наших ожиданий. Она открыла свое сердце и стала говорить, а мы только слушали, понимая, что через эти приятные воспоминания она освобождала свое сердце от горестей. В конце беседы она сама сделала заключение, что очень благодарна Богу за мужа и за то, что именно ей Господь дал его, и она была счастлива с ним. В молитве она благодарила Бога за все. После разговора сестра осталась с нами до конца лагеря и, утешенная, вернулась домой. Хочу описать и другой случай. У одной нашей сестры после продолжительной и тяжелой болезни умер муж. После похорон она ушла в такое глубокое состояние уныния и жалости к себе, что к ее сердцу не было никакого доступа. Она закрылась, никого не хотела видеть и ушла в свои печальные мысли, живя воспоминаниями. В каждой комнате своей квартиры она расставила портреты мужа, зашторила окна и зажгла свечи. Впоследствии она перестала ходить в церковь. Она не открывала нам дверь, когда мы хотели навестить ее, ни с кем не хотела видеться. Прошло около 10, и вот плачевный результат. Сейчас эта относительно молодая женщина очень больна, на всех обижена и по-прежнему никого к себе не подпускает. Живет она в полном одиночестве, болезни и душевной тоске. В заключение еще раз хочу напомнить, как важно научиться свое сердце отдать Господу, доверять Ему во всем, отдать, когда нужно, и принимать, когда Он дает. А быть вдовой в Господе не ущерб, а особое положение – Ведь сам Господь берет вдову под свою особую защиту, и никто не похитит ее из руки его.
1: Игорь Рейхельгаус. Размышления над словом. Любит, боится. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Ефесянам 5:33. В размышлениях апостола Павла о любви и браке удивительным образом сочетается цинизм и романтизм. Седьмая глава первого послания к Коринфянам полна негативной резкости. Все чувства, так сказать, в грязь. Хорошо мужчине не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа. Трудно поверить, что эти слова написал тот же человек, который в послании к Ефесянам говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» Ефесянам 5:25. Как совместить эти два противоположных взгляда на брак? И почему свои мрачноватые размышления о браке в послании к Коринфянам Павел заканчивает замечанием о том, что, оставшись одна, женщина будет счастливее? Нигде ведь он не говорит, что мужчина будет счастливее один, а вот о женщине говорит именно так. Я думаю так. В послании к Ефесянам в 5 главе апостол рисует картину идеала, а в послании к Коринфянам в 7 главе признает, что реальность от идеала бывает сильно далека. И, видимо, потому что именно мы, мужчины, далеки от идеала. То есть и мужчину, и женщину, конечно, Павел предупреждает, что если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Но, подводя итог, Павел приходит к выводу, что женщину скорбей в браке ждет все-таки больше. Представляете, что было бы, если бы какой-нибудь Вася сделал своей Маше предложение, воспользовавшись аргументами 7 главы послания к Коринфянам: «Выходи за меня, Маша, а то вокруг так много разврата, и я не в силах совладать со своей страстью». На какой ответ, кроме пощечины, он может рассчитывать? В ход обычно идут аргументы 5 главы послания к Ефесянам: «Люблю, как Христос, церковь, отдам жизнь, а девушка-то верит». Нет, но он и сам в этот момент, скорее всего, верит. Но в глубине души женщины, по сути своей, это Ефесянам 5, а мужчины – первое послание к Коринфянам 7. Вот вы, дорогие женщины, и сильнее разочаровываетесь. Мы вас разочаровываем. Так что, девушки, не верьте церковно-общественному мнению, что замуж надо выйти любой ценой, что, оставшись одна, женщина становится ущербной. Библия говорит: «Она блаженнее, если останется так». Другими словами, если останется одна, будет счастливее. Это не страшилки, это констатация факта, поэтому так и относитесь к замужеству, как к предприятию с высокой степенью риска. Впрочем, Иисус, вспомним притчу о талантах, учил, что риск – это дело благородное. Поэтому существует, кроме 7 главы 1 послания к Коринфянам, и 5 глава послания к Ефесянам. 5 глава послания к Ефесянам – это сплошная романтика. Текст в ней настолько возвышенный, что о нем сложно говорить. Страшно опошлить эту красоту какими-то банальными комментариями. Прочтем весь отрывок. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы — члены тела его, от плоти его и от костей его, поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое — одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа» Ефесянам 5:25-33.
4: Пятую главу послания к Ефесянам можно сравнить с хрупкой драгоценной хрустальной вазой, которой нельзя прикасаться грязными, неловкими и грубыми руками. Впрочем, кто-то спросит, что может быть красивого в утверждении о том, что жена должна бояться, греческое «фобио», своего мужа. Здесь я призываю толковать Библию в соответствии с самой Библией. Все, что мы знаем об учении Иисуса и Павла, говорит о беспрецедентном уважении, с которым они относились к женщинам, в чем далеко опередили свое время. Думаю, в этом уважении отчасти и кроется причина резких выражений Павла в 7 главе 1 послания к Коринфянам, в которой он говорит, что многие женщины будут счастливее, если останутся одни. Видимо, дефицит настоящих мужчин – это проблема не только 21 века. Исходя из всего этого, трудно представить, что Павел видит идеальный брак таким, в котором жена испытывает животный страх перед своим мужем. Скорее, фобио здесь все-таки означает «уважает», «относится с почтением», как это и передают многие современные переводы. В призыве Павла к мужьям любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, и к женам повиноваться своим мужьям и уважать их, мне видится тактика мудрого учителя или тренера. Такой учитель дает каждому ученику индивидуальное задание, чтобы отточить именно те навыки, с которыми ученик испытывает трудности. Выше в этой главе апостол призывает всех христиан повиноваться друг другу. Да и жертвенная любовь, которой апостол призывает мужчин, предполагает подчинение собственных интересов интересам жены. В послании к Титу Павел призывает женщин любить своих мужей, Титу 2.4. Таким образом, и подчиняться, и любить, обе эти заповеди относятся и к мужьям, и к женам. Но в послании к Ефесянам в 5 главе Павел подчеркивает для мужчин ту заповедь, которую им сложнее исполнять, а для женщин ту, с которой у них больше всего проблем. Мужчины плохо умеют любить, зато им, нам, часто проще абстрагироваться от семейных проблем, как бы подчинившись жене и переложив всю ответственность на нее. Делай, что хочешь. Женщины в целом больше способны на жертвенную любовь, но им трудно уважать своих мужей. А за что его уважать? Проще все решить самой, чем заставить мужчину быть мужчиной, принимать решения и нести за них ответственность. Перед Павлом стоит архисложная задача – написать о браке то, что будет уместно во все времена и во всех культурах, где будут читать его послания. И по вдохновению Духа Святого он решает эту задачу, рассказывая нам, какими красивыми могут быть отношения, если мужчина и женщина будут ставить перед собой задачу делать то, что каждому из них по природе делать сложнее всего. Так что, дорогие мои, любите, будьте любимы, и защищайте свою любовь.

0: Вера и жизнь. Томас Бауман. Об утрате способности удивляться. Удивление – один из способов общения с Богом. И, кажется, люди в большинстве своем утрачивают эту способность. Исключение составляют лишь дети. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного в Вашингтоне. Это произошло 12 января 2007 года, около 8 часов утра. В здании станции метро Элефант Плаза в столице США, Вашингтоне, один молодой человек, вынув из футляра скрипку, положил ее перед собой на каменные плиты и, бросив в него несколько монет в качестве разменных, начал играть. Он начал с чеконы из партиты «Ре минор номер 2» Иоганна Себастьяна Баха, одной из самых значимых композиций для скрипки соло, предъявляющей наивысшие требования к музыканту. После чеконы молодой человек исполнил другие произведения. В целом его выступление длилось 43 минуты. За это время мимо него прошли 1097 человек. Часы пик. Все торопятся, спешат на работу. 7 человек остановились и минимум минуту слушали музыку. Около 27 человек бросили деньги в футляр, где набралось немногим более 32 долларов. Итак, 1070 человек в спешке пробежали мимо музыканта. Большинство из них даже не повернули головы в его сторону. Никто не аплодировал. Никто и не понял, что в метро играл один из лучших в мире скрипачей-виртуозов, исполняя несколько величайших композиций для скрипки соло на одном из знаменитейших инструментов – скрипке работы Страдивари 1713 года стоимостью 3,5 миллиона долларов. За 2 дня до этого события Джошуа Белл выступал перед восторженной публикой в бостонском концертном зале, где билет на средние места стоил 100 долларов. Его выступление на станции метро было частью эксперимента от газеты «Washington Post». Вопрос был поставлен так: замечаем ли мы красоту, если встречаем ее в необычное или неблагоприятное время, холодным январским утром, в часы пик, в необычном месте, в неуютном здании метро? Любопытная деталь. Лишь одна группа людей проявляла в то утро интерес к музыканту и его искусной игре. Это были дети. Всякий раз, когда мимо проходил ребенок, он хотел остановиться и послушать, и каждый раз взрослые оттаскивали его. Обладают ли дети особым восприятием прекрасного и необыкновенного? Или это просто их простота и чистосердечность, а важность пунктуальности еще не дошла до их сознания? Воспринимаем ли мы, взрослые, красоту только тогда, когда ожидаем ее? Если это так, то сколько прекрасного мы упустили в нашей жизни, пройдя мимо и не обратив на него внимания? В отличие от детей, взрослые частично или даже полностью утратили способность удивляться. Мы слишком невозмутимы и сильно заняты, слишком много видели и пережили. У нас на все есть свое объяснение. Изумление – противоположность знанию. Безучастно мы спешим в деловитой суете по жизни, замкнувшись в нашем узком мире с его планами, намерениями и заботами. Не так ли и нам, христианам, бывает иногда трудно выслушать Бога во время нашего личного общения с Ним, заполнив эту беседу нашими нуждами и заботами? Уделяем ли мы достаточно времени тому, чтобы удивляться милости Божией, изумляться необыкновенному творчеству, выраженному в окружающем нас мире, милосердию и долготерпению Христа по отношению к нам. Удивление – один из способов общения с Богом, и порой, кажется, люди утрачивают эту способность. Исключение составляют лишь дети. Не связано ли это с тем, что мы разучились удивляться, концентрируемся на недовольстве, тогда как благодарные люди считаются чудаками? И не является ли изумление предпосылкой искреннего трепета по отношению к Творцу Вселенной? Наше интервью с Тахиром Талиповым, миссионером среди мусульман, посланный к своим. Тахир, по вашему имени и фамилии можно понять, что вы татарин.
1: Да, я татарин, но мое имя и моя фамилия арабского происхождения и распространены практически среди всех народов исламского мира. Имя переводится как «очищенный», а фамилия – имя дяди пророка Мухаммеда, который не стал мусульманином.
0: Мы знаем вас как проповедника, миссионера, посвященного благовестию Евангелия христианина. Как вы им стали?
1: Детство и юность я провел в Узбекистане, где впервые узнал о любви Божьей ко мне через своих соседей, которые были христианами. Я и моя сестра выросли без отца, а наша мама целыми днями тяжело работала, чтобы обеспечить нас всем необходимым. Мы были предоставлены самим себе, а на улице играли с соседскими детьми. Не знаю, каким бы я стал, если бы не дядя Паша, Павел Николаевич Дресвянников, наш верующий сосед, который был богобоязненным человеком. У дяди Паши была большая семья, 5 детей и жена, которую звали Аннушка. Естественным образом их семья стала для нас хорошим примером. Более того, их дом стал также и нашим домом, в котором мы проводили большую часть времени, общаясь с их детьми. Сам дядя Паша заменил мне отца. Учил мужской работе, общался со мной, был всегда рядом. Когда пришло время идти в армию, меня направили в Архангельскую область. 2 тяжелой службы закалили меня и сформировали во мне мужские качества. Вернувшись из армии, поступил в машиностроительный техникум. Я всегда чувствовал ответственность, как сын и брат, который должен был заботиться о своей матери и сестре. Однако я понимал, что мне нужно начинать и свою жизнь, идти своим путем. Тогда я переехал в Латвию. Там я встретился с другими верующими, которые стали моими друзьями. Это был длинный путь, на котором я совершал и глупости, не чуждые обычному грешному человеку. Но когда я встретился со Христом, моя жизнь полностью изменилась. Мои друзья советовали мне написать книгу о своем обращении к Всевышнему и даже предложили снять фильм. Я же считаю, что каждая история обращения к Отцу через Христа уникальна по-своему. Я уверовал в то, что к Отцу Небесному можно прийти только через Иисуса Христа, Ису Масиха, и что нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Деяния 4.12. Мы знаем, что Всевышний свят, всякий человек грешен, независимо от национальности и возраста. В Коране написано: «Он сказал, я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого». Сура 19.19. Эти слова произносит Дух перед Марией, ссылаясь на Господа. О ком идет речь? Читающие Писание понимают, что речь идет об Иисусе Христе. Перед чистым и святым может предстоять только чистый и святой. Любой грешный умрет перед святостью Всевышнего. В таком случае и Иисус, Иса, и есть единственный ходатай за нас перед Всевышним, ведь Он жив и свят. Известно также то, что Он родился от Святого Духа, Мукадас Рух или Рух Аль-Кудс. Когда я понял это, я стал провозглашать добрую весть тем, кто о ней ничего не слышал и кто в ней нуждался. Зачем рассказывать благую весть тем, кто о ней уже слышал, чтобы еще раз побудить их прийти ко Христу? За слушающими же остается право выбора. Конечно, прежде всего я делаю это по зову сердца, имея страх перед Создателем, иначе я бы выбрал иной путь, которым идет большинство.
0: Это правда, что ваш дедушка был главным муллой в центральной мечети в Санкт-Петербурге?
1: По словам моего отца, дедушка был хазратом в татарской мечети Санкт-Петербурга, то есть высокочтимым учителем, влияющим на обучение мул.
0: Как вы стали христианином, мы уже узнали. А как Бог призвал вас на служение?
1: Интересно, что, живя вдалеке от своего народа, я как-то по-особому полюбил его. Иной раз у представителей моего народа это даже вызывало недоумение. Уверовав в Писание, я захотел донести слово Всевышнего своему народу. В то время нашему с женой Аннушкой старшему ребенку был годик. Я стал молиться, и в один из вечеров ясно услышал: «Иди». Ничего подобного я никогда не слышал. Это был голос Всевышнего. Я испугался и тут же сказал: «Не пойду». Тогда он ответил: «Если не пойдешь, я пошлю другого». Я испугался еще больше. Тогда я принял решение идти. Впоследствии те слова многократно вдохновляли меня на труд и придавали силы идти дальше. Мы переехали в Татарстан, где и было положено начало нашему служению среди мусульманских народов. Я еще многого не знал, но понимал важность провозглашения благой вести окружающему нас миру. Каким благословением стало для меня созерцать дела Божьи?
0: Почему вам пришлось покинуть Татарстан, вашу историческую родину?
1: Татарстан всегда был дорог моему сердцу. Я очень любил его и продолжаю любить без всяких условий. Есть такое понятие «первая любовь». У некоторых она со временем исчезает, и люди живут дальше, по привычке. Так вот, у меня она не исчезла, я сохранил ее в своем сердце при содействии Всевышнего. Почему я покинул Татарстан? Первоначально я думал, что это произошло из-за человеческого фактора. Чиновники на месте иной раз принимают решения по политическим, экономическим или иным известным лишь им причинам. Меня никогда не интересовала политика. Я никогда не критиковал власти, потому что этого не делал Иисус Христос. Татары говорят «Гой сама сих». Более того, многие из уверовавших в Татарстане изменили свой образ жизни и стали полноценными гражданами своей страны, то есть перестали быть потребителями, мещанами, и, служа людям, служат Отечеству. К сожалению, чиновники этого не видели. Чем можно измерить истину, любовь, честь, порядочность? Если в перевозках автотранспортом для вычисления количества перевезенных материалов используется мера измерения тонн на километр, то какой единицей можно измерить порядочность человека, который в прошлом говорил неправду, воровал, блудил, грабил, насиловал? Чиновникам и властям это непонятно и доныне. Мы с семьей выехали из страны не по своей воле. Это было нелегкое время для нашей семьи. Было тяжело не только нам, взрослым, но и нашим четверым детям. Обвинений никаких нам не предъявляли. Мы уехали, соблюдая сроки, но дошло до парадокса. После нашего отъезда в нашу квартиру пришли чиновники с проверкой и не могли поверить, что мы действительно выехали, а не прячемся где-нибудь. Этот случай показал, насколько мы были и остаемся послушными всякой власти. Оглядываясь назад, мы предполагаем, что все произошедшее было по воле Всемогущего.
0: Вы живете с семьей в Латвии, по крайней мере, вы там зарегистрированы, а служите Богу в Украине, России. Как относится к этим постоянным изменениям ваша семья? Расскажите немного о ней.
1: У меня замечательная семья. У нас сейчас 5 взрослых детей. 2 из них окончили школу с золотой медалью. Очень хорошо учились и другие дети. Одна дочь с отличием окончила Латвийский государственный университет. И другие наши дети хотели получить высшее образование, но пока у них нет такой возможности. Я могу сказать, что взаимоотношения в нашей семье прекрасны. За 28 лет совместной жизни мы с супругой ни разу не поругались. Более того, наша жизнь насыщена и интересна, а как иначе, если живешь со Христом? Господь также послал нам много настоящих друзей, которые являются радостью и благословением для нас. В Библии написано: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина, 24:15. «Вот мы и трудимся для Господа со всем домом своим, как и должно». Жена мне как-то сказала: «Дорогой, если бы можно было прожить жизнь сначала, то я бы хотела прожить ее так, как прожила ее с тобой».
0: Что для вас в христианстве самое главное? Чем христианство отличается от других религий?
1: В христианстве Главное — Христос. Если его нет, то это ложное христианство. К сожалению, в истории и жизни иногда такое наблюдается. Например, крестовые походы, инквизиция. Само по себе христианство прекрасно, если оно указывает на Христа. Но в классическом понимании христианства это доктрина, мораль, традиции. Прежде всего хочу отметить, что христианство — это жизнь, потому что жизнь наша — Христос. Среднестатистическому человеку проще выполнять формальные требования, чем идти за Христом. То есть он выбирает христианство без Христа. Кто-то отметил, что в придуманном христианстве главное заменяет второстепенным, существенное формальным, а Христа — христианством. В последнее время бытует мнение, что христианство как религия звучит выгодно, поэтому Симон Волхв из истории, описанной в книге «Деяния апостолов», решил воспользоваться этим, чтобы иметь прибыль. Настоящее христианство одновременно и прекрасно, и трудно, поэтому немногие следуют ему. В ложном христианстве в центре находится человек, система Птолемея. В настоящем христианстве в центре Христос, система Коперника. Иной раз для того, чтобы попасть ко Христу, мы прежде должны пройти через ложное христианство. Окружающий нас мир, к сожалению, чаще всего видит ложное христианство, а не Христа. Само по себе христианство бессильно. Однако силен тот, кто родился, взошел на Голгофу и умер за наши грехи, воскреснув для славы Отца Небесного. Боб Джордж, автор книги «Классическое христианство», заметил: «Жить христианской жизнью несложно, и многие живут ею. Жить настоящей христианской жизнью просто невозможно, ею может жить только Христос. Если Христос живет в нас, только тогда и мы живем христианской жизнью». Кто-то из великих сказал, что нужно проповедовать необращенным и учить обращенных. Я посвятил этому свою жизнь. В других религиях нет Христа распятого и вновь грядущего.
0: Что бы вы пожелали читателям нашего журнала, верующим и неверующим?
1: Вопрос сам по себе вполне понятен. Но неверующих, по большому счету, нет. На самом деле люди все делают по вере. По вере идут на работу, садятся в транспорт, выходят замуж и так далее. Верующим же порекомендовал бы жить Христом, а не довольствоваться христианством, каким бы красивым оно ни было. Понимаю, что без оболочки невозможно, но все же живите Христом. Предлагайте людям не христианство, а Христа. На свете есть столько красивых народов, которые не знакомы с Благой Вестью, Евангелием. Идите к ним с любовью Всевышнего. Пусть милость Божья будет на всех нас и на всех народах, живущих под небом.
0: Спасибо за беседу, Тахир. Да благословит вас, вашу семью и служение ваше Всевышний. Вопросы задавал Вольдемар Цорн.
2: Миссионерских полей. Майя Тодосой. Урбан Резина. Осенью 2017 года Александр Катана начал проводить в городе Резине молодежный клуб «Урбан Резина». Бог положил ему на сердце приглашать школьников города на беседы для духовного и личностного развития. Сначала образовалась группа из 30 молодых людей. Но слухи об интересной программе клуба распространились так быстро, что в течение нескольких недель присоединились еще около 20 новых участников. Тогда Александр организовал еще одну группу. Теперь еженедельно он проводил по одной встрече с двумя разными командами, а при каждом удобном случае объединял их для совместного отдыха или общения, например, для совместной поездки в заповедник Сахарна и так далее. За это время Бог подарил множество радостных встреч и незабываемое теплое христианское общение. Недавно одна из участниц «Урбан Резина», Кэталина, написала в соцсети: «Эх, мне не стыдно заявить во всеуслышание, что я тоже являюсь частью этой большой и прекрасной семьи «Урбан Резина». Мысли о том, что еще совсем немного времени мне осталось провести с этими замечательными людьми, страшно расстраивают меня». Особенно разлука с Александром Катана, который в последние полгода прилагал все усилия, чтобы сделать всех нас, участников клуба, лучше. Не знаю, как для вас, но для меня это время было очень полезным.
3: Пишу эти строки со слезами на глазах. Оглядываясь на все происходившее, могу сказать, что у меня остались только самые прекрасные воспоминания. Ни на минуту я не пожалела, что выбрала эту большую и красивую семью из самых активных молодых людей Резины. Благодарю всех, кто еженедельно был рядом со мной по 3 часа в день. Простите меня за все. Летом ребята встречаться не будут, зато Александр планирует провести для них христианский лагерь. Желающих попасть в лагерь было так много, что свободных мест уже почти не осталось. Слава за это Богу! Недавно к нам подошла еще одна участница Urban Resina и передала просьбу своей матери взять в лагерь ее 13-летнего брата. Оказалось, что ее мать, директор детсада, в прошлом году отдала сына в обычный детский лагерь и была очень разочарована тем беспорядком, с которым он там столкнулся. О лагерях, проводимых Александром, она слышала очень много хорошего, и в этом году решила непременно отправить туда обоих своих детей. Несколько дней назад племянник главы администрации города Резина, Дима, который в числе других посещает Urban Resina, сообщил, что его дядя хотел бы поговорить с Александром Катана. В тот день Дима был чем-то расстроен, и Александр был удивлен, что расстроило его неприличное поведение двух подростков. Это удивительно, поскольку еще несколько месяцев назад сам Дима вел себя точно так же, чем доставлял немало беспокойства родителям и учителям. После разговора с Александром Дима решил помочь этим ребятам изменить свое поведение по его примеру. По мнению его отца, Дима очень изменился в последнее время и теперь вполне может повлиять и на других ребят. На следующий день мэр Резины в разговоре с Александром сказал: «Я очень ценю все, что ты, Александр, делаешь для молодежи, моего племянника и всего нашего города. Мне нравится, что ты учишь ребят делать добро, поэтому я решил пригласить тебя и молодежь из Urban Resina ко мне на черешню. У нас во дворе растет 2 больших дерева. Приходите, пусть ребята покушают. Пообщаемся». Вчера мы были у мэра. Общение действительно получилось очень теплым и непринужденным. Мэр также обещал ребятам устроить экскурсию на цементный завод и в некоторые недоступные для простых людей места. Друзья, молитесь, пожалуйста, о служении Александра Катана и ребятах из Urban Resina. Мы верим, что измененная Богом молодежь может повлиять на всю молодежь города.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Посох Божий. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22, 4 стих. Один служитель Иисуса Христа рассказывал. Помню, как в 30-е годы меня лишили всего, что имел, и я не знал, смогу ли я когда-нибудь вернуться домой, в свою семью, к жене и детям. В то очень трудное и скорбное время слова Господа, сказанные через пророка Иеремию, были моей опорой и утешением. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. А в моменты исключительной опасности, когда жизнь висела на волоске, когда искать помощи и совету людей было бесполезно, я смело двигался вперед, опираясь на Божий посох. В тишине и уповании крепость ваша. В некоторых случаях, когда, казалось, не было времени для размышления или действий, я убедился в том, что самым прочным посохом для моей поддержки были слова. Посему, так говорит Господь Бог, вот, я полагаю в основании на Сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится. Книга пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. Я бы никогда не понял смысла некоторых псалмов, их жалоб и томления духа. Никогда бы не научился исполнять своего христианского долга, если бы Бог не провел меня через горнило испытаний. Господь никогда не пошлет нас в опасный путь, не дав нам посоха или опоры в Своем Слове. Слово Божие – наша несокрушимая сила, наше ничем не превзойденное оружие. Оно сильно Богом на разрушение твердынь греха, неверия, суеверия, беззакония и всякой нечестивости. Им не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Слово Божие ведет христианина по стезе благословенной и безопасной. Слово Божие и Иисус Христос дают все, что нужно человеку в следовании по стопам Господа.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Не забывайте опытов с Богом. И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: «До сего места помог нам Господь». Первая книга Царств, 7 глава, 12 стих. Однажды наши друзья остановились в одном из немногих домов, глухого отдаленного от основных дорог хутора. Здесь жил старенький дедушка. Он был верующим с молоду, прожил долгую трудную жизнь и любил рассказывать о своих многочисленных опытах с Богом. Антошка и мама уже давно спали в доме, а старшие дети с отцом все сидели у костра и слушали дедушкины рассказы. Наконец, после короткой паузы, он спросил, обращаясь к детям: «Ну а вы, ребята, можете поделиться своими опытами, пережитыми в пути? Я верю, их было немало». Дети растерянно посмотрели друг на друга. «Ладно, расскажите в следующий раз. Сегодня вы просто очень устали и уже давно пора спать. Одно только скажу еще. Чем чаще вы будете вспоминать, как до сих пор Господь помогал вам в прошлом, тем легче и увереннее вы будете чувствовать себя во все последующие дни». Ребята запомнили этот совет. И на следующий день в пути, до самого обеда, с восторгом вспоминали пережитые опыты с Богом. Их действительно было много. Оказалось, дедушка был прав еще и в другом. Им сегодня действительно гораздо легче, чем в другие дни, удалось преодолеть намеченную часть пути. Они даже не заметили, как пробежало время. Даже самые маленькие дети, которые в молитве разговаривают с Иисусом, могут вспомнить и рассказать о своих опытах, о том, как Иисус отвечает на их молитвы. «Когда мы вышли из троллейбуса, было так темно и страшно», — рассказывает маленькая Анютка. «Я сказала: мама, давай помолимся. А когда помолились, уже мне совсем не было страшно». А теперь твоя очередь рассказывать.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

поговорим о Зимнах, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Книга Руфи, 2 глава, 12 стих. Каким блаженством было вчера прочитать полной любви к Богу гимны, излившиеся из сердец Руфи и Вооза. Их слова были такой неземной красоты, что казалось, будто Руф и Вооз произносят словословие и песнопение, а в словах Вооза была утешительная мысль о том, как найти покой под крыльями Бога. Мы просто не имеем права оставить этот богатый образ отдыха в тени Божьих крыльев, Псалом 16:8, и не насладиться гимном, написанным Уильямом Кашингом в 1896 году. Получите удовольствие от того, как он выразил свою личную веру. И, пожалуйста, помните, что эти строки были излиты из сердца, знавшего страдания печали. Врачи сказали этому человеку, проповеднику Евангелия, что его голос пропал безвозвратно. Он произнес слова из 16-го псалма «В тени крыл твоих укрой меня», а потом, как пишет Кеннет Осбек, написал 300 церковных гимнов. С какими сложностями и страданиями вы бы не сталкивались, вы можете, как и он, успокоиться под его крыльями. Под его крыльями я в безопасности, хоть ночь темна, а бури страшны. Я могу ему довериться, я знаю, он меня убережет. Он спас меня, и я его дитя. Под его крыльями такое утешение в печали, как сердце стремится к его покою. Когда на земле нет средства, чтобы излечить меня, то я нахожу утешение и благословение у него. Под его крыльями так радостно и прекрасно. Там я буду, пока не завершатся испытания мои. Я защищен, спасен, никакое зло не может мне навредить. Успокоившись во Христе, я навеки в безопасности. Под его крыльями, под его крыльями. Кто может отделить от его любви? Под его крыльями моя душа будет обитать, будет всегда в безопасности.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком.

0: языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

В эти дни мы вспоминаем День Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на апостолов и других последователей Иисуса Христа, когда они были в Иерусалиме и праздновали праздник Седмиц. Это важное событие, описанное в книге «Деяния апостолов», то есть пятой книге Нового Завета Библии. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 12 и 13 стихи.

Почему этот праздник называется праздник Пятидесятницы? Это событие произошло 50 дней после воскресения Иисуса, то есть после Пасхи, и поэтому несет такое название.

Это было в Иерусалиме. Словно пламя на учеников Дух Святой сошел, чтоб впредь быть с ними всюду до скончания веков. Были все единодушно вместе, вспоминали пройденные дни, Господу молились, пели песни. Вдруг шум ветра с неба и огни. Каждого короной осенили, и язык молитвы стал иным. И узнал об этой Божьей силе изумленный Иерусалим. С неба шум, как будто ветер рвется, но не ветер это, Дух Святой. И на всех наречиях несется слава в небо с детской простотой. И в сердцах учеников не стало страха, что недавно их томил. Что Синедрион? Их сердце знало, с ними тот, кто всех сильнее сил. И наполненные силой этой понесли евангельскую весть. Сколько было в ней любви и света, и чудес, которых и не счесть. Да, они потом платили цену. Отречение требовало власть, но от веры в тюрьмах, на аренах Дух Утешитель не дал отпасть. Пролетели над землей столетия. В Библии есть будущего план. Знаем, что Бог в трудностях в день третий испытает верность христиан. Потому не взят с планеты грешной до сих пор могучий Дух Святой. Нам в борьбе, в печали безутешной Он покажет город золотой. Скажет: бодрствуй, но еще немного, трудности все скоро позади. Нет сильнее в мире силы Бога, не на зверя, на Христа гляди. Будем благодарное хваление Господу все снова возносить за Святого Духа наставление и за право в этом Духе жить. Это Он несет, когда нам трудно, это Он нас греет добротой. Во Христе сокроет нас в день судный любящий, великий Дух Святой. Аминь.

0: Елена Куропаткина прочитает нам стих «Бог поднимет тебя на скалу».
1: Бог поднимет тебя на скалу, где тебя не настигнут волны. Только верой держись на плаву и не бойся житейского шторма, ведь не раз еще жизнь потрясет чередой непонятных действий. Но Господь свою руку прострет, извлечет из пучины бедствий. Будут взлеты, паденья в пути, все равно ты иди за Богом. Цель горит маяком впереди. Бог поддержит тебя в дороге. Он научит тебя побеждать. Там, где слезы рекою пролились, незаметно пошлет благодать, явит вечную, дивную милость. В каждом дне научись собирать капли Божьей святой благодати, из ничтожного дар извлекать, приближаясь к небесной отраде. В Иисусе ты непобедим, никогда не допустим сверх меры. Через штормы иди за Ним. Это путь христианской веры.

Дух Святой в Библии еще называется как утешитель. Какую работу проводит Дух Святой? Он утешает и напоминает нам всем, что говорил Иисус Христос. Работает нашим сердцем, сохраняет нас от ошибок. И как раз про это читает Александра Красавцева стих «Сохрани меня от ошибки».

Сохрани меня от ошибки. Не позволь все вконец разрушить. Я хочу в океане зыбком наконец-то доплыть до суши. Я хочу опуститься на берег, под ногами почувствовать почву. Я хочу всей душой уверить в то, что рядом со мною ты, Отче. Океан мне сулит погибель. Не сегодня, так на день позже. Я прошу тебя, помоги мне, помоги мне, великий Боже! Тонет голос в пучине бездонной. Крик или шепот уже не важно. Помоги мне доплыть до дома, где ты встретишь меня однажды.

0: Когда Иисус Христос разговаривал с учениками, и Он знал, что Ему нужно скоро возвратиться к Отцу Небесному на небеса, когда Он совершил свою миссию здесь на земле, Он говорил, что пошлет Духа Утешителя, который пребудет с нами и в нас всегда. И это мы читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы, то есть дети Божии, знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Итак, Дух Святой поселяется в сердце человека, который уверует в Господа и пребывает с ним, и охраняет его, увещевает его, наставляет его. И сейчас Елена Кригер расскажет нам стих «Сколько раз охранял ты нас».
1: Сколько раз охранял ты нас, Боже, на жизненном нашем пути. Все это перечесть мы не сможем. На тебя уповая, мы дальше шли. Сколько раз ты хранил нас в дороге, от несчастий, аварий и бед. Защита наша лишь в Боге на протяжении жизненных лет. Под защитой твоей живем мы. Ты всегда с нами здесь и там. Твои мысли непостижимы, намерения твои во благо нам. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас. На жизненных наших дорогах, по которым идем торопясь. С тобою, Господь, твой повсюду, где б ты ни был, мой милый друг, я тебя никогда не забуду, говорит так наш любящий Бог. Скажи Иисусу спасибо, что хранил он тебя и берег. Хоть и сделал ты много ошибок, все равно тебя любит твой Бог. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас.

Хвала Тебе, Господь, за духом, которым Ты меня крестил, когда на сердце будет сухо, когда в борьбе не станет сил, когда вдыхаешь каждым вдохом скорбей земли палящий зной, когда в душе темно и плохо не совладать с самим собой, тогда Твой дух в уста прольется, напоит влагою сполна Тебя из чудного колодца, колодца без краев и дна, ключом забьется животворным, журчит бессонным ручейком, вмиг унесет застрявший в горле соленовато-горький ком. Завьются мысли черной стаей, нещадно клювами долбя, врага под ноги низлагая, Он светом оградит тебя. Когда друзей родные лица покроет неприязнь и мрак, когда хотел бы помолиться, но не поймешь, о чем и как, Он снимет боль переживаний, ходатайствуя пред Отцом неизреченных воздыханий неповторимым языком. Земную слово оболочку расторгнет неземная речь, ты в сердце ощутишь источник, вода живая будет течь.

Дух Святой, я помню день свой покаяния. Господь, я тихо шла к Тебе, а Ты с большого расстояния уже бежал навстречу мне. Когда стояла на коленях, не в силах слова произнесть, мое неслышное моление один лишь Ты сумел прочесть. И сила Духа неземная меня подняла от земли. Я, никого не замечая, держалась за руки Твои. Святого Духа дар бесценный Ты дал мне, Господи, тогда. Я вечной стала в мире тленном, с Тобой отныне навсегда. Уже не я живу, как прежде, Иисус Христос во мне живет, и в белой праведной одежде меня по жизни Он ведет. Отделена от мира Божий, я духом святости Твоим, и если трудно, Он поможет, мне ничего не страшно с Ним. Он верующим дан навечно, но все ж, душа, не будь беспечна, не потеряй сей дар живой, не угаси огонь святой.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. И если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии, +49. Служение радио Segenswelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: сейчас у меня вот на сердце я хотел с вами говорить о Духе Святом. И в основании я прочитаю один текст «Деяния святых апостолов». Это будет 8 глава. «Деяния святых апостолов», 8 глава. Я читаю 26 стиха. «Филиппу ангел Господень сказал: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца веден был он на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо земляется от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли? Или о другом? Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Аминь. Братья и сестры, это очень интересный текст Священного Писания. И мне хотелось бы, чтобы мы так как бы сконцентрировались на таком выражении, что характеризует ученика Иисуса Христа. Или что характеризует ученика великого поручения. Когда мы смотрим на жизнь различных людей, читая, ну, например, когда мы читаем книгу «Бытие», 5 главу, и там перечисляется, кто кого родил, и вот читаешь, вот там почти ничего не сказано. Такая однообразная, кажется, нудная жизнь. И вдруг на фоне вот этого однообразия появляется Енох. И написано: Енох ходил пред Богом, и не стало его, потому что прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. И вот смотря на эту историю, на ученика Иисуса Христа Филиппа, я хотел начать с того, что ученик Иисуса Христа имеет Духа Святого. Библия говорит нам, и мы читаем послание к римлянам, 8 глава, 9 стих: кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Тот и не его. Человек становится учеником Иисуса Христа, он получает спасение, дар вечной жизни, когда он получает духовное возрождение. И мы так понимаем, веруем и свидетельствуем, что между покаянием и возрождением может быть интервал. Иногда это происходит одновременно, но между возрождением и крещением Духом Святым нету интервала, потому что это тот момент, когда Дух Святой погружает человека в тело Христово. Человек становится Детем Божиим. Дух Святой входит в сердце человека. Откуда мы можем утверждать, что Филипп был возрожденный человек. Библия говорит нам, мы читаем тоже об этом послании к римлянам, 8 глава, 14 стих, «Все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии». Если мы внимательно читали текст, мы обратили внимание, там несколько раз повторяется это выражение. Дух сказал, ангел сказал, Дух восхитил. То есть было влияние какое-то Духа Божия. Он проявлялся в жизни Филиппа. Это был возрожденный человек. И вот это действие Духа Божия было очевидно через вот эту историю небольшую, которую мы с вами прочитали. Библия говорит нам, что в последнее время будет тяжкое время, Павел пишет об этом Тимофею, и он говорит, что люди будут иметь вид благочестия, но силы его не будут иметь. И можно подумать, что это за состояние. Они имеют головную веру, они не имеют духовного возрождения. Или что это? И знаете, когда мы смотрим на жизнь некоторых людей, то начинаешь думать, они вообще пережили духовное возрождение? Почему нету явления Духа? Почему нету вот этой жизни, о которой говорит Священное Писание? Мы понимаем из Священного Писания, что одолжаемой веры не бывает. И никто не сможет за счет кого-то войти в Царствие Божие. Если у нас благочестивые верующие родители, они молятся за нас. Но если человек не пережил личную встречу с Иисусом, то, о чем говорил Павел, посланник Ефесянам, услышавши слово истины и уверовав в него, запечатлены обетованным Духом Святым. Если этого не произошло, человек не может иметь жизнь вечную. Филипп был ученик, в сердце которого жил Дух Святой. Может, вам знакома эта история, но я хотел закрепить эту истину одной иллюстрацией. Слышал я, что один человек, однажды он был охотник, и в той местности, где он жил, он где-то в лесу нашел маленького львенка. Маленький лев был. Он был настолько маленький, что он выглядел, как большой сиамский кот. Он взял его домой, он приручил его. И поначалу люди даже не знали в селе, где он жил, что это лев. Но этот, скажем, в кавычках, кот рос больше и больше, и все поняли, что это лев. Но он был ручной. Он его просто приучил. Этот охотник жил один, и он кормил, купал этого льва. И знаете, ну, была просто между ними дружба. И однажды охотник хотел отдохнуть в обеденный перерыв, но до обеда он побрился. Были тогда такие, их называли безопасные, но это были опасные бритвы. И он немножко порезал на лице щеку. И чтобы там не замарать кровать, где он лег, он взял бумажку так, смочил и вот так прилепил. Когда он лег, лев рядом лег, и лев из любви к охотнику лизнул его. Лизнул один раз, лизнул два раза, лизнул три раза, он почувствовал кровь, он растерзал охотника. В нем пробудилось чувство зверя, и он убежал в лес. Вы знаете, некоторые люди не имеют в себе духа. И это очень опасное состояние. Им нравятся верующие люди, они ходят даже на собрания, они поют с одних сборников. Но для того, чтобы стать Детем Божиим, нужно пережить духовное возрождение. Человек должен исповедать, что он грешник, покаяться, попросить прощения, верою принять эту истину, что Иисус умер на кресте за него, и тогда он получит прощение и дар вечной жизни. И мне очень хотелось, чтобы мы с этого начали и об этом думали. Второе, на что мы обращаем внимание, что было в жизни Филиппа, он был исполнен Духа Святого. Что это такое? Иногда некоторые люди соединяют эти два понятия, то есть пребывание Духа Святого в сердце человека, если он пережил духовное возрождение, и исполнение Духом Святым. Но это разные вещи. Сначала первое, потом второе. Принять Иисуса – это духовное возрождение. И Писание говорит нам, что тела наши – суть храм Духа Святого, живущего в нас. Апостол Павел напоминал это коринфянам, потому что они не всегда и правильно вели себя. И он как бы говорит: вы что, забыли об этом? Почему так происходит в вашей жизни? И тогда речь идет дальше об исполнении. Что это такое? Второе, исполнение Духом Святым – это покориться Духу Святому, Его полновластному управлению. И когда мы говорим об исполнении Духом Святым, речь не идет о том, чтобы имеем мы или не имеем Духа Святого. Речь идет о том, имеет ли Он нас, может ли Он нам повелевать, покоряемся ли мы Его божественной воле, подвластны ли мы Духу Святому, подконтрольны ли мы Духу Святому. И это мы находим в жизни Филиппа. Он был ученик Иисуса Христа. Дух сказал, и он пошел. Дух повелевал Филиппу. Он был исполнен Духа Святого. И это очень важно. Вы знаете, об этом не надо просить. Это требование, это повеление для всех возрожденных людей. Вы помните, написано так: не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. То есть возрожденный человек, в сердце которого вошел Дух Божий, он должен быть под влиянием Духа Святого. Он живет в нашем сердце, и теперь от нас ожидается подчинение Духу Святому, чтобы он мог влиять, чтобы он владел нами. И это очень важный момент. И мы испытываем действие Духа Святого в своем сердце, когда повинуемся и покоряемся Ему. Это как раз тот момент, который делает нас плодоносными, счастливыми, сильными, радостными. И это должно быть непрерывное вот такое состояние исполнения. Оно не должно быть так: в воскресенье мы исполнились Духа Святого, то есть мы покорны, послушны, а в понедельник нет. И вторник нет, а потом в среду опять. Нет, это очень важно. И еще, говоря об исполнении Духом Святым, я хотел обратить внимание, что мы исполнены Духа Святого, когда проявляем послушание Слову. И Дух Святой трудится в нашем сердце в соответствии со Священным Писанием. Я еще раз хотел подчеркнуть, речь не идет о наполнении нас Духом Святым. Нет. Потому что Дух Святой – это не сила, это личность. Да, когда Он живет в нас, и когда Он действительно действует в нас могущественно, и мы подчинились, покорились, тогда сила Духа Святого проявляется в нашей жизни. Но так как Он личность, мы Его или имеем, или не имеем. И мы не можем сказать, что мы чуть-чуть имеем Духа, теперь мы хотим еще чуть-чуть иметь Духа, еще больше хотим иметь Духа. Когда мы говорим об исполнении Духом Святым, речь идет о послушании, о том, чтобы нам быть подконтрольны. И божественные условия исполнения Духом Святым мы можем однозначно говорить и не сомневаться в этом. Они проявлялись в жизни Филиппа. Вы знаете, когда читаешь историю про этого человека, иногда создается впечатление. У меня было по молодости, когда я только начал читать Библию, я думал: ну надо же, Филипп, а? Как Бог им пользуется, да? Я думал: ну почему вот некоторыми людьми Бог пользуется, а некоторыми не пользуется? И когда я еще дошел до этого места, что ангел Господень восхитил Филиппа, я себе пытался это представить, как это было. Думал: ну надо же, ну неужели больше никого не было? Ну почему его? Это был человек, который был в послушании Духу Святому. И я думаю, многими людьми Бог не пользуется не потому, что Он этого не хочет, а потому что они не готовы покориться и подчиниться. Но есть еще что-то очень важное, что есть божественное условие и определяет нас, и характеризует нас, как людей, которые исполнены Духа Святого. Что это? Я очень коротко хотел назвать три момента. Первое – это поступать по Духу. Мы читаем послание Галатам 5:16. «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вы будете делать то, что хочет Бог. Вы просто угодите Богу, вы исполните Его волю». Второе, написано, не оскорбляйте Духа Святого. Помните, апостол Павел об этом пишет послание к Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Он говорит, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. И выше он говорит, что может оскорбить Дух Святой? Однозначно грех. И он говорит, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобою, да будут удалены от вас. А если это имеет место в нашей жизни? Он, Дух Святой, пришел в нашу жизнь, Он возродил нас к новой жизни, Он предлагает нам новую жизнь, и чтобы она была в соответствии со Словом. А если мы это нарушаем, мы оскорбляем Дух Святой, мы бросаем Ему вызов, мы покушаемся на Божию святость. Мы нарушаем, мы просто не изображаем тогда Сына Божьего, а мы искажаем Его образ в глазах людей. Если, например, человек раздражительный, или если он кричит. Я помню, как-то смотрю, один там брат кричит на другого. Я говорю, ну что ты кричишь? Он говорит, ну не доходит до него, не доходит. Я говорю, а вот как ты думаешь, сейчас дойдет до него? Не знаю, говорит. Я говорю, а если на тебя кричат, тебе это нравится? Он говорит, ну если честно, мне это очень не нравится. Я говорю, можешь поверить, ему это тоже не нравится. А потом это еще и грех. Кажется, вот так безобидно. Ну, повысил голос, возмутился, огорчился. Какое-то раздражение, недовольство. А потом в нашей жизни нету проявления духа. И нету плодов. И жизнь такая, знаете, безрадостная. Третье, на что я хотел обратить внимание, написано, не угашайте духа. Не угашайте духа. То есть, реагируйте. В жизни верующих людей, к сожалению, проявляется эгоизм. Это неподчинение нашей воли, воли Бога. И как раз исполнение Духом Святым, когда мы свою волю подчиняем воле Божией. Когда мы говорим, не моя воля, а твоя да будет. И тогда проявляется это действие. И это мы очевидно видим в жизни Филиппа. Мы не знаем, какие у него были планы. Мы не знаем, что он делал и почему. Но написано, ангел Господень сказал, встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. Он встал и пошел. Что характеризует еще ученика великого поручения? Он водим Духом Божиим. Дух Божий привел. Он имеет Дух Божий. Он исполнен Духа Божия. Он водим Духом Божиим. И это говорит, еще раз подчеркивает, что он действительно возрожденный человек. Это есть Дитя Божие. И знаете, я задаю себе вопрос. Я хотел, чтобы каждый его себе задал. Кто ведет нас по жизни? Все, что мы делаем. Все, что мы делаем в каждом дне, это есть водительство Духа Божия. Это есть план Бога для нашей жизни. Или мы делаем то, что нам нравится. Ведет ли Дух Божий нас по жизни? Дети Божии, суть кто? Это те, которых Дух Божий ведет по жизни. Это очень важно понимать. Филипп, это следующее. Он очень был чувствителен к Духу Святому. И Писание говорит нам, мы читаем, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыка приучены к развлечению добра и зла. Он понимал, что это голос Духа Божия. Вы помните, Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, мы читаем 10 глава, 27 стих, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной, а за чужим? А за чужим не идут. Они знают голос своего пастыря. И это очень важно. Вот это то состояние, когда человек имеет Дух Святой, когда он исполнен Духа Святого, когда он водим Духом Святым, он реагирует. Братья и сестры, это так важно. Еще моя мама была жива, сейчас она уже в вечности. Долгие годы они жили в Германии, она уже старенькая была. И вот она, наверное, позвонит домой к нам, и она плохо слышала. Я помню, звенит телефон, я поднимаю трубку, она говорит: «Алло!» И я говорю: «Мама!» Я узнаю ее голос из тысячи голосов. «Это моя мама!» И я люблю ее. Вы знаете, это так важно и печально, когда верующий человек не узнает голос Духа Божия. Это о чем-то говорит. Где-то было какое-то непослушание, где-то было какое-то угашение Духа Святого, где-то Дух Святой был оскорблен, огорчен, а где-то появилось сомнение в сердце, неверия, когда человек живет двойной жизнью. Обратим внимание, что ученика Иисуса Христа характеризует чувствительность, реагирование. Он понимает голос своего доброго пастыря. И Господь говорит: «Мои овцы, они идут за мною. Они знают меня, они знают голос мой». И это очень важно. Нам важно проявлять послушание. Когда человек проявляет непослушание, он огорчает, он угашает голос Духа Святого. Дух Святой побуждает раз, два, три. Это может быть побуждает меня попросить прощения у кого-то. Или, может быть, он побуждает меня сделать какое-то дело доброе. Или он побуждает меня засвидетельствовать кому-то об Иисусе Христе. Раз угасил, два угасил, три угасил. Пренебрег, оскорбил Духа Святого. И знаете, что Писание говорит? Не вечно Духу Божию быть пренебрегаемым человеками. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно будет сокрушен. И не будет ему исцеления. И потом некоторые говорят: «А меня Дух не обличает, а Бог мне ничего не говорит, а может, это и неплохо». А Господь говорит: «Я молчал, а ты подумал, что я такой же? Изобличу тебя, найду на тебя». Это огромная ответственность, братья и сестры. И я хотел бы, чтобы мы вот на это обратили внимание. Какое благословение, когда мы проявляем послушание Духу Божию. Я помню, один брат-служитель делился со мною. И говорит: как-то на служение подошла одна сестра в воскресный день и говорит: «Знаете, вот муж такой плохой, похоже, он скоро отойдет в вечность. Пожалуйста, посетите его, у него есть побуждение, он хотел с вами поговорить». «Хорошо, сестричка, приду». Понедельник там что-то он не мог, думает: «Ну, неделя длинная, пойду еще». Вторник вдруг там кто-то умер, надо было организовывать похороны, потом еще что-то. И так пролетела неделя, один день забыл. А уже суббота, уже 10 вечера, а знаете, и он потерял покой. Дух обличает. Дух Божий начал работать и говорит: «Ну ты же обещал, ты же сказал, что ты придешь». Думает: «Ну, Господи, ну уже поздно, ну уже сил нет, да я уже не справлюсь за рулем сейчас». А знаете, а Дух Божий ему говорит: «У тебя столько братьев в церкви, позвони кому-нибудь». «Да кому я позвоню, да согласятся ли?» И знаете, Дух Божий прямо ему говорит: «Кому позвонить?» Он звонит этому брату, он говорит: «Да я с радостью тебя повезу». Говорит: «Конечно, если нужно». Ну, поехал. Приехал туда, и знаете, действительно надо было. Этот человек, у него что-то было на сердце, он хотел это привести в порядок. И они молились, и он это открыл, принес свет. И этот больной, умирающий получил мир и радость. Знаете, когда этот брат мне рассказывал, он говорит: «Как я был рад, что я поехал». Но это не конец истории. На другой день, говорит, воскресенье уже теперь следующее, рано утром, опять звенит телефон. Поднимаю трубку, это жена вот этого больного. И она говорит: «Сегодня ночью Господь моего мужа забрал к себе». И говорит, я подумал, а что бы было, если бы я просто пренебрег, угасил, проявил бы непослушание? Как Бог будет мной пользоваться дальше? Это ж так важно, друзья. Вы знаете, есть моменты, которые трудно даже объяснить. Иногда Дух Святой, Он просто призывает нас к тому, чтобы мы попросили прощения. Мы можем оправдываться. Я помню одну историю, вероятно, вы ее знаете, извините, если повторю для вас ее. Может, не все ее слышали. Работая на шахте однажды, получилась очень некрасивая история. Я беседовал с одним человеком, я тогда уже был помощник пресвитера. И так получилось, что я как-то выкрутился, схитрил, скажем. И я ему дал так понять, как я хотел, чтобы он понять. Ну, скажем так, это не была наглая ложь. Но это было нечестно. Поначалу я себя оправдывал, и когда я уже на автобусе ехал домой после работы, Дух Святой начал работать в моем сердце. Знаете, я пытался объяснить это. А Дух Святой мне ясно сказал, что я должен попросить прощения. И я говорил: Господи, ну как я это сделаю? Ну, может быть, я вот тебе помолюсь, ты же это слышишь, это же достаточно. А если я скажу, и будут все говорить: ну вот, обманщик, верующий человек, оказывается, он обманывает. И знаете, я спорил, прибирался, но я потерял покой. У меня не было ни аппетита, у меня не было ни радости, мир был потерян. Я искренне каялся, просил у Бога прощения и ждал другого дня, чтобы на работе попросить прощения этого человека. И Господь мне помог, я действительно встретился с ним. Я сказал ему, его звали Геннадий, я сказал: Гена, пожалуйста, ради Бога прости. Вот помнишь, мы вчера говорили. И я сказал неправду. Когда, говорит, ну вот в этой ситуации. Да это же не есть обман. Нет, я говорю, это было, я выкрутился, я дал тебе понять так, и это неправда, прости ради Бога. Он говорит: да ладно, дыши глубже. И я начал глубже дышать, вы понимаете, правда же? Действительно, вот начал глубже дышать, но потом на другой день я приезжаю на работу, смотрю, вся бригада встревожена, я говорю: что случилось? Они говорят: Геннадий вчера вечером попал в ожоговый центр. Он приехал домой, и он дома там какую-то работу делал, гараж у него был на улице, в гараже был погреб, и там он хотел картошку хранить, и у него там стояли канистры с бензином, пары были в погребе, и он хотел высушить паяльная лампа, я это быстро рассказываю, и произошел такой взрыв, что 6-метровую бетонную плиту сорвало с гаража. И он был обгоревший, как головешка. И он говорит: в ожоговом центре вряд ли выживет. И я вот получил, вот знаете, и думаю: Боже мой, я позавчера этому человеку вот нечестно вот так сказал, выкрутился. Да, он меня простил, но ведь он может умереть, надо ему свидетельствовать, что-то говорить и так далее. Но как я пойду? Будет ли он меня слушать? Ведь я же скажу: да, а что пришел? Но, знаете, дух меня влек, и я пошел. Я приехал в этот ожоговый центр, и меня отпустили, чтобы я мог туда посетить его, и сказали, что он никого не хочет видеть, он постоянно кричит, такие страшные боли, только жена его там, да, и там живого места на нем нету, да. И я попросил там дежурного врача и медсестру, там, не знаю, я говорю: пожалуйста, попросите, скажите, что пришел его соработник, мне очень надо его видеть, скажите, что меня звать Франц. Она пошла, потом идет назад, смотрю, у нее такой удивленный вид, она ко мне подходит, я говорю: что он сказал? Она говорит: вы можете идти. Я говорю: хорошо. Она говорит: он сказал, что вы святой человек. Знаете, я помню, я поднимался по лестнице на второй этаж, я шел и плакал. Я знал, что я не святой человек. Но он сказал, что вы святой человек. И когда я пришел к нему, и там его жена была, и он ей говорит, он может говорить, это Божий человек. Братья и сестры, когда мы приводим в соответствие вот нарушение вот этих элементарных истин, когда мы не поступали по духу, когда мы угашали голос Духа Божия, когда мы его оскорбляли, но он продолжает работать, и мы пришли к этому правильному состоянию, мы это исповедали, покаялись, попросили прощения, он все ставит на место и приводит в порядок. И это так важно. Мы сегодня говорим о Духе Святом. И я хочу спросить, проявляется ли он в вашей жизни? Можете ли вы сегодня свидетельствовать пред святым и праведным Богом, что Он вас ведет по жизни? И мы в послушании, каждый из вас, идем за Ним. Это очень важно, очень важно. Что еще мы видим в жизни? Человека Божия, человека, который исполнен Духа Святого. Он знал как свидетельствовать об Иисусе Христе. Божий человек, человек, который, жизнь которого подвластна Духу Божьему, жизнь которого подчинена Духу Божию, жизнь которого находится под контролем Духа Святого, он знает, как говорить, он знает, где говорить и что говорить. И это соответствует Писанию. Мы читаем в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13 стих. Он, написано, наставит вас на всякую истину. Удивительно. Мы иногда даже не знаем, что говорить. У меня недавно был такой случай, я где-то его рассказывал. Я беседовал с одним молодым человеком. Я несколько дней с ним встречался. В общей сложности я, наверное, говорил часов 10 с ним. И я не мог никак достучаться до его сердца. И вроде бы и молился, но в какой-то момент я почувствовал свое бессилие, и особое, и неспособность. И я просто, он сидит напротив, и еще был один брат, и я взмолился, я сказал: «Боже, может быть, я неправильно как-то подошел к этому вопросу. Дай мне Твое Слово, дай то Слово, которое коснется его сердца, и я не могу, я не могу». Я расписался в своем бессилии. Он этого не видел, это происходило в моей душе. И знаете, Бог дал вдруг какие-то мысли, и я стал и говорить, стал цитировать тексты Писания, много разных текстов, и вдруг он на меня так смотрит, знаете, испуганно, и он говорит: «Вы читаете мои мысли?» И знаете, это меня ободрило. Я сказал: «Нет, и я не ясновидящий, я не могу читать мысли. И есть Бог, которого я попросил, чтобы он сказал тебе и достучался до твоего сердца. Это делает Дух Божий. Когда мы идем под контроль Духа Божия, и он совершает великое, и Бог послал сокрушение в сердце этого человека. И я понимал, что это сделал не я. Я никого не могу покаять. Я не могу это сделать, но это может сделать Дух Божий, который проникает, написано, Слово Божие, оно живо, оно действенно, оно проникает до разделения составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Как-то звонит мне один брат и говорит: «Пожалуйста, срочно приедьте!» Я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Мой отец умирает!» Я говорю: «Пока я приеду, он умрет. Начинай ему говорить о Боге, молись с ним!» Говорит: «Я не знаю, что говорить». Братья и сестры, это неправильно, это кризис духа, это неправильное отношение к Духу Божьему. Филипп знал, что говорить. Филипп знал, что говорить. Это был человек, исполненный Духом Святым. Написано, он отверз уста, и, начав от сего Писания, что он делал? Благовествовал ему об Иисусе. Как это правильно? Где бы мы ни говорили, с кем бы мы ни говорили, что бы мы ни говорили, мы должны не забыть сказать об Иисусе Христе распятом, потому что только в Нем сила ко спасению. И это очень важно. Засвидетельствовать, быть обученным, быть готовым, это делает Дух Святой в жизни человека. Что мы можем еще сказать о человеке Божьем, который действительно жил Дух Божий? Он был готов, он был приготовлен. Знаете, я задаю себе вопросы. Это не всегда так происходит в моей жизни. Может быть, и в вашей жизни. Я не знаю, братья и сестры. Я не знаю всех ваших обстоятельств, но я хотел спросить, братья-водители, у вас в машине есть Новые Заветы? У вас есть Евангелие? Если вы встретитесь с человеком, вы приготовились, чтобы дать им трактат, Новый Завет? Или, может быть, даже мысль такая не приходит, и никогда не было Слова Божьего? Сестры, что в ваших сумочках? Что вы с собой носите? Если там Слово Божие, вы приготовились, это вот элементарно. Конечно, надо иметь готовое сердце тоже, чтобы... Это тоже очень важный момент, но я хотел, чтобы мы на это обратили внимание. Чтобы мы были готовы, что еще характеризует человека Божия. Он проповедует всю волю Божию. Вы знаете, Филипп не бросил этого человека на полдороги. Он открыл уста, благовествовал ему об Иисусе. И, конечно, мы не знаем всего разговора, но по направлению разговора мы поняли, что этот человек принял Иисуса. Принял Иисуса. И Филипп не оставляет этого человека. Он наставляет его. Он ведет его дальше. Это делает Дух Божий через исполненного Духа Святого человека. И он приводит его к воде. И Евнух говорит, а вот вода. А что препятствует мне креститься? И он говорит, если веруешь от всего сердца, можно, можно. Это есть вера от всего сердца. Вы знаете, я не понимаю иногда верующих людей, которые, когда их иногда спрашивают, вот, например, в семье верующие, родители, отец, мать, ребенок захотел принять крещение. И родители объясняют, говорят, мы не толкали его, мы не побуждали его, он сам это сделал. И они это объясняют как достоинство даже какое-то. И это неправильно. А почему не побуждали? Почему не толкали? Филипп сделал все, чтобы этот человек созрел. И это неправильно. Когда человек действительно переживает духовное возрождение, то у него появляется томление принять крещение. И крещение – это есть томление возрожденного человека. Кто будет веровать, тот будет креститься. И если человек покаялся, говорит, но у него нет желания креститься, проходит год, два, три, он тянет с этим вопросом. Вы знаете, для себя лично я ставлю под сомнение его возрождение. Я думаю, наверное, он не пережил возрождение. Нету действия Духа Божьего. Не происходит то, что мы читаем вот здесь. Человек, в жизни которого начинает действовать Дух Божий, он хочет исполнить всю правду. И он, как Филипп, он проповедует всю волю Божию. И последнее, на что я хотел обратить внимание, Филипп был этим поглощен. И это правильное состояние человека, в котором действует Дух Божий. Это была его страсть, это было его желание. Он, его не надо было уговаривать, толкать. Он хотел видеть души, идущие к Богу в покаянии. И я задаю себе и вам вопрос, есть ли у нас эта страсть? Есть ли у нас это желание? Хотим ли мы видеть людей, идущими ко спасению? Есть ли у нас это переживание? Я помню, тоже работая на шахте, у нас был один человек, который ближе к пенсии хотел, когда пойдет на пенсию, он купил себе дачу, и он хотел заняться, ну, этой дачей. Он никогда это не делал, он спрашивал у всех, как огурцы сажать, как помидоры сажать, и все такое, изучал, читал много, и вы знаете, он только об этом говорил. Он был этим наполнен буквально. Он там изучал, работал, и действительно очень усердно. И однажды мы сидим в нарядной, у нас было человек 15, и начальник наш участка обращается к нему и говорит, Юрий, а он сидит, молчит, Юрий, а он молчит, он говорит, Юрий, и горный мастер говорит, он не слышит вас, он на даче. У него тяпка в глазах мелькает, говорит. Вот чем он поглощен, вот чем он наполнен. Братья и сестры, вот это состояние, когда у нас есть желание засвидетельствовать людям об Иисусе. И вот в Азоте появились люди, которые готовы слушать. А кого, кого ангел должен восхитить, если не Филиппа? Конечно, вот он человек, который ищет людей, который ищет возможности, жизнь которого подчинена Духу Божию, он покорен Духу Божию, он желает спасения людей. Это сердце очищенное, это сердце подвластное Духу Божию, это сердце, в котором не оскорбляется Дух Святой. И ангел Господень, мы читаем, восхитил его. И Евнух уже не видел его. Он, конечно, продолжает путь, радуясь, а Филипп оказался в Азоте. Что он там делал? Проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы проверили свое сердце. Хотим ли мы этого? Желаем ли мы этого? Есть ли у нас вот сердце это же повеление Господа. Это то, что Он хочет. Когда Иисус молился первосвященческой молитвой, читаемой в Евангелии от Иоанна, 17 главе, Он сказал своему отцу: «Отче, я исполнил дело, которое Ты поручил мне». И что Он сделал? Он сказал: «Я передал им Слово Твое». Я передал им Слово Твое. Братья и сестры, какая наша задача церкви? Прославить Бога на земле. Чем? Жизнь освящения. Это жизнь, подчиненная Духу Божию. И свидетельством об Иисусе, что Он сотворил в нашей жизни людям. Передать это слово, передать эту истину. Это характеризует людей, в жизни которой есть Дух Божий, в жизни которых исполнена Духа Божия. Они реагируют, они чувствительны, они послушны, они знают, что говорить, потому что Дух Божий им это говорит. Это великое благословение. Я не знаю, как вы себя чувствуете, братья и сестры. Я много проверял свое сердце в эти дни, много молился. Кто-то мне говорит: может, и спать не хотел. С одной стороны, да, смена времени и так далее. Но я могу вам свидетельствовать. Дух Божий поднимал меня. Я вспоминал разные моменты в своей жизни. Я старался приводить что-то в порядок пред лицом Господа. И я говорил: Господи, я должен говорить о Духе Божьем. И, вероятно, мне предложат проповедовать. И я не хочу изображать эту силу. Я хочу ее иметь. Я хочу, чтобы это ты сделал. Я хочу, чтобы ты мотивировал людей, чтобы ты зажигал их сердце, чтобы ты помог каждому увидеть свое состояние. И рассуждая об этом, Бог мне показывал мое сердце. Вы знаете, что говорит Писание? Чтобы мы взирали на начальника совершителя веры. Говоря о том, что Дух Божий вошел в нашу жизнь, я хотел этой мыслью закончить. Павел говорит: вы же куплены дорогой ценою. Вы посмотрите на цену, которая заплачена, чтобы вам стать храмом Духа Святого. Это же трудно себе представить эту цену. И Библия говорит: взирайте на начальника и совершителя веры. Писание учит нас, чтобы мы помышляли о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Зачем? Чтобы нам не ослабеть и не изнемочь душами нашими. Душа может ослабеть, когда мы перестаем об этом думать. Должно быть просто осознание того, что произошло. Когда я служил в армии, это было на Дальнем Востоке, мы были прикомандированы там к морской пехоте, и мы были в стройбате, но этот стройбат был прикомандирован к морской пехоте. Строили там дома, и как-то построили один большой девятиэтажный дом для офицеров. И я там должен был остаться, дежурить, я там должен был налаживать вот автоматизацию лифта там и так далее. Это длинная история. Но лифт нельзя было запускать, надо было ходить пешком. И многие офицеры хотели посмотреть ту квартиру, в которой они будут жить. И знаете, был такой день, я целый день бегал то на 7-й этаж, то на 8-й этаж, то на 6-й этаж. Я просто устал. И я помню, я лежал там в коптерке, без фуражки, ремень снял, гимнастерка расстегнута, лежу на кровати, слышу стук. «Можно?» Я говорю: «Да». «Можно посмотреть квартиру?» Я говорю: «Как я устал! Как мне все это надоело уже!» И слышу голос: «Сынок!» Думаю: «Сынок?» Я поворачиваюсь, смотрю, стоит генерал-майор. Я вскочил: «Так точно, товарищ генерал!» Я понял, кто стоит передо мною. Но это просто человек. Он меня обнял, сказал: «Я понимаю, что ты устал. Ну, пойдем посмотрим» и так далее. Братья и сестры, Бог вошел в нашу жизнь. Наше тело стало храмом Духа Святого. Неужели мы будем его огорчать? Неужели мы будем своей жизнью его оскорблять? Неужели мы будем угашать голос Духа Святого, который ведет нас в землю правды? Мы же не дойдем сами. Мы должны быть послушны Ему. И Он же знает тех людей, которые готовы послушать наше свидетельство. И поэтому давайте мы посмотрим на жизнь вот этого ученика, которым пользовался Господь. Давайте мы приведем в соответствие, где это нужно, свою жизнь. И, может быть, кто-то должен сегодня сказать: «Иисус, прости меня, помилуй меня,
1: я не слушал тебя, я даже не думал о том, что я же просто жил и живу, что мне нравится, то и делаю. А я не думал о том, что ты хочешь мне повелевать, и я должен творить твою волю, а не свою волю. Может быть, кто-то сейчас побуждаемый Духом Святым к покаянию. Друзья, давайте не угасим голос Духа Святого. И последнее, я хотел сказать, знаете, как-то там приехала одна группа гостей. Они были из Германии, и там был один пастырь, он был сын служителя. И теперь, когда он вырос, он тоже стал служителем. И он рассказал нам такую историю. Он говорит, я, будучи в подростковом возрасте, вел двойную жизнь. Мой отец об этом не знал. Мой отец меня очень сильно любил. И он думал, что у меня все нормально. Но я лукавил, хитрил. Мы воровали, мы вели нечестную жизнь. Нас приводили в Дом Божий. А потом мы таком уходили, и мы умудрялись во время служения, пока шло служение, мы умудрялись такими же подростками, как я, обворовывать один магазин, супермаркет у них там был. И это у нас очень хорошо получалось. И мы катились все дальше и дальше и дальше. И однажды, говорит, когда мы в очередной раз с друзьями во время служения собрались опять обворовывать этот супермаркет, говорит, там, оказывается, уже все это знали, ждали нас. И когда мы выходили, нас поймала полиция, говорит. Нас поймала полиция. И говорит, самое большее, что я боялся, встретиться с отцом. Я представлял, какую боль я принесу отцу, если он узнает, что делал его сын. И я, говорит, буквально врал, говорит. Я выкручивался, я называл другие фамилии, я хотел оттянуть хотя бы на время вот эту встречу с отцом. И люди там возмущаются, говорят, да куда смотрят родители, да что это такое? Это усугубляло боль его сердца. И он думает, ну, отец не придет в магазин, в этот магазин отец не ходил. Но в этот раз, после служения, он говорит, я не знаю почему, это сделал Бог. И когда вот мы стояли в фойе этого огромного супермаркета, вдруг открываются автоматические двери, и на пороге стоит мой отец. И когда отец посмотрел на эту картину, полицейские стоят, подростки эти и его сын. Его держат с двух сторон двое полицейских. И я увидел, говорит, страшную боль на лице своего отца. Отец все моментально понял. И говорит, и мне было больно и стыдно. Я не знал, что делать. Я обдумывал, принимал решения. И, наконец, я созрел. И я рванулся из последних сил, вырвался из рук полицейских и побежал к отцу. Я не смел смотреть ему в глаза. Я просто подошел к отцу, и я лицом уткнулся в его грудь и начал горько-горько плакать. Мне было так стыдно, говорит. И я принес такую боль своему отцу. И вдруг я почувствовал, что руки отца легли на мои плечи. А я плачу, я сокрушаюсь. И по мере того, как я плакал, сокрушался, отец меня все сильнее, сильнее, сильнее прижимал к себе. И тогда я решился. Я стал медленно, медленно поднимать свое лицо, говорит. И когда я встретился глазами, с глазами моего отца, я понял, я прощен. Я прощен. Друзья, может быть, кто-то должен это тоже сделать. Может быть, вина и грех, и непослушание уже настолько разорвали отношения с Богом, что лицо поникло, и мы давно не смотрели в глаза Отцу Небесному. Нам стыдно. Очень стыдно, но нету другого пути. Восстановление отношений. Нужно посмотреть на распятого. И мы увидим очень много. Мы увидим весь ужас греха. Но мы увидим и другое. Мы увидим божественную любовь, которая привела его на крест. И он хочет нас помиловать, каждого. Он хочет простить виновного. Он хочет восстановить отношения. Он хочет, чтобы мы были Божьи люди, в жизни которых живет Дух Святой, и люди, которые подчинили свою жизнь и живут в послушании Духу Божьему. И я хотел бы, чтобы мы имели сейчас это время. Мы будем с вами молиться. Давайте будем молиться в коротких молитвах, молиться громко. Пусть это будет наше исповедание, кого Дух Божий побуждает. И чтобы церковь могла вас поддержать, если кто-то будет сокрушаться и молиться. Может быть, кто-то будет благодарить Бога за восстановленные отношения или за эту жизнь, которую вы имеете. Я не знаю, у кого какое состояние, но давайте Дух Божий не угасим. Давайте в этот праздничный день, когда мы столько говорим о Духе Божьем, мы не угасим Его голос. Он же знает наше состояние. Он знает, кто о чем должен молиться. Он ходатайствует за нас. Он знает наше состояние. И сейчас давайте мы возьмем это время. Это время молитвы.
2: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Гамалиил. Имя Гамалиил означает «возмездие Божье». В книге «Числа» несколько раз упомянут начальник сынов Манасии Гамалиил, сын Педацура. Чисел 2.20, 7.54 и 10.23. Он стоял во главе своего колена или племени, когда сыны Израилевы отправлялись в дальнейший путь от горы Синайской. Но больше о нем ничего не сказано ни хорошего, ни худого. В Деяниях апостолов 5:34-39 и 22:3 дважды упомянут фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом. Об этом выдающемся человеке нужно кое-что знать каждому христианину, особенно работнику, чтобы иметь большую надежду на Бога, который имеет своих людей во всяком народе и на всяких должностях. Первое наше знакомство с Гамалиилом начинается так. По распоряжению первосвященника и саддукеев, апостолов Христовых арестовали и заключили в народную тюрьму. Но ангел Господень ночью выпустил их оттуда и велел им идти в храм и там говорить народу слова жизни, то есть проповедовать Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Утром собрался Синедрион судить апостолов. Послали привести их из тюрьмы, а их там не оказалось. Это всех удивило и озадачило. Кто-то пришел и донес, что бывшие под арестом находятся в храме и учат народ. Немедленно послали служителей взять их и привести в Синедрион для суда. Когда апостолов привели в Синедрион, то есть Верховный суд, то первосвященник, как председатель Синедриона, обратился к ним со словами: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кров того человека?» Апостолов обвинили в двух нарушениях, а именно: наперекор запрещению говорить и учить об имени Иисуса, они продолжали это делать. Своим учением напоминают народу, что первосвященники и Синедрион добились того, что римляне распяли Иисуса. А это может вызвать возмущение народу и наведет на виновных в его смерти кровь человека того. Оба обвинения имели основание. Петр же и другие апостолы сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивший его на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему». Деяния апостолов 5:17-32. Эта смелая речь апостолов произвела особое действие, какое евангелист Лука описал такими словами: «Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Опровергнуть слова апостолов они не могли, а позволить им продолжать это учение не хотели. И многие из членов Синедриона, которых насчитывалось обычно 70 человек, втайне обдумывали, каким способом умертвить их. Официально они не имели права предавать смерти кого-либо, Иоанна 18:31, но могли это добиться при помощи Ирода Антипы, который после смерти Иисуса подружил с Пилатом, Деяния апостолов 4:27 и от Луки 23:12. Или же допустить самосуд, как позже было сделано со Стефаном, Деяния апостолов 7:57-60. Из древней известно, что люди изобретательны на зло и умеют из белого делать черное, а из невинного преступника и наоборот. Пока придумывали, из среди членов Синедриона выступил Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал на время вывести апостолов, а к Синедриону обратился с такими словами. «Мужи израильские, подумайте сами собою о людях сих, что нам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда, галилеянин, и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их. Ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Деяния апостолов 5:34-39. Авторитет Гамалиила, видимо, был так велик, что возражать ему не осмелился никто. Но и оставить апостолов совершенно безнаказанными не хотели, а потому, как написал евангелист Лука, призвавший апостолов, били их и запретивший им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Деяния апостолов 5:40. Лет 20 спустя апостол Павел в присутствии римского тысяченачальника Лисия так сказал о себе еврейскому народу в Иерусалиме. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Деяния апостолов 22:3. Апостол Павел дал понять, что он не случайный проходимец, а ученик выдающегося им учителя, и на этом обрываются евангельские сведения о Гамалииле. В так называемых «воспоминаниях Климента», якобы сотрудника апостолов, написанных в конце II или в начале III века, говорится, что Гамалиил был тайно нашим братом по вере, но по нашему совету оставался между ними. Книга 1, глава 65. Позднейшие христианские сказания пошли еще дальше и уверяли, что Гамалиил, его сын Авдий и Никодим были крещены апостолами Петром и Иоанном, что он умер за 18 лет до разрушения Иерусалима, что его мощи обретены в 416 году Кафар-Гамале, и в некоторых церквах празднуют его память 2 августа. В еврейской энциклопедии, изданной Брокгаусом и Ефроном в Санкт-Петербурге около 70 лет тому назад, этому Гамалиилу посвящена целая страница, том 6, страница 138-139. Там сказано, что он был внуком выдающегося еврейского законоучителя Гиллея, Леля, и главою основанной его дедом школы. Отцом Гамалиила был якобы малоизвестный Симон. Этому Гамалиилу был дан титул Раббан, что означает «наш учитель», и его позже прозвали Газакен, старец, по мнению одних в отличие от его выдающегося внука, тоже называвшегося Гамалиилом. А по мнению других, это был почетный титул, нечто вроде сенатор. Как и его дед, Гамалиил был автором многих законодательных положений, целью которых было благоустройство мира, оказание помощи бедным, включая и неевреев, порядок бракоразводных дел, облегчение для вдов при вступлении во вторичный брак. Особенно он поощрял изучение Писаний и строгое соблюдение религиозных постановлений. О нем сохранилось такое изречение. Когда Гамалиил скончался, вместе с ним исчезло уважение к Торе, и чистота, и воздержание перестали существовать. Это свидетельствует, что Гамалиил до конца своей жизни оставался в еврействе. Можем допускать, что Гамалиил, подобно Никодиму и Иосифу Аримафейскому, принадлежал к тем многим начальникам иудейским, которые веровали во Христа, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, от Иоанна 12:42. Во всяком случае, он был передовым человеком своего времени, или опередившим свое время даже, который решение спорных религиозных вопросов представлял Богу и предлагал не осуждать и не истреблять еретиков, чтобы не оказаться богопротивниками. Апостольский совет тоже такой. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. К Титу 3:10. Выступление Гамалиила в Синедрионе записано в Деяниях апостолов 5:34-39, соответствовало его человеколюбию и богобоязненности, и Бог употребил его для сохранения жизни апостолов, для их дальнейшего служения среди многих народов. Этот случай для христиан, особенно для переживающих гонения и преследования, должен быть утешением и надеждой, что и среди их противников может найтись неведомый им Гамалиил, которого Бог употребит для сохранения их жизни или для облегчения их участи.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год.
2: Из поэтических тетрадей. Александр Залецкий. «Я выбираю любовь». Наш эфир преисполнен обилием слов. Их так трудно все разобрать. Я из тысячи слов выбираю любовь, чтобы мог меня каждый понять. На жестокий наш мир, что лукав и суров, я глазами Иисуса смотрю. Я из множества чувств выбираю любовь, и ее вам от сердца дарю. А подступят враги, пригрозят смертью вновь, лук в руке, я к сражению готов. И из множества стрел изберу я любовь, чтобы не было вовсе врагов. Я хочу вам поведать, Господь мой каков, где дорога в небесный чертог. Я из множества правд выбираю любовь, потому что она и есть Бог. Понял я, в этой жизни основа основ – труд для Господа, не для гроша. Я из множества дел выбираю любовь, чтобы не оскудела душа. Олег Соболев. Подарить любовь. Лежит бесформенное тело, и не видать остатков от души. А у толпы в глазах законченное дело. Умрет к утру. Тут жизни не ищи. Но осторожно и не смело вдруг вышел некто из толпы, укутал остывающее тело и накормил, вняв голосу мольбы. Забывший о себе, о ранах, пытаясь шансы к жизни подарить, в бессилье голосу внимает и верит слову свыше «жить». И, улыбаясь, смотрит в небо, как те, кто благодатью возрожден, в крови Христа находит силу смело, чтоб подарить любовь тому, кто свыше не рожден. Твердят мне, коли повезло родиться, копи деньжат, ешь, пей и веселись. Но почему душа моя, как птица, из тесной клетки часто рвется ввысь? Внушают мне, ты гений среди ничтожеств, и ближнего не принимай всерьез. Но почему так часто совесть гложет, и сердце разрывается от слез? Я истину в вине найти пытался и на страницах самых мудрых книг. Увы, от знаний только надмевался, а истины я так и не постиг. А может быть, ее и вовсе нету, и только исканием тесный темный гроб. Но сущий неземным, пречистым светом вмиг просветил души моей окоп, и под лучом небесного хирурга гнойник греха прорвался и истек. Смертельно побледнел я от испуга, увидев то, что показал мне Бог. Меня бы снять давно в анфас и в профиль, и в картотеку адову внести. Но Божий Сын распятый на Голгофе, молил Отца грехи мои простить, и тотчас же душа моя воспряла, омытая в святой Его крови, и пелена неверия упала. Теперь я знаю, истина в любви. Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет. Люди будут предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся. Таковых удаляйся. Второе послание Тимофею, глава 3, стихи 4-5. Можно ли сказать, что мы живем в последние дни перед восхищением Церкви? Как понять, что день Господень приближается? Эти вопросы волновали и продолжают волновать многих последователей Иисуса Христа. Конечно, о дне и часе пришествия Господа никто не знает. Но Бог в Своем Слове оставил нам определенные подсказки, указывающие на период времени, который будет предшествовать возвращению Спасителя. Апостол Павел предупреждает Тимофея и всех христиан о том, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ужас последнего времени будет не в войнах, голоде или болезнях, а в духовно-нравственном разложении всего общества. Перед пришествием Иисуса Христа предательство станет нормой. Люди будут думать только о себе. Наглость, движимая страстными желаниями, проникнет во все сферы человеческого бытия. Эгоизм, жадность, злость, лживость будут вершителями человеческих судеб. Людей будет распирать от чувства собственной важности и величия. Сластолюбие одержит верх над благочестием и боголюбием. Люди станут поклоняться себе, а не Богу. Бесчестие проникнет даже в среду церкви и обессилит ее. Христиане будут довольствоваться посещением церкви по воскресным дням и участием в религиозной литургии. Внешне будет казаться, что они все делают правильно, но истинное благочестие будет отвергнуто, а Божья сила забыта. На такие грехи, как самолюбие, сребролюбие, гордость, надменность, злоречие, непокорность родителям, неблагодарность, нечестивость, недружелюбность, непримиримость, клевета, невоздержанность, жестокость, недобролюбие, предательство, наглость, напыщенность, народ Божий перестанет обращать внимание. Святой Дух указывает на признаки последнего времени не для того, чтобы напугать христиан, но чтобы искренне доверяющие Богу могли приготовить себя к восхищению Церкви. Христиане, живущие в последние дни, не должны уподобляться мирским людям и жить их жизнью. По этой причине Павел говорит: «Знай, то, на что обращает внимание апостол, очень и очень важно». Приведенный выше перечень является неким тестом и рассчитан на самопроверку. Кто-нибудь скажет: а разве сегодня дела обстоят иначе? Действительно, греховность присутствовала во все дни человеческого бытия. Но отличительной чертой последнего времени станет повальная подмена нравственно-этических понятий. Люди возлюбят тьму больше, нежели свет. А таковых людей, согласно наставлению Павла, возрожденным от Святого Духа христианам, необходимо удаляться и не иметь с ними ничего общего, потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 33. «Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой?» Второе послание Коринфянам, глава 6, стих 14. Христиане должны стоять на страже, и в первую очередь необходимо оберегать не церковные правила и предписания, а истину Слова Божьего. Только постоянное молитвенное общение с Богом и с духовными христианами и применение Божьего Слова в повседневной жизни помогут устоять в этом беснующемся мире и подготовят Церковь к восхищению. Еще немного, и мы увидим того, в кого верили, кому доверяли и благодаря жертве которого получили вечное спасение. Мы увидим Его, Царя царей и Господа господствующих. Мы увидим Его таким, как Он есть. 1 Иоанна, глава 3, стих 2.
3: Пережитое. Татьяна Куфельд. Утешение. Беда пришла неожиданно, навсегда изменив мою жизнь. Известие о смерти мужа упало на меня грудой камней. Из груди исходил звук, похожий на звериный, а разум кричал: «Нет, нет, нет!» Мне хотелось убежать, скрыться, забыться, проснуться, как от кошмарного сна. Было ощущение, будто я оказалась в вакууме. Не за что схватиться, зацепиться. И нет ни одной успокаивающей мысли, которая давала бы хоть какую-то надежду. Думая, что именно такими переживаниями мог бы поделиться каждый, кто в своей жизни пережил смерть близких людей. Мужа, жены, детей. Боль потери была кровоточащей раной, с которой нужно было жить дальше. Время шло, складываясь в дни и месяц. Нужно было привыкать к новой жизни. А для этого необходимо было душевное усилие и даже смирение с тем, что утром ты просыпаешься, а рядом нет любимого человека. Вечером никто не откроет дверь своим ключом. Однажды утром, пробудившись от сна, я поймала себя на мысли, что устала жить в печали, засыпать в слезах и просыпаться несчастной. В сердце промелькнула мысль: «Перестань жалеть себя». Поймав эту мысль, я задумалась. Да, действительно, неужели мне нечему больше радоваться? В эту минуту в мою комнату вбежал сынишка, ручонками повернул к себе мое лицо. Я поняла, что он, вглядываясь в мои глаза, хотел увидеть в них радость, мир, покой и жизнь. Да, я должна жить полноценно, и это стало моим волевым решением. В свои 30 лет я начала жить заново. Я перестала считать свои потери, жаловаться, жить воспоминаниями. Научилась уходить от мыслей жалости к себе и горечи несостоявшегося. Сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что если Бог закрывает одни двери, то обязательно открывает другие. Я знаю, что Бог приготовил мне счастливую судьбу. Он нашел меня посреди моего несчастья, привлек к себе, открылся мне, привел и моего сына в свою школу. Именно в его школе мы научились правильно относиться к жизни и ко всему происходящему вокруг. Пройдя определенные переживания и страдания, моя душа сделалась способной сопереживать, сострадать, принимать Божью любовь, верить ей, утешаться ею и все, что Он посылает мне в жизни, принимать с полным доверением и смирением, зная, что все содействует ко благу. Мне нравится повторять слова: «Лишь стоит под крепкую руку смириться, и крест деревянный в два белых крыла превратится». Сейчас мне 63 года. Прожита большая часть моей жизни, и я понимаю, что мое призвание — быть вдовой.
4: Но сколько обетований оставил Господь в Слове Своем, которые сопровождают меня на протяжении всей моей жизни. Прежде всего, Господь сказал, что Он – Бог вдов и сирот. Так оно и есть. Он помог мне воспитать и направить на правильный путь сына, которым я по праву горжусь. Господь много трудится в нем и многое совершает через него. Со всяким вопросом я прибегаю к Господу, невидимому супругу души моей, другу, наставнику. Я вижу, как Он бережет мой внутренний мир, сопереживает вместе со мной мои неудачи, помогает найти выход в трудных ситуациях, а заодно учит терпению и смирению. В жизни каждого человека бывают взлеты и падения. И как хорошо, что мой небесный супруг всегда постоянен. Он очень ревностно защищает меня, потому что я его. Научить свое сердце принадлежать Господу значит доверять Ему во всем, отдать, когда нужно, и принять, когда Он дает. Общаясь с Господом через Слово, я каждый день нахожу Его обетование. Очень люблю слова из 120-го псалма. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа». Вспоминается один случай, который произошел в женском христианском лагере для вдов и одиноких. К нам в лагерь приехала вдова. Прошла всего неделя, как она похоронила мужа. Семья была хорошая, муж был служителем в церкви, они воспитали 5 детей. После похорон дочь с зятем уговорили маму поехать в лагерь, чтобы хоть как-то утешиться в горе, отвлечься от печальных мыслей. Когда она приехала, к ней один за другим стали подходить сочувствующие, выражая соболезнования. Она кротко принимала их и сидела с опущенными глазами. Люди проявляли к ней повышенное внимание. Их взгляды говорили без слов: «Какая ты бедная!» По утрам она приходила с заплаканными глазами, и бывало видно, что она проплакала всю ночь. На третий день она засобиралась домой. Ясно было, что нужно было принимать радикальные меры. Нам пришлось объяснить сочувствующим, что пережившему потерю человеку необходимо как можно быстрее забыть свои горестные мысли и переключиться на мысли, посылаемые Богом в утешение, и что мы своими бесконечными соболезнованиями только постоянно напоминаем ей о потере. Мы долго беседовали с этой сестрой, но не учили, а просто разговаривали и просили рассказать о своей семье. Результат был сверх наших ожиданий. Она открыла свое сердце и стала говорить, а мы только слушали, понимая, что через эти приятные воспоминания она освобождала свое сердце от горестей. В конце беседы она сама сделала заключение, что очень благодарна Богу за мужа и за то, что именно ей Господь дал его, и она была счастлива с ним. В молитве она благодарила Бога за все. После разговора сестра осталась с нами до конца лагеря и, утешенная, вернулась домой. Хочу описать и другой случай. У одной нашей сестры после продолжительной и тяжелой болезни умер муж. После похорон она ушла в такое глубокое состояние уныния и жалости к себе, что к ее сердцу не было никакого доступа. Она закрылась, никого не хотела видеть и ушла в свои печальные мысли, живя воспоминаниями. В каждой комнате своей квартиры она расставила портреты мужа, зашторила окна и зажгла свечи. Впоследствии она перестала ходить в церковь. Она не открывала нам дверь, когда мы хотели навестить ее, ни с кем не хотела видеться. Прошло около 10, и вот плачевный результат. Сейчас эта относительно молодая женщина очень больна, на всех обижена, и по-прежнему никого к себе не подпускает. Живет она в полном одиночестве, болезни и душевной тоске. В заключение еще раз хочу напомнить, как важно научиться свое сердце отдать Господу, доверять Ему во всем, отдать, когда нужно, и принимать, когда Он дает. А быть вдовой в Господе не ущерб, а особое положение – Ведь сам Господь берет вдову под свою особую защиту, и никто не похитит ее из руки его.
1: Игорь Рейхельгаус. Размышления над словом. Любит, боится. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Ефесянам 5:33. В размышлениях апостола Павла о любви и браке удивительным образом сочетается цинизм и романтизм. Седьмая глава первого послания к Коринфянам полна негативной резкости. Все чувства, так сказать, в грязь. Хорошо мужчине не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Трудно поверить, что эти слова написал тот же человек, который в послании к Ефесянам говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» — Ефесянам 5:25. Как совместить эти два противоположных взгляда на брак? И почему свои мрачноватые размышления о браке в послании к Коринфянам Павел заканчивает замечанием о том, что, оставшись одна, женщина будет счастливее? Нигде ведь он не говорит, что мужчина будет счастливее один, а вот о женщине говорит именно так. Я думаю так. В послании к Ефесянам в 5 главе апостол рисует картину идеала, а в послании к Коринфянам в 7 главе признает, что реальность от идеала бывает сильно далека. И, видимо, потому что именно мы, мужчины, далеки от идеала. То есть и мужчину, и женщину, конечно, Павел предупреждает, что если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Но, подводя итог, Павел приходит к выводу, что женщину скорбей в браке ждет все-таки больше. Представляете, что было бы, если бы какой-нибудь Вася сделал своей Маше предложение, воспользовавшись аргументами 7 главы послания к Коринфянам: «Выходи за меня, Маша, а то вокруг так много разврата, и я не в силах совладать со своей страстью». На какой ответ, кроме пощечины, он может рассчитывать? В ход обычно идут аргументы 5 главы послания к Ефесянам: «Люблю, как Христос, церковь, отдам жизнь, а девушка-то верит». Нет, но он и сам в этот момент, скорее всего, верит. Но в глубине души женщины, по сути своей, это Ефесянам 5, а мужчины – первое послание к Коринфянам 7. Вот вы, дорогие женщины, и сильнее разочаровываетесь. Мы вас разочаровываем. Так что, девушки, не верьте церковно-общественному мнению, что замуж надо выйти любой ценой, что, оставшись одна, женщина становится ущербной. Библия говорит: «Она блаженнее, если останется так». Другими словами, если останется одна, будет счастливее. Это не страшилки, это констатация факта, поэтому так и относитесь к замужеству, как к предприятию с высокой степенью риска. Впрочем, Иисус, вспомним притчу о талантах, учил, что риск – это дело благородное. Поэтому существует, кроме 7 главы 1 послания к Коринфянам, и 5 глава послания к Ефесянам. 5 глава послания к Ефесянам – это сплошная романтика. Текст в ней настолько возвышенный, что о нем сложно говорить. Страшно опошлить эту красоту какими-то банальными комментариями. Прочтем весь отрывок. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его, поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Ефесянам 5:25-33.
5: Пятую главу послания к Ефесянам можно сравнить с хрупкой драгоценной хрустальной вазой, которой нельзя прикасаться грязными, неловкими и грубыми руками. Впрочем, кто-то спросит, что может быть красивого в утверждении о том, что жена должна бояться, греческое «фобио», своего мужа. Здесь я призываю толковать Библию в соответствии с самой Библией. Все, что мы знаем об учении Иисуса и Павла, говорит о беспрецедентном уважении, с которым они относились к женщинам, в чем далеко опередили свое время. Думаю, в этом уважении отчасти и кроется причина резких выражений Павла в 7 главе 1 послания к Коринфянам, в которой он говорит, что многие женщины будут счастливее, если останутся одни. Видимо, дефицит настоящих мужчин – это проблема не только 21 века. Исходя из всего этого, трудно представить, что Павел видит идеальный брак таким, в котором жена испытывает животный страх перед своим мужем. Скорее, фобио здесь все-таки означает «уважает», «относится с почтением», как это и передают многие современные переводы. В призыве Павла к мужьям любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, и к женам повиноваться своим мужьям и уважать их, мне видится тактика мудрого учителя или тренера. Такой учитель дает каждому ученику индивидуальное задание, чтобы отточить именно те навыки, с которыми ученик испытывает трудности. Выше в этой главе апостол призывает всех христиан повиноваться друг другу. Да и жертвенная любовь, к которой апостол призывает мужчин, предполагает подчинение собственных интересов интересам жены. В послании к Титу Павел призывает женщин любить своих мужей, Титу 2.4. Таким образом, и подчиняться, и любить, обе эти заповеди относятся и к мужьям, и к женам. Но в послании к Ефесянам в 5 главе Павел подчеркивает для мужчин ту заповедь, которую им сложнее исполнять, а для женщин ту, с которой у них больше всего проблем. Мужчины плохо умеют любить, зато им, нам, часто проще абстрагироваться от семейных проблем, как бы подчинившись жене и переложив всю ответственность на нее. Делай, что хочешь. Женщины в целом больше способны на жертвенную любовь, но им трудно уважать своих мужей. А за что его уважать? Проще все решить самой, чем заставить мужчину быть мужчиной, принимать решения и нести за них ответственность. Перед Павлом стоит архисложная задача – написать о браке то, что будет уместно во все времена и во всех культурах, где будут читать его послания. И по вдохновению Духа Святого он решает эту задачу, рассказывая нам, какими красивыми могут быть отношения, если мужчина и женщина будут ставить перед собой задачу делать то, что каждому из них по природе делать сложнее всего. Так что, дорогие мои, любите, будьте любимы, и защищайте свою любовь.

0: Вера и жизнь. Томас Бауман. Об утрате способности удивляться. Удивление – один из способов общения с Богом. И, кажется, люди в большинстве своем утрачивают эту способность. Исключение составляют лишь дети. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного в Вашингтоне. Это произошло 12 января 2007 года, около 8 часов утра. В здании станции метро Элинфант Плаза в столице США, Вашингтоне, один молодой человек, вынув из футляра скрипку, положил ее перед собой на каменные плиты и, бросив в него несколько монет в качестве разменных, начал играть. Он начал с чеконы из партиты «Ре минор номер 2» Иоганна Себастьяна Баха, одной из самых значимых композиций для скрипки соло, предъявляющей наивысшие требования к музыканту. После чеконы молодой человек исполнил другие произведения. В целом его выступление длилось 43 минуты. За это время мимо него прошли 1097 человек. Часы пик. Все торопятся, спешат на работу. 7 человек остановились и минимум минуту слушали музыку. Около 27 человек бросили деньги в футляр, где набралось немногим более 32 долларов. Итак, 1070 человек в спешке пробежали мимо музыканта. Большинство из них даже не повернули головы в его сторону. Никто не аплодировал. Никто и не понял, что в метро играл один из лучших в мире скрипачей-виртуозов, исполняя несколько величайших композиций для скрипки соло на одном из знаменитейших инструментов — скрипке работы Страдивари 1713 года стоимостью 3,5 миллиона долларов. За два дня до этого события Джошуа Белл выступал перед восторженной публикой в бостонском концертном зале, где билет на средние места стоил 100 долларов. Его выступление на станции метро было частью эксперимента от газеты «Вашингтон-Пост». Вопрос был поставлен так: замечаем ли мы красоту, если встречаем ее в необычное или неблагоприятное время, холодным январским утром, в часы пик, в необычном месте, в неуютном здании метро? Любопытная деталь. Лишь одна группа людей проявляла в то утро интерес к музыканту и его искусной игре. Это были дети. Всякий раз, когда мимо проходил ребенок, он хотел остановиться и послушать, и каждый раз взрослые оттаскивали его. Обладают ли дети особым восприятием прекрасного и необыкновенного? Или это просто их простота и чистосердечность, а важность пунктуальности еще не дошла до их сознания? Воспринимаем ли мы, взрослые, красоту только тогда, когда ожидаем ее? Если это так, то сколько прекрасного мы упустили в нашей жизни, пройдя мимо и не обратив на него внимания? В отличие от детей, взрослые частично или даже полностью утратили способность удивляться. Мы слишком невозмутимы и сильно заняты, слишком много видели и пережили. У нас на все есть свое объяснение. Изумление — противоположность знанию. Безучастно мы спешим в деловитой суете по жизни, замкнувшись в нашем узком мире с его планами, намерениями и заботами. Не так ли и нам, христианам, бывает иногда трудно выслушать Бога во время нашего личного общения с Ним, заполнив эту беседу нашими нуждами и заботами? Уделяем ли мы достаточно времени тому, чтобы удивляться милости Божией, изумляться необыкновенному творчеству, выраженному в окружающем нас мире, милосердию и долготерпению Христа по отношению к нам. Удивление – один из способов общения с Богом, и порой, кажется, люди утрачивают эту способность. Исключение составляют лишь дети. Не связано ли это с тем, что мы разучились удивляться, концентрируемся на недовольстве, тогда как благодарные люди считаются чудаками? И не является ли изумление предпосылкой искреннего трепета по отношению к Творцу Вселенной? Наше интервью с Тахиром Талиповым, миссионером среди мусульман, посланный к своим. Тахир, по вашему имени и фамилии можно понять, что вы татарин.
1: Да, я татарин, но мое имя и моя фамилия арабского происхождения и распространены практически среди всех народов исламского мира. Имя переводится как «очищенный», а фамилия – имя дяди пророка Мухаммеда, который не стал мусульманином.
0: Мы знаем вас как проповедника, миссионера, посвященного благовестию Евангелия христианина. Как вы им стали?
1: Детство и юность я провел в Узбекистане, где впервые узнал о любви Божьей ко мне через своих соседей, которые были христианами. Я и моя сестра выросли без отца, а наша мама целыми днями тяжело работала, чтобы обеспечить нас всем необходимым. Мы были предоставлены самим себе, а на улице играли с соседскими детьми. Не знаю, каким бы я стал, если бы не дядя Паша, Павел Николаевич Дресвянников, наш верующий сосед, который был богобоязненным человеком. У дяди Паши была большая семья, 5 детей и жена, которую звали Аннушка. Естественным образом их семья стала для нас хорошим примером. Более того, их дом стал также и нашим домом, в котором мы проводили большую часть времени, общаясь с их детьми. Сам дядя Паша заменил мне отца. Учил мужской работе, общался со мной, был всегда рядом. Когда пришло время идти в армию, меня направили в Архангельскую область. 2 тяжелой службы закалили меня и сформировали во мне мужские качества. Вернувшись из армии, поступил в машиностроительный техникум. Я всегда чувствовал ответственность, как сын и брат, который должен был заботиться о своей матери и сестре. Однако я понимал, что мне нужно начинать и свою жизнь, идти своим путем. Тогда я переехал в Латвию. Там я встретился с другими верующими, которые стали моими друзьями. Это был длинный путь, на котором я совершал и глупости, не чуждые обычному грешному человеку. Но когда я встретился со Христом, моя жизнь полностью изменилась. Мои друзья советовали мне написать книгу о своем обращении к Всевышнему и даже предложили снять фильм. Я же считаю, что каждая история обращения к Отцу через Христа уникальна по-своему. Я уверовал в то, что к Отцу Небесному можно прийти только через Иисуса Христа, Ису Масиха, и что нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4.12. Мы знаем, что Всевышний свят, всякий человек грешен, независимо от национальности и возраста. В Коране написано: «Он сказал, я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого». Сура 19.19. Эти слова произносит Дух перед Марией, ссылаясь на Господа. О ком идет речь? Читающие Писание понимают, что речь идет об Иисусе Христе. Перед чистым и святым может предстоять только чистый и святой. Любой грешный умрет перед святостью Всевышнего. В таком случае и Иисус, Иса, и есть единственный ходатай за нас перед Всевышним, ведь Он жив и свят. Известно также то, что Он родился от Святого Духа, Мукадас Рух или Рух Аль-Кудс. Когда я понял это, я стал провозглашать добрую весть тем, кто о ней ничего не слышал и кто в ней нуждался. Зачем рассказывать благую весть тем, кто о ней уже слышал, чтобы еще раз побудить их прийти ко Христу? За слушающими же остается право выбора. Конечно, прежде всего я делаю это по зову сердца, имея страх перед Создателем, иначе я бы выбрал иной путь, которым идет большинство.
0: Это правда, что ваш дедушка был главным муллой в центральной мечети в Санкт-Петербурге?
1: По словам моего отца, дедушка был хазратом в татарской мечети Санкт-Петербурга, то есть высокочтимым учителем, влияющим на обучение мул.
0: Как вы стали христианином, мы уже узнали. А как Бог призвал вас на служение?
1: Интересно, что, живя вдалеке от своего народа, я как-то по-особому полюбил его. Иной раз у представителей моего народа это даже вызывало недоумение. Уверовав в Писание, я захотел донести слово Всевышнего своему народу. В то время нашему с женой Аннушкой старшему ребенку был годик. Я стал молиться, и в один из вечеров ясно услышал: «Иди». Ничего подобного я никогда не слышал. Это был голос Всевышнего. Я испугался и тут же сказал: «Не пойду». Тогда он ответил: «Если не пойдешь, я пошлю другого». Я испугался еще больше. Тогда я принял решение идти. Впоследствии те слова многократно вдохновляли меня на труд и придавали силы идти дальше. Мы переехали в Татарстан, где и было положено начало нашему служению среди мусульманских народов. Я еще многого не знал, но понимал важность провозглашения благой вести окружающему нас миру. Каким благословением стало для меня созерцать дела Божьи?
0: Почему вам пришлось покинуть Татарстан, вашу историческую родину?
1: Татарстан всегда был дорог моему сердцу. Я очень любил его и продолжаю любить без всяких условий. Есть такое понятие «первая любовь». У некоторых она со временем исчезает, и люди живут дальше, по привычке. Так вот, у меня она не исчезла, я сохранил ее в своем сердце при содействии Всевышнего. Почему я покинул Татарстан? Первоначально я думал, что это произошло из-за человеческого фактора. Чиновники на месте иной раз принимают решения по политическим, экономическим или иным известным лишь им причинам. Меня никогда не интересовала политика. Я никогда не критиковал власти, потому что этого не делал Иисус Христос. Татары говорят «Гой самосих». Более того, многие из уверовавших в Татарстане изменили свой образ жизни и стали полноценными гражданами своей страны, то есть перестали быть потребителями, мещанами, и, служа людям, служат Отечеству. К сожалению, чиновники этого не видели. Чем можно измерить истину, любовь, честь, порядочность? Если в перевозках автотранспортом для вычисления количества перевезенных материалов используется мера измерения тонн на километр, то какой единицей можно измерить порядочность человека, который в прошлом говорил неправду, воровал, блудил, грабил, насиловал? Чиновникам и властям это непонятно и доныне. Мы с семьей выехали из страны не по своей воле. Это было нелегкое время для нашей семьи. Было тяжело не только нам, взрослым, но и нашим четверым детям. Обвинений никаких нам не предъявляли. Мы уехали, соблюдая сроки, но дошло до парадокса. После нашего отъезда в нашу квартиру пришли чиновники с проверкой и не могли поверить, что мы действительно выехали, а не прячемся где-нибудь. Этот случай показал, насколько мы были и остаемся послушными всякой власти. Оглядываясь назад, мы предполагаем, что все произошедшее было по воле Всемогущего.
0: Вы живете с семьей в Латвии, по крайней мере, вы там зарегистрированы, а служите Богу в Украине, России. Как относится к этим постоянным изменениям ваша семья? Расскажите немного о ней.
1: У меня замечательная семья. У нас сейчас 5 взрослых детей. 2 из них окончили школу с золотой медалью. Очень хорошо учились и другие дети. Одна дочь с отличием окончила Латвийский государственный университет. И другие наши дети хотели получить высшее образование, но пока у них нет такой возможности. Я могу сказать, что взаимоотношения в нашей семье прекрасны. За 28 лет совместной жизни мы с супругой ни разу не поругались. Более того, наша жизнь насыщена и интересна, а как иначе, если живешь со Христом? Господь также послал нам много настоящих друзей, которые являются радостью и благословением для нас. В Библии написано: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина, 24:15. Вот мы и трудимся для Господа со всем домом своим, как и должно. Жена мне как-то сказала: «Дорогой, если бы можно было прожить жизнь сначала, то я бы хотела прожить ее так, как прожила ее с тобой».
0: Что для вас в христианстве самое главное? Чем христианство отличается от других религий?
1: В христианстве Главное – Христос. Если его нет, то это ложное христианство. К сожалению, в истории и жизни иногда такое наблюдается. Например, крестовые походы, инквизиция. Само по себе христианство прекрасно, если оно указывает на Христа. Но в классическом понимании христианства это доктрина, мораль, традиции. Прежде всего, хочу отметить, что христианство – это жизнь, потому что жизнь наша – Христос. Среднестатистическому человеку проще выполнять формальные требования, чем идти за Христом. То есть он выбирает христианство без Христа. Кто-то отметил, что в придуманном христианстве главное заменяет второстепенным, существенное – формальным, а Христа – христианством. В последнее время бытует мнение, что христианство как религия звучит выгодно, поэтому Симон Волхв из истории, описанной в книге «Деяния апостолов», решил воспользоваться этим, чтобы иметь прибыль. Настоящее христианство одновременно и прекрасно, и трудно, поэтому немногие следуют ему. В ложном христианстве в центре находится человек, система Птолемея. В настоящем христианстве в центре Христос, система Коперника. Иной раз для того, чтобы попасть ко Христу, мы прежде должны пройти через ложное христианство. Окружающий нас мир, к сожалению, чаще всего видит ложное христианство, а не Христа. Само по себе христианство бессильно. Однако силен тот, кто родился, взошел на Голгофу и умер за наши грехи, воскреснув для славы Отца Небесного. Боб Джордж, автор книги «Классическое христианство», заметил, «Жить христианской жизнью несложно, и многие живут ею. Жить настоящей христианской жизнью просто невозможно, ею может жить только Христос. Если Христос живет в нас, только тогда и мы живем христианской жизнью». Кто-то из великих сказал, что нужно проповедовать необращенным и учить обращенных. Я посвятил этому свою жизнь. В других религиях нет Христа распятого и вновь грядущего.
2: Что бы вы пожелали читателям нашего журнала, верующим и неверующим?
1: Вопрос сам по себе вполне понятен, но неверующих, по большому счету, нет. На самом деле люди все делают по вере. По вере идут на работу, садятся в транспорт, выходят замуж и так далее. Верующим же порекомендовал бы жить Христом, а не довольствоваться христианством, каким бы красивым оно ни было. Понимаю, что без оболочки невозможно, но все же живите Христом. Предлагайте людям не христианство, а Христа. На свете есть столько красивых народов, которые не знакомы с Благой Вестью, Евангелием. Идите к ним с любовью Всевышнего. Пусть милость Божья будет на всех нас и на всех народах, живущих под небом.
2: Спасибо за беседу, Тахир. Да благословит вас, вашу семью и служение ваше Всевышний. Вопросы задавал Вольдемар Цорн.
3: Миссионерских полей. Майя Тодосы. Урбан Резина. Осенью 2017 года Александр Катана начал проводить в городе Резине молодежный клуб «Урбан Резина». Бог положил ему на сердце приглашать школьников города на беседы для духовного и личностного развития. Сначала образовалась группа из 30 молодых людей. Но слухи об интересной программе клуба распространились так быстро, что в течение нескольких недель присоединились еще около 20 новых участников. Тогда Александр организовал еще одну группу. Теперь еженедельно он проводил по одной встрече с двумя разными командами, а при каждом удобном случае объединял их для совместного отдыха или общения, например, для совместной поездки в заповедник Сахарна и так далее. За это время Бог подарил множество радостных встреч и незабываемое теплое христианское общение. Недавно одна из участниц «Урбан Резина», Кэталина, написала в соцсети: «Эх, мне не стыдно заявить во всеуслышание, что я тоже являюсь частью этой большой и прекрасной семьи «Урбан Резина». Мысли о том, что еще совсем немного времени мне осталось провести с этими замечательными людьми, страшно расстраивают меня». Особенно разлука с Александром Катана, который в последние полгода прилагал все усилия, чтобы сделать всех нас, участников клуба, лучше. Не знаю, как для вас, но для меня это время было очень полезным. Пишу эти строки со слезами на глазах. Оглядываясь на все происходившее, могу сказать, что у меня остались только самые прекрасные воспоминания. Ни на минуту я не пожалела, что выбрала эту большую и красивую семью из самых активных молодых людей Резины. Благодарю всех, кто еженедельно был рядом со мной по 3 часа в день. Простите меня за все. Летом ребята встречаться не будут. Зато Александр планирует провести для них христианский лагерь. Желающих попасть в лагерь было так много, что свободных мест уже почти не осталось. Слава за это Богу! Недавно к нам подошла еще одна участница Urban Resina и передала просьбу своей матери взять в лагерь ее 13-летнего брата. Оказалось, что ее мать, директор детсада, в прошлом году отдала сына в обычный детский лагерь и была очень разочарована тем беспорядком, с которым он там столкнулся. О лагерях, проводимых Александром, она слышала очень много хорошего и в этом году решила непременно отправить туда обоих своих детей. Несколько дней назад племянник главы администрации города Резина, Дима, который в числе других посещает Urban Resina, сообщил, что его дядя хотел бы поговорить с Александром Катана. В тот день Дима был чем-то расстроен, и Александр был удивлен, что расстроило его неприличное поведение двух подростков. Это удивительно, поскольку еще несколько месяцев назад сам Дима вел себя точно так же, чем доставлял немало беспокойства родителям и учителям. После разговора с Александром Дима решил помочь этим ребятам изменить свое поведение по его примеру. По мнению его отца, Дима очень изменился в последнее время и теперь вполне может повлиять и на других ребят. На следующий день мэр Резины в разговоре с Александром сказал: «Я очень ценю все, что ты, Александр, делаешь для молодежи, моего племянника и всего нашего города. Мне нравится, что ты учишь ребят делать добро, поэтому я решил пригласить тебя и молодежь из Urban Resina ко мне на черешню. У нас во дворе растет 2 больших дерева. Приходите, пусть ребята покушают. Пообщаемся». Вчера мы были у мэра. Общение действительно получилось очень теплым и непринужденным. Мэр также обещал ребятам устроить экскурсию на цементный завод и в некоторые недоступные для простых людей места. Друзья, молитесь, пожалуйста, о служении Александра Катана и ребятах из Urban Resina. Мы верим, что измененная Богом молодежь может повлиять на всю молодежь города.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 15. Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь.

Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и Отца моего. Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь и видели, и возненавидели и меня, и Отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне. А также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною.

Евангелие от Иоанна, глава 16. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь? Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в Меня, о правде, что я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу. Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». Итак, они говорили: «Что это говорит Он вскоре? Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Бога. Я и шел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем,
что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир».

Евангелие от Иоанна, глава 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое – Твое, и Твое – Мое, и Я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир. И за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня, и Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь.

Святого Духа на апостолов и других последователей Иисуса Христа, когда они были в Иерусалиме и праздновали праздник Седмиц. Это важное событие, описанное в книге «Деяния апостолов», то есть пятой книге Нового Завета Библии. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 12 и 13 стихи.

Почему этот праздник называется праздник Пятидесятницы? Это событие произошло 50 дней после воскресения Иисуса, то есть после Пасхи, и поэтому несет такое название.

Это было в Иерусалиме. Словно пламя на учеников Дух Святой сошел, чтоб впредь быть с ними всюду до скончания веков. Были все единодушно вместе, вспоминали пройденные дни, Господу молились, пели песни. Вдруг шум ветра с неба и огни. Каждого короной осенили, и язык молитвы стал иным. И узнал об этой Божьей силе изумленный Иерусалим. С неба шум, как будто ветер рвется, но не ветер это, Дух Святой. И на всех наречиях несется слава в небо с детской простотой. И в сердцах учеников не стало страха, что недавно их томил. Что Синедрион? Их сердце знало, с ними тот, кто всех сильнее сил. И наполненные силой этой понесли евангельскую весть. Сколько было в ней любви и света, и чудес, которых и не счесть. Да, они потом платили цену. Отречение требовало власть, но от веры в тюрьмах, на аренах Дух-утешитель не дал отпасть. Пролетели над землей столетия. В Библии есть будущего план. Знаем, что Бог в трудностях в день третий испытает верность христиан. Потому не взят с планеты грешной до сих пор могучий Дух Святой. Нам в борьбе, в печали безутешной Он покажет город золотой. Скажет: бодрствуй, но еще немного, трудности все скоро позади. Нет сильнее в мире силы Бога, не на зверя, на Христа гляди. Будем благодарное хваление Господу все снова возносить за Святого Духа наставление и за право в этом духе жить. Это Он несет, когда нам трудно, это Он нас греет добротой. Во Христе сокроет нас в день судный любящий, великий Дух Святой. Аминь.

0: Елена Куропаткина прочитает нам стих «Бог поднимет тебя на скалу».
1: Бог поднимет тебя на скалу, где тебя не настигнут волны. Только верой держись на плаву и не бойся житейского шторма, ведь не раз еще жизнь потрясет чередой непонятных действий. Но Господь свою руку прострет, извлечет из пучины бедствий. Будут взлеты, паденья в пути, все равно ты иди за Богом. Цель горит маяком впереди. Бог поддержит тебя в дороге, Он научит тебя побеждать. Там, где слезы рекою пролились, незаметно пошлет благодать, явит вечную, дивную милость. В каждом дне научись собирать капли Божьей святой благодати, из ничтожного дар извлекать, приближаясь к небесной отраде. В Иисусе ты непобедим, никогда не допустим сверх меры. Через штормы иди за Ним. Это путь христианской веры.

Дух Святой в Библии еще называется как утешитель. Какую работу проводит Дух Святой? Он утешает и напоминает нам всем, что говорил Иисус Христос. Работает нашим сердцем, сохраняет нас от ошибок. И как раз про это читает Александра Красавцева стих «Сохрани меня от ошибки».

Сохрани меня от ошибки. Не позволь все вконец разрушить. Я хочу в океане зыбком наконец-то доплыть до суши. Я хочу опуститься на берег, под ногами почувствовать почву. Я хочу всей душою верить в то, что рядом со мною ты, Отче. Океан мне сулит погибель. Не сегодня, так на день позже. Я прошу тебя, помоги мне, помоги мне, великий Боже! Тонет голос в пучине бездонной. Крик или шепот уже не важно. Помоги мне доплыть до дома, где ты встретишь меня однажды.

0: Когда Иисус Христос разговаривал с учениками, и Он знал, что Ему нужно скоро возвратиться к Отцу Небесному на небеса, когда Он совершил свою миссию здесь на земле, Он говорил, что пошлет Духа Утешителя, который пребудет с нами и в нас всегда. И это мы читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы, то есть дети Божии, знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Итак, Дух Святой поселяется в сердце человека, который уверует в Господа и пребывает с ним, и охраняет его, увещевает его, наставляет его. И сейчас Елена Кригер расскажет нам стих «Сколько раз охранял ты нас?»
1: Сколько раз охранял ты нас, Боже, на жизненном нашем пути. Все это перечесть мы не сможем. На тебя, уповая, мы дальше шли. Сколько раз ты хранил нас в дороге, от несчастий, аварий и бед. Защита наша лишь в Боге на протяжении жизненных лет. Под защитой твоей живем мы, ты всегда с нами здесь и там. Твои мысли непостижимы, намерения твои во благо нам. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас. На жизненных наших дорогах, по которым идем торопясь. С тобою, Господь, твой повсюду, где б ты ни был, мой милый друг, я тебя никогда не забуду, говорит так наш любящий Бог. Скажи Иисусу спасибо, что хранил Он тебя и берег. Хоть и сделал ты много ошибок, все равно тебя любит твой Бог. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас.

Хвала Тебе, Господь, за Духа, которым Ты меня крестил, когда на сердце будет сухо, когда в борьбе не станет сил, когда вдыхаешь каждым вдохом скорбей земли палящий зной, когда в душе темно и плохо не совладать с самим собой, тогда Твой Дух в уста прольется, напоит влагою сполна Тебя из чудного колодца, колодца без краев и дна, ключом забьется животворным, журчит бессонным ручейком, вмиг унесет застрявший в горле соленовато-горький ком. Завьются мысли черной стаей, нещадно клювами долбя, врага под ноги низлагая, он светом оградит тебя. Когда друзей родные лица покроет неприязни мрак, когда хотел бы помолиться, но не поймешь, о чем и как, он снимет боль переживаний, ходатайствуя пред Отцом неизреченных воздыханий неповторимым языком. Земную слово оболочку расторгнет неземная речь, ты в сердце ощутишь источник, вода живая будет течь.

Дух Святой, я помню день свой покаяния. Господь, я тихо шла к Тебе, а Ты с большого расстояния уже бежал навстречу мне. Когда стояла на коленях, не в силах слова произнести, мое неслышное моление один лишь Ты сумел прочесть. И сила Духа неземная меня подняла от земли. Я, никого не замечая, держалась за руки Твои. Святого Духа дар бесценный Ты дал мне, Господи, тогда. Я вечной стала в мире тленном, с Тобой отныне навсегда. Уже не я живу, как прежде, Иисус Христос во мне живет, и в белой праведной одежде меня по жизни Он ведет. Отделена от мира Божий, я духом святости Твоим, и если трудно, Он поможет, мне ничего не страшно с Ним. Он верующим дан навечно, но все ж, душа, не будь беспечна, не потеряй сей дар живой, не угаси огонь святой.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segensvelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии, +49. Служение радио Segensvelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью».
1: Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
2: Глава 18. Золотой якорь. Лекарство, которое опытность приготовил, было очень сильное. Но Матвей был слишком слабым, чтобы реагировать на то, что ему говорили. Долгое время ни доктор, ни Христиана не могли убедить его принять хотя бы чуть-чуть. Но в конце концов, после больших усилий, они все же заставили его принять. И после этого много часов он все еще был в жестоких страданиях от боли. И только к вечеру ему стало немножко лучше, и он забылся глубоким сном. На следующий день он даже немножко вставал, но его болезнь настолько истощила его, что он не мог идти, не опираясь на палку. Все ему сочувствовали, и сердце Христианы переполнялось благодарностью царю за его жизнь. «Я бы хотела всегда

0: иметь при себе это лекарство», — сказала она. И опытность с одобрением приготовил для нее и рассказал ей, где и как им пользоваться. Во всяком случае, оно очень помогло Матфею, ведь он страдал так сильно, что теперь готов был слушать все советы своей сестры. Теперь он не думал, что он слишком взрослый, чтобы слушать благоразумие. И как Иосиф с Иаковом стал приходить к ней на уроки, он спрашивал ее обо всем, что было ему непонятным. Время проходило очень приятно, и к концу месяца Иосиф напомнил христиане, что она хотела, чтобы великодушный провожал их до небесного города. «Нам было так хорошо с ним. Он очень смелый», — сказал маленький мальчик. «Как же мы можем узнать, пустит ли его истолкователь или нет?» «Я думаю, что надо написать письмо», — сказала христиана. И в этот же день она написала письмо и передала его наблюдателю, который послал нарочного в дом истолкователя. К вечеру нарочный вернулся и сказал, что истолкователь прочитал письмо и пошлет великодушного, чтобы он мог проводить детей дальше. Благоразумие ее сестры опечалились от того, что им предстоит расстаться, и в эти последние дни они постарались показать детям все сокровища, которыми так славился прекрасный дворец. Между многими другими вещами христиана заметила маленький золотой якорь. «Ты можешь взять его себе, если он тебе понравится», — сказала благочестие. «Ты можешь носить его всегда, и когда посмотришь на него, не забудь о его значении». «А что он обозначает?» — спросила милость. «Знаете ли вы значение настоящего якоря?» «Если якорь держится крепко, то моряки не боятся, как бы сильно море ни бушевало. Якорь держит судно в безопасности, хотя волны могут биться и ветер выть и рвать вокруг него. Точно так же, если ты любишь царя, то надежда, что он поможет тебе, сохранит твое сердце от отчаяния. И хотя ты будешь и в величайших опасностях, ты никогда не будешь бояться». Якорь висел на тоненькой цепочке, и христиана одела его на шею, говоря: «Я так рада иметь его, потому что он поможет всем нам вспомнить все, чему вы нас учили». Пока они разговаривали, кто-то постучал в ворота, и через некоторое время наблюдатель позвонил в колокольчик и сообщил, что прибыл великодушный. Как обрадовались дети, когда увидели его! Невинность бросилась к нему в объятия, и он поднял ее и закружил. Иаков с Иосифом обняли его с двух сторон. «Я принес вам от моего хозяина подарок», — сказал он, когда дети отпустили его. И он имел возможность поговорить с христианой. Он показал ей большую коробку сушеных фруктов. «Их легко нести, и они будут очень кстати, когда мы будем вдалеке от ближайшего жилища». Глава 19. Долина унижения. Христиана была тронута внимательностью истолкователя. Она также была благодарна благоразумию за то, что им было так хорошо в прекрасном дворце. Когда пришел великодушный, было еще рано, и детям не понадобилось много времени, чтобы быть готовыми для дальнейшего путешествия. «Мы проводим вас до подножия горы», — сказала благоразумие. «Тропинка скользкая и очень опасная». Когда они вышли за ворота, христиана попрощалась с наблюдателем и спросила, не проходили ли какие-нибудь пилигримы, пока они были в доме. Наблюдатель сказал, что нет, но ночь перед этой один человек отдыхал в его сторожке и рассказывал ему о пилигримах, на которых напали слуги злого принца и обобрали их. «Но вам не нужно бояться», — сказал он, — «потому что солдаты нашего царя узнали об этом и догнали разбойников. Теперь они в тюрьме». Христиана и милость побледнели, когда услышали про разбойников. Но Матфей тронул сестру за руку и шепнул: «Не бойся, христиана, ведь с нами великодушный идет». И так маленькая группка отправилась и стала спускаться вниз по тропинке, которая вела в долину унижения. Было очень скользко, но благочестие несла невинность, а благоразумие взяла за руки обеих мальчиков. Великодушный шел вместе с Христианой, а за ними Матфей с милостью. В конце концов, они благополучно дошли до долины, и благочестие сказала: «В этой самой долине христианин сражался с я. Но если этот гордец выйдет и вам навстречу, то вы не бойтесь. Великодушный обязательно позаботится о вас, и сам царь всегда готов помочь вам». После этого совета сестры вернулись в свой дворец, а дети последовали за своим проводником через долину. Место было прекрасное, и время было такое, когда цветут лилии. Они цвели повсюду и наполняли воздух чудным ароматом. «Мне кажется, — сказала Христиана, — что злой принц и его слуги никогда не приходят сюда. Вокруг так все мирно». «Это любимая долина нашего царевича», — ответил великодушный. «Было время, когда он жил здесь. Но ты не должна думать, что можешь найти такое место, где не появляется злой принц и его слуги. Это место только в царской стране». Неожиданно невидность радостно захлопала в ладошки неподалеку от тропинки, по которой они шли. Паслись овечки. Несколько ягнят резвились в траве, прыгая и кувыркаясь рядом со своими мамами. Пас их небольшой мальчик. Он был в лесочке, откуда ему не было видно пилигримов, хотя его они хорошо видели. Он напевал веселую песенку. «Он бедный», — сказал великодушный, — «но счастливый. Он очень добросовестно выполняет свою работу, и его мама довольна им». Глава 20. Темная долина. «А в каком ином месте я встретил христианина?» — спросил Иаков. «Не могли бы вы нам показать?» «Мы скоро подойдем к этому месту», — ответил великодушный. «Я часто встречаю пилигримов в этой части долины. Она называется Зелень Забвения». «Почему?» — спросила милость. «Потому что после отдыха в прекрасном дворце и путешествия по этой красивой долине они забывают, что царский путь не всегда легкий и гладкий. Они начинают думать, что все опасности уже позади». «И христианин тоже забыл?» «Думаю, что да. Но вы знаете, что он очень сильно любил царя, и он не хотел позволить я убедить себя оставить это путешествие». Через некоторое время они подошли к месту, где происходила битва. И великодушный опять рассказал им всю историю сначала. Мальчики любили слушать о подвигах маленького христианина и как прекрасно царь помог ему победить врага. Великодушный показал им большой камень, на котором отдыхал маленький израненный воин после битвы. Он рассказал им о необыкновенном сне, который так утешил их смелого друга. Маленькие пилигримы приближались к темной долине. Помните, христианин должен был проходить темной ночью через это ужасное место? Теперь же было немного за полдень, и великодушный надеялся, что он благополучно переведет детей через худшее место до наступления темноты. В темной долине обычно было очень мрачно, потому что каменные глыбы высоко были нагромождены и наклонялись друг к другу, поэтому солнце никогда не проникало внутрь и не могло осветить тропинки внизу. Великодушный внимательно посмотрел на детей, старавшихся держаться поближе к нему. Милость крепко держалась за руку Христианы, и губы ее дрожали. Но Христиана тихонько показала ей на якорь, который она носила на груди, хотя лицо самой тоже было бледное. Великодушный знал, что они обе думали о царе, и последуют за ним, не колеблясь, через все преграды и долины. Яков с Иосифом сильно боялись. Незнакомые звуки между камней и полумрак приводил их в ужас, и они страшились этого даже больше, чем узкий путь, ведущий впереди. Матфей заставил их идти впереди себя и старался изо всех сил ободрить их. «Следуйте за мной осторожно», — сказал великодушный, — «и не дрожите, а не то можете оступиться. Помните, что ангелы-хранители вокруг нас, хотя вы их и не видите. И если вы доверяете царю, то злой принц и его слуги не могут причинить вам никакого вреда». Бедный маленький Иаков не успел еще пройти части пути, как его нога неожиданно подвернулась, и он бы упал, если бы Матфей не подхватил его сзади. Великодушный обернулся и, присев, посадил ребенка к себе на колено. Христиана с беспокойством посмотрела ему в лицо. Она так боялась, что кто-нибудь может напасть на него. «Ему просто стало дурно», — сказал великодушный. «Дай ему немножко лекарства, которое опытность дал тебе, и он быстро придет в себя». Лекарство было очень неприятное, но Христиана все же уговорила мальчика проглотить. После него он открыл глаза и почувствовал себя немного лучше. «Я сильно испугался», — сказал он. «Мне показалось, что я вижу всякие жуткие вещи. Царь, наверное, рассердится на меня». «Нет», — ответил великодушный, — «он знает, как ужасна эта долина, и что ты всего-навсего маленький мальчик». Глава 21. Трудности пути. Темная долина была, конечно, ужасным местом, и даже Христиана овладела робость. Ей стали мерещиться какие-то фигуры и формы в тени. Но великодушный твердо шел вперед. За ним гуськом следовали маленькие пилигримы, пока, наконец, они достигли середины долины. Милость оглянулась, и вдруг позади увидела льва, крадущегося за ними. Лев страшно зарычал. Великодушный быстро пропустил детей вперед себя и приготовился к встрече с жестоким зверем. Когда лев увидел, что его враг готов к сражению, вместо того, чтобы убежать, он изогнулся, припал к земле и больше не двинулся. Вскорости после этого великодушный вынужден был остановиться, потому что дорожка, по которой они шли, была разбита, а перед ними был глубокий ров. Он не знал, каким образом переправить детей через этот ров, хотя Матфей и мог бы перепрыгнуть его, но девочки и маленькие мальчики были не в состоянии этого сделать. И в тот самый момент, когда он размышлял над этим, их окутала такая густая мгла, что они не стали видеть даже друг друга. «Какой ужас!» — воскликнула Христиана. «Что теперь делать?» «Только молиться», — ответил великодушный. «Он никогда не забудет нас. Надеюсь, что ров не настоящий. Злой принц имеет силу в этой долине расставлять опасности, чтобы мы подумали, что они непреодолимые, хотя на самом деле их нет. Теперь нам просто необходимо спокойно стоять на месте, пока рассеется мгла». Дети послушались беспрекословно, крепко держась за руки и от сердца взывая к Царю Небес, чтобы Он провел их сам. «Я думаю, что для маленького христианина было намного хуже, чем для нас», — неожиданно проговорила Христиана. — «Ведь он был совсем один, и ему пришлось ночью пересекать эту страшную долину». «Царь наблюдал за ним», — ответил великодушный. «Я провожал многих пилигримов по этой дороге, и иногда опасность была намного больше, чем сейчас. Но царь всегда выручал нас, и мы благополучно достигали цели». Слова великодушного успокоили маленьких пилигримов, и они терпеливо ожидали, хотя неприятные звуки и топот то приближался, то удалялся вокруг них. Все это в темноте наводило ужас, но никто не посмел приблизиться, чтобы причинить им зло. Время шло, и вот постепенно через мглу стал пробиваться свет, а потом стало достаточно ясно, что они даже могли осмотреться кругом. «Точно так, как я и предполагал», — сказал великодушный. «Пропасть-то не настоящая. Посмотрите, дорога прочная!» Как обрадовались дети и с благодарностью продолжали свой путь. Некоторое расстояние долина была отравлена ядовитыми испарениями и едва хватало воздуха для дыхания. «Это не очень приятная часть нашего путешествия», — сказала Милость. «Мне больше понравилось у узких ворот, в доме истолкователя и в прекрасном дворце». «Да», — ответил Матфей, — «но представь, насколько было бы хуже, если бы пришлось жить здесь всегда. Если бы мы остались служить злому принцу, то это бы была наша участь. Возможно, царь желает, чтобы мы прошли через такие ужасные места, чтобы мы научились больше заботиться о том, чтобы быть вечно с ним в небесном городе». «Ты прав», — ответил великодушный. «А скоро ли мы увидим конец этой долины?» — спросил Иосиф, так как он почувствовал сильную усталость и головокружение от долгой ходьбы по узкой тропинке. «Мы почти пришли», — ответил великодушный, «но сейчас вам нужно быть особенно осторожными, потому что мы подходим к ловушкам». Глава 22. Конец долины. Помните, как переживал христианин, когда обнаружил, что конец темной долины весь оцеплен ловушками, ловко расставленными во всех направлениях, чтобы только поймать пилигримов? Великодушный медленно вел свою группу, но им все равно было очень тяжело пройти, чтобы не упасть и не запутаться ногами в какой-нибудь из них. Вдруг они увидели тело мертвого человека, лежащего на обочине. «Его звали Невнимательный», — сказал великодушный, «и он воображал, что может самостоятельно пройти здесь без царской помощи. Но когда он поторопился, ноги его запутались в ловушке, и он упал, а его компаньон, которого звали Небрежный проводник, не смог его освободить». «И Небрежный проводник убежал?» — спросила Милость. «Да, но он очень опечалился, что оставил своего друга во власти злого принца. Вы, конечно же, помните, что как раз в конце долины христианин проходил мимо пещеры двух старых великанов. Они оба умерли, а в их пещере поселился совсем молодой великан, которого зовут Вредитель. Он знал великодушного и ужасно ненавидел его, и всячески старался помешать ему, когда он вел царских пилигримов через долину. По мере того, как великодушный приближался к пещере, Вредитель, увидев пилигримов, закричал: «Сколько раз я запрещал тебе этим заниматься!»
1: «Заниматься чем?» — спросил великодушный.
0: «Ты знаешь, о чем я говорю?» — со злостью ответил великан. «Но сейчас я прекращу это!» И, прихватив с собой дубинку, он стал быстро спускаться по каменистому склону к царскому пути.
1: «Мы не начнем драться», — ответил великодушный спокойно, — «до тех пор, пока ты не объяснишь причины твоего нападения».
0: «Ты вор!» — закричал великан. «Ты уводишь маленьких детей из городов моего господина и ведешь их в незнакомую страну. Никто не знает, что с ними там будет».
1: «Я служитель царя», — ответил великодушный. «Я не вор. Мой господин повелел мне благополучно привести детей домой к нему. И если ты хочешь драться со мной только потому, что я повинуюсь ему, я готов».
0: Когда великан услышал эти слова, он неожиданно бросился на воина и нанес ему страшный удар своей дубинкой. Великодушный упал на колени. Бедные маленькие пилигримы в ужасе закричали, и так как думали, что их верный проводник убит. Но великодушный быстро вскочил и вонзил свой меч в руку гиганта. После этого началась жестокая схватка, за которой, затаив дыхание, наблюдали дети. Хотя они и сознавали, что великодушный сильный и доверяется царю, однако они видели, что великан был молодой и очень сильный. Они очень боялись, что победа будет за великаном. В конце концов, великан утомился и не хотел больше сражаться, однако же и не пропускал путников пройти. Он присел на обочину отдохнуть. А великодушный
1: отвернулся и стал взывать к царю, чтобы укрепил его, и он мог бы одержать победу. Маленькие пилигримы также молились. Вредитель увидел, что они делали, и, думаю, что испугался, потому что он знал, что царь слышит молитвы своих слуг, и даже маленькие дети с его помощью иногда преодолевали великанов. Однако он решил драться еще более отчаянно, чем раньше, и надеялся убить великодушного. Если он свяжет маленьких пилигримов и доставит их обратно злому принцу, то получит большую награду. Глава 23. Великодушный побеждает великана. Царь не оставил великодушного в беде. Когда битва возобновилась, царский воин почувствовал, что сила его и смелость прибавляются с каждой минутой, и через некоторое время он поверг великана на землю. Зловещий завопил о милости, и великодушный позволил ему подняться. Но едва он встал на ноги, как нанес молодому человеку жестокий удар своей дубинкой. Удар пришелся великодушному по голове, и если бы не надежный шлем, то он бы погиб. После этого зловещий растерялся. Великодушный нанес ему глубокую рану в бок. Великан почувствовал, что теряет сознание, и выпустил дубинку из рук. Так закончилась битва. Через мгновение великодушный стоял на тропе, а великан мертвый лежал у его ног. Дети были полны радости, хотя они были в ужасе от драки. Они знали, что великан был одним из царских врагов, и великодушный был прав, что убил его. Недалеко от пещеры, в которой он жил, лежало много больших камней. Ребята взобрались на скалу и скатили несколько камней вниз к дороге, а затем соорудили из них памятник, на который положили голову великана, чтобы пилигримы, выходя из темной долины, могли видеть его и знали, что их враг мертв. Недалеко от пещеры был небольшой зеленый холм, возвышающийся над равниной. С него христианин увидел верного. Когда дети подошли к нему, великодушный предложил детям присесть и отдохнуть. Он также предложил им фрукты, которые он принес из дома истолкователя. Когда они уселись на траву, христиана спросила, не поранен ли он. «Несерьезно», — ответил он, — «у меня очень хорошие доспехи. Я получил только несколько порезов и синяков, но они скоро заживут». «А ты испугался, когда великан ударил тебя дубинкой?» — опять спросила христиана. «Да, но я знал, что царь обязательно поможет мне. Царевич тоже получал очень много ран, но он всегда был победителем. Он также никогда не позволит, чтобы его слуги потерпели поражение, если они верны ему». Был поздний вечер, и хотя было лето, свет постепенно начинал угасать, поэтому маленьким пилигримам пришлось поторопиться в своем путешествии. Множество дубов росло на равнине, и некоторые из них росли очень близко к царскому пути. Дети быстро шли по тропинке, и вдруг они увидели пожилого человека, сидящего на земле под дубом. Вещи свои он держал в руке, глаза его были сомкнуты, и он, казалось, спал. «Он одет как пилигрим!» — прошептал Матфей. «Да», — ответил великодушный, — «он пилигрим, но мы не должны оставить его здесь спящим». Он тронул мужчину за плечо, чтобы разбудить. И бедный старый пилигрим подскочил весь дрожа, думая, что враги стараются схватить его. «Что? Что такое?» — закричал он. «Кто вы?» Глава 24. Господин честный. Великодушный, видя, что испугал старца, смутился. «Не бойтесь нас», — сказал он, — «мы ваши друзья». Но пилигрим не верил. Он подозрительно посмотрел на великодушного Матфея и опять повторил свой вопрос, кто они. «Меня зовут Великодушный», — ответил молодой человек. «Я провожаю этих детей в небесный город». Тут старец улыбнулся, потому что имя Великодушного было ему уже знакомо. «Я испугался, думал, что вы разбойники», — сказал он. Но теперь я вижу, что вы являетесь царскими слугами. — А что бы ты делал, если бы мы оказались разбойниками? — спросил великодушный, потому что странник совсем не был способен защищаться. — Я сознаю, что я просто-напросто слабый человек, — ответил он. — Но я бы дрался. — Да, я бы дрался до последнего дыхания, и думаю, чтобы вы, смелые молодые люди, не могли бы меня победить.
0: — Ты говоришь, как настоящий пилигрим, — сказал великодушный. — Не скажешь ли ты нам свое имя?
1: Старец стряхнул головой. — О, не обращайте внимания на мое имя. Я простой бедный человек и жил в небольшом местечке, которое называется Глупость. Оно находится приблизительно в 4 километрах от города Разрушения.
0: — Так это вы, господин Честный! — воскликнула Христиана, пожимая его руку.
1: — Да, — смущенно ответил старец, — мое имя Честный, но только по милости царя я могу соответствовать ему. — Как вы узнали обо мне?
0: — Я слышал, как мой царевич говорил о вас, — ответил великодушный.
1: При этих словах лицо старого пилигрима расправилось в довольной улыбке. Он любил царевича всем своим существом. Как и большинство хороших людей, господин Честный любил детей, и скоро он подружился с маленькими пилигримами. Он им также очень понравился. Лицо его было добродушным, и Христиана с милостью считали, что его длинные белые волосы были очень красивыми. Маленькая невинность только и ждала, когда же он возьмет ее на руки и поцелует. Спускались сумерки, и, продолжая свое путешествие, великодушный расспрашивал Честного о его путешествии. Неожиданно он спросил, не знает ли господин Честный их старого друга Боязливого.
0: — Да, конечно, — ответил пожилой человек, — я часто вспоминаю его, так как мы долгое время жили по соседству.
1: Достиг ли он небесного города?
0: «Мой господин послал меня проводить его от моего дома», — ответил великодушный. «Он был очень странным, хотя и любил царя всем сердцем. Он думал, что его вернут от ворот небесного города. Он думал, что он слишком слабый и бедный для царя, чтобы он обратил на него внимание, и что он не получит помощи, как получали другие пилигримы. Нам рассказывали, что много дней он простоял в нерешительности возле топи уныния, потому что был уверен, что утонет в ней. Многие предлагали ему помощь, чтобы перевести его, но он только плакал. И хотя и видел, как все переходили благополучно, боялся рискнуть.
1: — Но он все-таки перешел? — спросила милость.
0: — Да, конечно, после долгого-долгого времени. В одно прекрасное утро он осмелился, и когда достиг твердой почвы за болотом, он едва мог поверить, что опасность уже миновала. Зато возле узких ворот он вел себя точно так же. Он не мог даже подумать, что его примут, и поэтому не стучал. Другие пилигримы подходили к воротам, и доброжелатель впускал их, но боязливый всегда отступал назад, так что привратник никогда его не видел. Однажды доброжелатель открыл ворота и, никого не увидев, решил выйти в поле. Бедный боязливый лежал на земле, весь дрожа. Доброжелатель подошел, приподнял его и заговорил с ним очень ласково.
1: «Ох, он очень приятный», — сказала милость, вспомнив, как она была такая же робкая до того, как вступила на царский путь.
0: «Доброжелатель — очень хороший друг для каждого», — сказал господин Честный. «Но расскажи мне, как же боязливый шел дальше?»
1: «Я знаю хорошо, что он был очень странным».
0: Глава 25. Путешествие боязливого. Итак, скоро все узнали о том, что случилось с боязливым. Доброжелатель написал письмо к истолкователю с просьбой, чтобы тот послал проводника с несчастным пилигримом от его дома до небесного города. Но боязливый провел несколько дней и ночи возле дома истолкователя, не решаясь дать о себе знать. Случилось так, что однажды утром истолкователь выглянул в окно и увидел несчастного. Он быстренько вышел на улицу, чтобы поговорить с ним. Боязливый замерз и ослабел без пищи, но он принес с собой письмо.
1: После долгих уговоров он решился все же зайти в дом.
0: «И ты был с ним все время с этого момента?» — спросил честный.
1: «Да, он так обрадовался, когда мы подошли ко кресту, но почти не обратил внимания на гору затруднений или львов. Он не боялся таких встреч. Единственное, чего он боялся, что царь не посчитает его подходящим или достойным быть пилигримом. В прекрасном дворце он чувствовал себя великолепно. Он не старался быть в семье или с гостями, но с удовольствием прислушивался к их разговорам. В комнате была большая перегородка, и он обычно садился за ней, откуда его никто не видел, и слушал все, о чем они рассуждали. Много времени провели мы в долине унижения, так как мой господин предупредил меня не торопить его. Боязливому так нравилась тихая, спокойная красота, казалось, что он не мог расстаться с травкой и цветами. А как он прошел через темную долину? Я боялся, что для него будет это очень трудно. Да, но и на самом деле так и было. Но царь позаботился о том, чтобы защитить его от многих трудностей, которые постигают других пилигримов. Я никогда больше не видел эту долину такой светлой и тихой, как в тот раз. На ярмарке суеты он разгневался, видя столько зла вокруг. Он был там смелее, чем где бы то ни было в другом месте, и готов был сражаться с врагами царя на каждом углу. Однако мы прошли через город, не потерпев никакого вреда. И через несколько дней пути мы подошли к реке. Как он себя чувствовал, когда увидел ворота небесного города? Здесь он опять оробел. Он долго ходил вдоль берега, смотрел на сияющие стены по другую сторону реки и плакал, что он никогда не будет принят там. Он был уверен, что утонет и потеряется навсегда. Но когда к нему принесли приглашение, я подошел посмотреть, как он будет переходить. И знаете, вода была такой мелкой, что он прошел без всякого труда. Я видел, как встретили его ангелы, и дальше я уже ничего не видел. Господин Честный был очень рад услышать о своем старом друге и что он благополучно дошел до небесного города. Когда же Великодушный закончил свою историю, Христиана сказала: «Я думала, что другие пилигримы не боятся того, что царь их не примет. Я чувствую себя точно так же довольно часто». «Я тоже», — задумчиво произнесла Милость. «И я тоже», — сказал Матфей. «Царь, наверное, будет огорчен из-за этого». «Нет», — ответил Великодушный, — «он не будет огорчен. Я думаю, что все хорошие пилигримы иногда чувствуют себя недостойными». «Если они удовлетворены собой, — сказал Честный, — то сразу же видно, что они не настоящие слуги царя. Однажды мне пришлось путешествовать некоторое время с таким пилигримом. Его звали Алчный, и он никогда не задумывался о том, чтобы быть угодным царю. Он думал, что ему необходимо идти по этому пути до небесного города, и все, и там его беспрекословно примут». Пока господин Честный рассказывал об этом неразумном пилигриме, ибо их обогнал человек, который сказал на ходу Великодушному: «Будьте осторожны, потому что в этой долине в эту ночь находятся разбойники». Великодушный был благодарен предупреждению, и они с Матфеем стали внимательно оглядываться, продолжая свой путь. Но в эту ночь они никого не встретили. Вероятно, враги услышали о Великодушном и не решались нападать. Глава 26. Дом Гаия. Невинность, положив свою головку на плечо сестры, незаметно задремала. А мальчики после долгого, утомительного пути стали раздражительными. Солнце село, и на небе появились первые звездочки. Но Христиана и мысли не допускала о том, чтобы ночевать на улице. Она спросила Великодушного, не знает ли он поблизости дома, в котором они могли бы переночевать. «Здесь недалеко живет мой друг», — сказал Честный. «Его зовут Гаий. Его дом расположен как раз возле царского пути. Мы его скоро увидим. Я уверен, что там мы обязательно найдем ночлег». Гаий охотно принял группу усталых пилигримов. Он всегда держал несколько комнат, готовыми для путешественников. Слуги его также были очень приятными. Они считали за честь принять и послужить царским пилигримам. Пока повар приготавливал ужин, Гай проводил их в свою гостиную, где они с удовольствием сели, чтобы отдохнуть. Ему так хотелось поговорить со своим старым другом честным и с великодушным. Дети сидели тихонечко и слушали, и были так рады всему, и отдыху, и беседе. Вошла служанка и постелила скатерть на стол, затем расставила тарелки, положила хлеб. Вскоре ужин был на столе, и голодные путешественники были очень обрадованы и благодарны за аппетитное кушанье. Мясо, картошка, молоко, масло, мед и ваза с крупными розовыми яблоками. Когда Матфей глянул на фрукты, он вдруг покраснел, вспомнив отравленные яблоки, которые причинили ему столько вреда и страданий во время пребывания в прекрасном дворце. «А их можно есть?» — спросил он. «О, конечно!» — ответил Гай. «Это полезные фрукты!» Тогда Матфей рассказал ему, почему он боялся. «Но те яблоки были ядовитые», — сказал Гай, «а эти из царского фруктового сада, и они никому не причиняют никакого вреда». После ужина Гай предложил мальчикам орешки, и пока они их кололи и ели, он пошел поговорить с великодушным. Наконец, Христиана решила, что малышам пора бы идти спать. Она и сама чувствовала себя очень усталой. Гай показал ей приготовленные комнаты, одну для нее и милости, а другую для мальчиков. Не прошло и нескольких минут, как они все крепко уснули. Что же касается господина честного, то он был настолько рад опять встретиться со своим старым другом, что готов был всю ночь просидеть возле камина и разговаривать с ним. Великодушный также сидел с ними, пока не стало светать. Встали слуги и стали приводить дом в порядок. Пока все завтракали, Гай рассказал своим гостям о великане, которого имя было Убийца, который поселился среди холмов приблизительно за милю от его дома. «Он очень сильный и жестокий», — сказал Гай, «но если вы пойдете со мной на борьбу с ним, то я уверен, что царь даст нам победу и укрепит нас». Итак, Христиана, милость и дети были оставлены дома, а Гай, великодушный, и Матфей отправились навстречу с великаном. Господин честный также пошел с ними. Он хотя и был уже в преклонных летах, но не боялся и хотел видеть, как царский враг обратится в бегство. Случилось так, что за день до этого великан схватил бедного пилигрима по имени Слабоумный, и Гай со своими спутниками как раз оказался в тот момент, когда он собирался его убить. Великану пришлось оставить свое занятие и выйти из пещеры, чтобы защищаться, так как пришельцы застигли его врасплох. Слабоумный все еще лежал в темноте, и когда услышал голоса, то очень обрадовался, потому что был уверен, что царь обязательно пошлет кого-нибудь спасти его. Битва продолжалась целый час. Но в конце концов убийца был побежден. И Гай пошел осмотреть, не спрятаны ли какие-либо пленники в его пещере. Вскоре он наткнулся на Слабоумного, взял его, и они привели его домой. И когда он поел, немного отдохнул, то наконец-то был в состоянии рассказать свою страшную историю. Глава 27. Слабоумный и останавливающийся. Слабоумный никогда не отличался выносливостью, и казалось, что он совсем не подходит для долгого путешествия. «Но, — сказал он, — я решил, что обязательно найду царский город. И хотя я и слаб, чтобы идти все путешествие, я буду ползти на четвереньках, потому что все относились ко мне очень хорошо, и до сих пор я шел благополучно. Я не мог забраться на гору затруднений. Тогда истолкователь послал ко мне слугу, который нес меня на спине до самого верха. Это самое худшее, что случилось со мной. Но когда я лежал в пещере прошлую ночь, я взывал к царю и был уверен, что он освободит меня. И, как видите, я спасен. У Гайя была дочь по имени Фиби. Она очень хотела пойти в небесный город. И отец подумал, что ей будет приятно идти вместе с Христианой и Милостью. И так они задержались на несколько дней, пока она готовилась к путешествию. В последний день Гай приготовил для них прощальный пир. Когда же все было готово, и они отправлялись дальше, великодушный спросил, сколько они должны заплатить за свое пребывание. Но Гай только улыбнулся и не взял ничего. Он сказал, что любит царя, и ради него его дом всегда открыт для всякого, кто пожелает найти в нем приют. Когда дети прощались, великодушный увидел, что слабоумный робко стоял в дверях. «А ты разве с нами не идешь?» — спросил великодушный. «Царь будет очень рад, если мы поможем тебе в пути». Слабоумный весь съежился, тряхнул головой и сказал: «Я боюсь, что буду мешать вам. Вы все сильные и шустрые, а я такой слабый. И я не такой веселый, как эти дети. И они будут чувствовать себя совсем неудобно от моего тупого вида». «Ой, ну что вы говорите!» — воскликнула Христиана. «Пойдемте с нами, и мы развеселим вас и поможем, если вам нужно будет». «Да», — подтвердил великодушный, — «ведь не совсем разумно будет тебе идти одному. Нам будет грустно, если мы оставим тебя позади одного». Слезы навернулись на глазах бедного человека, но он никак не мог решиться пойти с великодушным, потому что он очень боялся быть помехой для маленьких пилигримов. Однако, пока они все стояли на проходе, послышались приближающиеся шаги. И скоро все увидели еще одного пилигрима. Звали его Останавливающийся. Это был молодой парень, но хромой. И поэтому ему приходилось передвигаться при помощи костылей. Когда слабоумный увидел его, он удивленно воскликнул: «О, как ты сюда добрался?» Потому что он знал его раньше. Молодой человек улыбнулся, протягивая руки. «А как ты сюда пришел?» — в свою очередь спросил он. «Я думаю, что мы оба направляемся в одно место. Ты хромой, а я слабый», — ответил слабоумный. «Но царь не прогонит нас от своего города. Я только что стоял и мечтал о попутчике, и никто другой не сможет быть лучше, чем ты». «Но я буду только рад пойти с тобой», — ответил останавливающийся. Затем великодушный и честный стали с ним разговаривать, и очень скоро все проблемы были разрешены. «Мы не можем идти быстро», — сказал великодушный, «но если вы не сможете идти наравне с нами, мы всегда сможем вас подождать». Итак, группа путешественников отправилась в дальнейший путь. Первыми шли господин честный с великодушным, за ними следовали Матфей со своими маленькими братиками, потом Христиана, Милость, Фиби и маленькая Невинность замыкала шествие. А замыкали шествие слабоумные и останавливающиеся. «Я уверен, что мы сможем помочь друг другу», — сказал останавливающийся. «А когда ты очень устанешь, я могу занять тебе один из моих костылей».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 115. Я веровал и потому говорил. Я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек — ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим. Аллилуйя!

Псалом 116. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя!

Псалом 117. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтоб я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Глаз радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот врата Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в Онный. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне. Благословляем вас из дома Господня. Бог Господь и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите крогом жертвенника. Ты Бог мой, буду славить Тебя. Ты Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Тома ехала по дорожной магистрали с сумасшедшей скоростью и с трудом справлялась с управлением своего небольшого автомобиля. Фары встречных машин ослепляли глаза. Ей то и дело сигналили, но она мчалась вперед, словно за ней кто-то устроил погоню. Слезы застряли где-то в горле. Ей хотелось плакать. Хотелось, но она не могла. Впервые в жизни не могла. Вскоре город остался где-то позади. Теперь на трассе почти не было машин. Без уличного освещения было совсем темно. Тома свернула на проселочную дорогу и заглушила мотор. Наконец-то она одна. И теперь никто на земле не мешает ей обо всем как следует подумать. Господи, если ты есть,

Помоги! Помоги мне, Боже! Теперь тяжелый комок из груди вырвался наружу глубоким стоном и целым потоком слез. Сразу стало как-то легче дышать, но мысли, перебивая одна другую, путались в воспаленном сознании девушки, загоняя ее в отчаяние. «Как теперь жить? Как? Я никогда ни за что к ним не вернусь! Ни за что! Я хочу просто исчезнуть, будто меня никогда не было! Никогда!» Тома вышла из машины. На обочине дороги лежало упавшее дерево. Девушка села на его гладкий, почти без коры ствол и жадно вдохнула прохладный, пахнущий лесной свежестью воздух. «Как же так получилось в моей жизни? Что теперь делать? Как быть?» Память осторожно повела ее сердце в прошлое. В детстве Тамаре казалось, что у нее замечательная семья. Мама, отец, старший брат. Все было хорошо, как и полагается. Полный шкаф игрушек, интересные добрые книжки, велосипед и коньки. Она росла веселой и счастливой. Учителя в школе ее любили. Учеба давалась на удивление легко. Будущее обещало быть прекрасным. Но однажды, когда Тома училась в старших классах, мама, собрав чемоданы, вдруг ушла из семьи. На прощание она сказала, обнимая сына и дочь: «Ваш отец – хороший, порядочный человек. Будет лучше, если вы останетесь с ним. Не судите меня строго. Я полюбила другого. Это чувство сильнее меня. Я буду звонить. Видеться будем редко. Я уезжаю в другой город». Тома истерически разрыдалась, ухватилась за мать, пытаясь ее остановить. Но та, непривычно холодно отстраняя дочь, поспешила к двери. «Ты ко мне приедешь, дочка. Окончишь школу и сразу приедешь. Буду тебя ждать». Тома бежала за матерью босиком, по мокрому от первого осеннего дождя асфальту, и кричала: «Мамочка, вернись! Пожалуйста, вернись, мама!» Женщина быстро села в большой черный автомобиль рядом с водителем и уехала прочь. Тамара опустилась на коленки прямо на мокрый, холодный асфальт и разрыдалась. Ей казалось, что она видит страшный сон и очень хотела поскорее проснуться. Тома опомнилась только тогда, когда почувствовала на своих плечах горячие, дрожащие руки брата. «Не плачь, Том, пойдем. Соседи смотрят. Стыдно. Не плачь. У тебя есть папа и я». Сергей помог сестре встать и повел ее, рыдающую, в дом.

Отец посвятил всего себя детям. Он старался, как мог, заменить им мать. Тамара никогда не забудет, как папа готовил на кухне их любимые с братом блюда, надевая цветастый кухонный фартук. Они втроем читали по вечерам книги, ходили в кино, ездили за грибами. Отец пытался казаться счастливым, но Тома все чаще замечала стойкий запах сердечных лекарств в его спальне. Мама иногда звонила. Первое время Тома умоляла маму вернуться в семью, но со временем тоска по матери переросла в глубокую обиду, почти ненависть. Постепенно телефонные разговоры стали все короче и реже. А однажды Тамара холодно сказала матери, что им просто не о чем разговаривать, пожелала ей большого личного счастья и положила трубку. Сергей поддержал сестру. Они оба постарались вычеркнуть мать из своей жизни. Иногда мама звонила отцу, стараясь хоть что-то разузнать о жизни детей. Отец вел себя в разговорах с бывшей женой сдержанно и спокойно. Он коротко отвечал на ее вопросы и, желая всех благ, прощался. Сережа вернулся из армии, а Тома была первокурсницей физмата, когда однажды ночью отца не стало. Соседи рассылали телеграммы родственникам, звонили бывшей жене и друзьям покойного. Пережитое во время похорон напоминало Томе ее чувство безысходности и отчаяния того дня, когда семью покидала мать. И снова горячие, слегка дрожащие руки брата лежали на ее плечах, а тихий голос шептал: «Не плачь, Том. У тебя есть я».

0: Сразу после похорон мать пыталась навести с детьми контакт, предлагая продать их квартиру и переехать в ее город. «Если хотите, можете жить самостоятельно. На вырученные деньги купим вам жилье недалеко от меня». «Нет, спасибо. Мы останемся здесь. Это наш дом. И продавать мы его не будем. И еще, мама, смерть папы наших отношений с тобой не меняет», — категорично ответил Сергей за себя и сестру. На этом и расстались. Через время до Томы и Сережи дошли слухи, что мать больше не живет с тем человеком и стала сектанткой. Иногда она звонила, просила ее простить, но в ответ получала только молчание или холодное: «Раньше надо было просить прощения». На Томин день рождения мать прислала ей вместе с денежным переводом небольшую книгу. «Библия», — прочла Тома название. И деньги, и Библию отправили назад на другой же день. Сережа громко возмущался. «Чего она добивается? И так сломала наши жизни, а теперь прикидывается святой. Даже противно. Если бы не она, отец и сейчас был бы жив». Сергей сказал вслух то, что давно было в сердце Томы. После смерти отца брат и сестра стали очень близки и дороги друг другу. Сережа, как старший, чувствовал ответственность за сестренку, заботился о ней как-то по-отечески. Иногда даже бронил за плохие оценки в институте, чем вызывал у нее громкий смех. Тома перевелась на заочное отделение, чтобы совмещать учебу с работой. Поэтому порой просто не хватало времени на занятия. Сережа работал на одном из частных предприятий города. Так они и жили. Часто брат и сестра вместе ездили на кладбище к могиле отца. Возили к скромному памятнику живые цветы. На улице стало холодно. Густая ночь пугала девушку своими таинственными звуками. Стали заедать приставучие комары. Тома решила пересесть в машину. Она заперла дверцы, откинула назад сиденье и, полулежа, стала снова погружаться в воспоминания. На этот раз отчетливо вспоминался день Сережиной и Людиной свадьбы. Каким брат был красивым и счастливым! Тома им ужасно гордилась. Сергей очень напоминал ей отца во всем. Каждым своим движением, каждой репликой. Люда была немного его постарше, но это было совсем незаметно. Высокая, стройная блондинка с длинными волнистыми волосами. Она была очаровательна в белоснежном свадебном платье. «Прекрасная пара!» — наперебой говорили гости. Мать приехала к концу торжества. Она несмело стояла в дверях банкетного зала городского ресторана и улыбалась сыну сквозь набежавшие слезы. Увидев ее, Сережа оставил невесту за праздничным столом и пошел к выходу. «Мама, зачем ты приехала? Мы тебя не приглашали. Как ты узнала о моей свадьбе? Почему ты здесь?» Я сейчас уйду, сынок. Не волнуйся. Просто хочу, чтобы ты знал. Я тебя люблю. Желаю тебе счастья. И молюсь, чтобы Бог благословил твою семью. Подарок ты не примешь?
1: Нет. Лучше уйди. Ты сама решила жить без нас. Прошу, уйди.
0: Постой, сынок. Всего на одну только минуточку. Я хочу попросить тебя. Ты сейчас женишься. У тебя теперь своя семья. Разреши мне хотя бы общаться с Томой. Она сейчас будет одинокой. Пусть не сразу, но будет.
1: Я не запрещаю сестре общаться с тобой. Она не хочет этого сама. И одинокой она не будет. У нее по-прежнему есть я. Сергей захлопнул входные двери зала, оставляя мать на улице.

Ее приход очень его взволновал. Он вернулся на прежнее место к своей красивой невесте и знаком подозвал Тому к себе. Девушка была занята с гостями и не заметила прихода матери. Она подошла к брату и, прочитав в его взгляде неожиданную тревогу, спросила: «Что с тобой, Сережа? Что случилось?» «Просто хочу тебе сказать, чтобы ты знала и помнила об этом всегда. У тебя есть я. И я очень люблю тебя, сестренка». Тома весело чмокнула брата в щеку. «Я тоже тебя очень люблю, Сереженька!» О том, что вызвало в брате порыв таких чувств, Тома узнала только после свадьбы. Кто-то из гостей сказал ей, что Сережа выходил из зала для разговора с матерью.

0: После свадебного торжества молодожены уехали на свой медовый месяц к морю. Тома посвятила это время подготовке квартиры к их возвращению. Раньше Тамара занимала просторную спальню, а брат устроил себе укромный уголок в зале, загородив свою кровать стоящим поперек стены книжным шкафом. Теперь Тома освободила свою комнату для молодоженов, а сама перебралась на место Сергея. Она купила новые гардины на кухню, поменяла ковер в прихожей, повесила в зале дорогую картину, подходящую под интерьер, развела живые цветы. Девушка с радостью ожидала возвращения Сережи и Люды, составляла праздничное меню ко дню их приезда. Где-то совсем рядом с машиной громко затрещали ветки. Тома вздрогнула. Стало страшно и одиноко. Девушка быстро поправила сиденье автомобиля, завела мотор и включила заднюю скорость. Машина, подпрыгивая на ухабах, неуверенно продвигалась к трассе. «Куда мне теперь? Куда?» Тома развернула автомобиль и медленно поехала к родному городу. Она ехала около часа. Наконец, остановившись возле старенького домика на окраине города, заглушила мотор. Здесь жила дальняя родственница отца, бабушка Тимофеевна. Брат и сестра навещали женщину очень редко. Но сейчас девушка вспомнила именно о ней. Тамара, немного подумав, нерешительно направилась к калитке. Несмотря на столь поздний час, старенькая Тимофеевна еще не спала. Быстро открыв Томе дверь, она всплеснула от удивления руками. «Что случилось, моя милая?» «Бабушка, можно я у вас переночую?» «Конечно! Почему же нельзя?» «Проходи, Томочка! Проходи, дорогая! Сейчас я тебе постель приготовлю. У меня в спальне дочкина кровать пустует. Она, когда замуж вышла, оставила ее мне. Говорила, внуков на ней спать укладывать будешь». Да только внуков-то так у меня и нет. Ох, беда! Старушка постилала для Томы постель и что-то еще рассказывала о своей бездетной дочери. Ну, вот и готов твой ночлег, Томочка. Только пойдем-ка сначала поужинаешь. У меня блинчики со сметанкой есть. «Надо же! Словно знала, что гости у меня будут!» Старушка подошла к Томе, ласково обняла. «Спасибо, бабушка! Я совсем не голодная. Можно я уже лягу?»
1: «Конечно! Отчего ж нельзя? Спи, родимая! Тебе рано вставать-то?»
0: «Рано, но вы не волнуйтесь! Я проснусь, я привыкла».
1: «Ну, хорошо, спи спокойно», — сказала старушка, а потом, немного помолчав, вдруг добавила. «А понравится у меня ночевать, так можешь хоть каждый день приезжать. Я все равно сама».
0: «Спасибо», — тихо ответила Тома, едва сдерживая подступивший к горлу комок. Девушка быстро разделась и, не умываясь, легла в постель. Она была от души благодарна старушке за гостеприимство, за то, что та ничего не расспрашивала, и не удивилась ее внезапному приезду. Тимофеевна тоже легла на свою постель и молча отвернулась к стене. «Здесь лучше, чем в лесу», — подумалось Томе. Девушка уткнулась лицом в мягкую подушку и попыталась заснуть. Но память снова волновала ее сознание, рисуя один за другим пережитые сюжеты жизни. Молодожены приехали из своего отпуска счастливые, с подарками для Тамары и родителей Люды. Тома понимала, что привычный ход ее будней теперь изменится, ведь в доме появилась молодая хозяйка. Девушка мечтала, что у них с Людой будут всегда теплые отношения, как и полагается сестрам. Ведь жена брата непременно должна стать для нее сестрой. Во всяком случае, так считала, и на это надеялась Тома. Сначала все было хорошо. Днем Тамара работала. По вечерам она пропадала в городской библиотеке, выполняя бесконечные задания по учебе. Выходные она иногда проводила вместе с братом и Людой, своими друзьями. О домашних хлопотах девушка тоже никогда не забывала. По возможности Тома старалась сама сварить обед на их небольшую семью. А когда это не удавалось, искренне хвалила Люду за приготовленную еду. Людмила работала только несколько дней в неделю. Остальное время молодая женщина посвятила семье. Она увлекалась вязанием, любила печь. С ее приходом квартира Сергея и Томы заметно преобразилась. Люда поменяла в доме кое-какую мебель. Купила на свой вкус посуду. Новую Томину картину из зала перевесила на кухню, заменив ее на дорогой подсвечник. В общем, молодая жена с вдохновением и со вкусом устраивала семейный очаг. Тамара восхищалась всем, что делала Люда, не скрывая своего восторга перед братом. Сережа был счастлив. Среди этих безоблачных дней однажды, как гром среди ясного неба, прозвучал телефонный звонок от матери. Тома взяла трубку. «Алло!» Раздался умоляющий материнский голос. «Хорошо, я слушаю», —

0: Однажды я уже звала тебя, мама, но ты уехала, даже не оглянувшись. Тома положила трубку. Ее руки дрожали, глаза застилали слезы. Она сотни раз слышала материнские просьбы о прощении, но никогда они так не касались ее сердца, никогда так не волновали. Что-то в голосе матери было особенное, родное, как из того далекого, прекрасного детства, когда вся семья была вместе. К тому же девушке было непонятно, почему мать говорит о чем-то плохом, ведь у нее, у Томы, все прекрасно. Ее учеба в институте идет своим чередом. На работе ее любят. Соседский парень Димка, ее давняя мечта, в последнее время стал обращать на нее внимание. Нет, она будет счастливой. Будет всем назло. Тома натянула на себя одеяло, чтобы укрыться с головой. Эта привычка была у нее еще с детства, когда надо было уснуть, а что-то мешало. В маленькой городской квартире это был хороший метод засыпания. Но сейчас он не срабатывал. Мешали спать мысли, чувства, воспоминания. Теперь память привела ее к событиям минувшего дня, из-за которых она оказалась сейчас здесь. Сегодня Тома пришла домой пораньше. У Люды как раз был выходной день. Тамара, увидев ее, весело поприветствовала. «Привет, сестренка! Как ты тут одна? Скучаешь?» «А я жутко голодная! Ты со мной пообедаешь?» Люда прошла следом за Томой на кухню. «Ой, как вкусно!» – приговаривала Томка за обе щеки, уплетая картофельное пюре с мясной подливкой. «Людочка, обещай, что научишь меня так же вкусно готовить перед тем, как я выйду замуж». «А ты уже собираешься?» — спросила Люда. И, не дожидаясь ответа, добавила: «Вот и хорошо. А то я подумала, уж не будем ли мы так колхозом и жизнь всю оставшуюся жить. Слушай, у тебя осталась отцовская машина, а нам с Сережей и ребенком нужна квартира». Люда многозначительно погладила живот. В другое время Тома встретила бы с восторгом новость о будущем малыше. Но ее сказали совсем не так, как она ожидала. «Ты беременна?» — только и смогла, почти заикаясь, проговорить Тома. «Да, и хочу тебе сказать, что мне не доставляет удовольствия готовить обеды на всех жителей этой квартиры. Я, конечно, понимаю, что ты и учишься, и работаешь, но надо же думать и о других. У меня начался токсикоз. Я, конечно, понимаю, тебя некому было толком воспитывать. Но я тут ни при чем, Тома!» Тамара была просто ошеломлена услышанным. «И я не знала, что ты в положении, Люда. К тому же я тоже покупаю продукты, готовлю еду, убираю в квартире. Ты, конечно же, делаешь это гораздо чаще, но теперь я... Тома, я хочу жить со своей семьей. Понимаешь?» Давай поговорим на чистоту. Неужели ты не можешь снять себе квартиру? Как я уже говорила, у тебя прекрасный отцовский автомобиль. Оставь Сереже жилье. По-моему, он этого заслуживает. Он и так пронянчил тебя столько лет. Ложка со звоном выпала из Томиных рук. В глазах заблестели слезы. Только давай без истерик. Я не хочу, чтобы наша семья из-за тебя развалилась. Поэтому давай не будем впутывать во все Сергея. Давай раз и навсегда разберемся без него сами. Я надеюсь, что ты не захочешь разменивать нашу и без того маленькую квартирку на однокомнатные комнатушки. Это было бы нечестно по отношению к твоему старшему брату. Прости, конечно, что я все это говорю тебе, но я и так долго терпела. А теперь, когда у нас будет ребенок, я обязана думать и о нем. Надеюсь, ты меня понимаешь, Тома?
1: Конечно, я тебя понимаю, Люда.
0: Голос Тамары заметно дрожал. Она смотрела в красивые глаза Сережиной жены и чувствовала себя маленькой, беззащитной девчонкой. Как ей сейчас хотелось ощутить на своих плечах горячие руки брата и услышать такое привычное: «У тебя есть я, Том». Но нет. Тома ни за что на свете не расскажет брату случившегося. Ни за что не огорчит его, не внесет разлад в его семью. Пусть у малыша Сергея будет счастливая, полноценная семья. Разве это не самое главное на свете? Тома молча встала из-за стола, взяла ключи от машины и вышла из квартиры. Она медленно пошла по подъезду и почему-то отчетливо вспоминала недавний телефонный звонок матери.
1: О, ужас! Теперь у меня никого нет! Мама променяла меня на несколько лет счастья. Папа так рано ушел из жизни. А теперь у меня забирают брата. Ну что ж, Сережа действительно заслужил быть счастливым. Пусть будет так, как хочет его жена. Завтра же займусь поиском квартиры.
0: Том, ты куда так спешишь? Что случилось? На тебе лица нет. Перед девушкой стоял, широко улыбаясь, сосед Димка.
1: У меня все нормально. Просто очень устала.
0: Все понятно. Заучилась, в общем. А хочешь, рванем на моем мотоцикле на море? А что? Какой-то час, и мы там. Просто погуляем. Шум моря успокаивает. Хочешь? Ну, решай. День клонился к вечеру. Обычно Тома предупреждала Сергея или Люду, чтобы не волновались, если знала, что вернется домой позже обычного. Но сейчас видеть Люду после такого разговора девушка не хотела, а свой мобильный телефон она в торопях оставила дома.
1: «Ну, Тома, решай!» – уговаривал Дима. «А мы надолго?»
0: «Да нет, как обычно. Стемнеет, поедем домой».
1: «У тебя с собой телефон?»
0: Ну, это смотря кому ты собираешься звонить. Не дурачься, Дима. Мне надо будет предупредить Сережу, что задержусь. Тогда полный порядок. Я, мой мотоцикл и даже мой телефон в вашем распоряжении, моя прекрасная соседка. Через несколько минут они мчались на мотоцикле в сторону Черного моря. Тома задумчиво смотрела на волны и думала о своей жизни. Как ей хотелось вернуться в далекое детство, до того момента, когда мама с чемоданом в руках уходила в чужую жизнь. Сначала Дима пытался развеселить девушку, но потом просто, молча, сидел рядом на берегу и тоже смотрел вдаль. «Я знаю, у тебя что-то случилось», — наконец сказал парень, несмело положив руку на Томино плечо. «Но, Тамара, у тебя, между прочим, есть я!» Тома вздрогнула, услышав эти слова. «Что ты сказал, Дима? Повтори!» «Просто напомнил, что у тебя есть я!» С улыбкой ответил Димка. Больше Тома не могла сдерживаться. Положив голову на Димкино плечо, она разрыдалась. Потом они долго говорили. Она рассказала ему о последнем звонке матери, о разговоре с Людмилой. «Ничего, Том, ты же уже совсем взрослая. Уйдешь на квартиру, закончишь учебу в институте, а там будет видно. Ты хороший человек, очень. Я уверен, ты будешь счастливой. А насчет твоей мамы... Мне кажется, ты ее очень любишь и скучаешь по ней. Просто все это смешалось с обидой. Я думаю, ей сейчас очень тяжело. Она, наверное, тоже страдает. Может, однажды вы и помиритесь. Нет, Дима, ни за что! Все, все плохое в моей жизни случилось из-за нее, понимаешь? Я понимаю. Простить такое по-человечески, наверное, невозможно. Но ты знаешь, Тома, я верю, что есть Бог. Ты никогда о нем не думала? Нет. Серьезно? Нет. Я тоже раньше об этом не задумывался. Но сейчас все изменилось. Мне недавно подарили Библию. Очень интересная книга. Я уверен, она может менять жизни людей, их взгляды, их мечты. Я даже несколько раз был в церкви. Пригласил друг из медучилища. Мне хочется, чтобы и ты туда сходила. Тебе это надо. Почему ты так думаешь? Бог нужен всем. Только не все это понимают. Томе почему-то не хотелось слушать ни о Боге, ни о Библии. Все это снова живо напоминало ей мать. Она не призналась Диме в том, что однажды тоже получала в подарок Библию, но отправила ее назад, даже не полистав. Девушка не решилась говорить и о том, что ее мать стала верить в Бога. «Поехали домой, Дим. Мы очень задержались. Я думаю, Сережа волнуется». К сожалению, Димкин мобильный телефон не работал, и девушка не смогла позвонить домой. Мотоцикл мчался по безлюдной горной дороге, а Томка, крепко ухватившись за Диму, смотрела на яркие звезды и думала о брате. Ее сердце сжимала тревога. Но в душе эхом звучали слова Димы: «У тебя есть я». Когда они въезжали во двор их двухэтажки, Тома увидела в окнах своей квартиры свет. «Давай я схожу с тобой», — предложил Дима, заглушив мотор мотоцикла. «Спасибо, ты настоящий друг. Но я как-нибудь сама». «Я буду рад снова увидеть тебя завтра. Созвонимся?» «Созвонимся». Сердце стучало в такт ее быстрых шагов по лестничной клетке. Как девушке хотелось, чтобы брат и Людмила спали. Она повернула ключ в замочной скважине, осторожно открыла дверь. В квартире пахло сердечными каплями. Тома поспешно вошла в зал. Сергей сидел на диване, обхватив руками голову.
1: «Сереженька, тебе что, плохо? Сережа, у тебя болит сердце?»
0: Тома наклонилась к брату, пытаясь его обнять и заглянуть в глаза.
1: «Сережа, прости, что я так поздно. Со мной все в порядке. Мы были с Димкой на море. Я забыла телефон дома, а его, наверное, сломался. Ты волновался, Сережа. Скажи, тебе плохо?»
2: «Ты могла сказать, Люды, или написать мне записку. Я чуть не сошел с ума. И я не знал, что и думать».
0: «Эгоистка!» — вставила как приговор вышедшая из спальни Людмила. «Ты же знаешь, что у Сережи бывают проблемы с сердцем. Отца похоронили. Теперь хочешь, чтобы я осталась без мужа?»
2: «Люда!» — попытался остановить жену Сергей.
0: «Ничего, пусть подумает. Иногда и о других думать надо». Остального Тома уже не слышала. Она по-прежнему сидела на корточках возле брата и говорила, перебивая Людмилу:
1: «Сереженька, прости меня. Живите без меня счастливо и спокойно. А я уеду к маме. Она меня давно звала. Ты не волнуйся за меня. Я поеду прямо сейчас. Вещи заберу потом. И помни, братик, что бы в жизни ни случилось, у тебя есть я».
0: Тома порывисто вскочила и, взяв свою сумочку, побежала к двери. Она бежала по лестнице, а вслед ей звучало полное отчаяние: «Тома! Сестренка! Вернись!»

дома, почувствовала прикосновение руки к ее плечу. Старенькая Тимофеевна тревожно спросила: «Томочка, ты почему так горько плачешь, родимая?» «Хотела не докучать тебе с расспросами. Да ты, я вижу, никак не можешь успокоиться. Вот, выпей валерьяночки, тебе поможет». Только теперь Тома заметила, что ее подушка стала мокрой от слез. Откинув одеяло, она взяла из рук старушки лекарство, выпила и обняла добрую женщину крепко-крепко, словно ища защиты. Они проговорили до утра. А когда на небе забрезжил рассвет, обе забылись в тревожных снах. На работу Тамара в тот день не попала. Едва проснувшись, она позвонила брату. На той стороне провода взволнованно прозвучал голос самого дорогого для Томы на земле человека. О, если бы у нее была сила говорить! Тома только беззвучно плакала, сжимая телефонную трубку.

Люда ее ждет? Нет. Тамара никогда не расскажет брату о своем разговоре на кухне с его женой. Она слишком сильно его любит и не хочет, чтобы в его квартире снова пахло сердечными каплями. Она хочет, чтобы он жил долго-долго и был счастлив. Сереженька, наконец собралась Тома с силами. Я тебя очень люблю. За меня не волнуйся. Я сейчас у бабушки Тимофеевны. Разреши мне пока пожить с ней. Мне так лучше. И она болеет часто. Живет совсем одна. Нам будет хорошо вдвоем. Да, и на работу отсюда мне гораздо ближе. К маме я не поеду. Мне надо доучиться. Ты согласен, правда? Я тебя очень прошу, разреши мне здесь пожить. Несколько минут длилось молчание. Потом Сергей сказал: –

0: Конечно, Сережа. Спасибо, брат. На другой день Сергей оформил на работе отгул и помогал Тамаре перевозить ее вещи в старенький домик бабушки Тимофеевны. Брат и сестра старались сделать вид, что ничего не произошло. Дима теперь звонил очень часто. Он был рад, что Тома определилась с жильем. С субботним вечером он направился к ней в гости. «Я хочу поздравить тебя с новосельем. Теперь мы, увы, уже не соседи, но я все равно рад за тебя, Томка. Так что вечером жди». Они втроем пили чай с домашним вареньем Тимофеевны и конфетами Димы. Тома была искренне рада приходу гостя, а он, сначала расспросив ее о всяких пустяках, снова заговорил о Боге. Девушка слушала Диму настороженно. А вот Тимофеевна сразу как-то оживилась. Задавала парню множество самых разных вопросов о Библии, о Христе, о спасении. На некоторые из них Дима без труда находил ответы, а другие аккуратно записывал в свой карманный блокнот. «Спрошу об этом у друзей из церкви. Я уже несколько раз там был, успел подружиться с некоторыми ребятами. Послушайте, а что, если мы все вместе завтра на богослужение съездим? Я думаю, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Посмотрите сами, как там интересно».
1: Вы прослушали первую часть рассказа Елены Чепилки «У тебя есть я». Продолжение этого рассказа вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!
1: Ты должен родиться заново во Христе.

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Ребята, а сейчас мы поговорим с вами о праздниках в Библии. Происхождение праздника Пятидесятницы. Праздник Пятидесятницы евреи называют Шавуот. В переводе это означает «недели». Отсюда название «праздник Седмиц». В книге Левит говорится о том, что после Пасхи отсчитывалось 7 недель, и в этот день был праздник. 7 недель – это 49 дней, но поскольку по еврейским правилам день начинается после заката солнца, получается, что в ночь 49-го после Пасхи дня начинался праздник, а на следующее утро 50-го дня он продолжался до очередного заката. Поскольку по христианским правилам день начинается утром, в христианском мире этот праздник получил название Пятидесятницы. Этот праздник евреи также называют праздником урожая в связи с урожаем пшеницы и ячменя. В книге Левит написано, что после Пасхи евреи не могли есть никакого нового хлеба и зерен, а должны были ждать 7 недель перед тем, как собрать урожай и приготовить свежий хлеб. Первые собранные плоды приносились в жертву Богу.

Как праздновался этот праздник? Праздник Седмиц был днем отдыха, в котором проводилось священное собрание. Каждый израильский мужчина должен был в этот день явиться во святилище перед Богом. В этот день должны были приноситься особые жертвы. Кроме того, каждый израильтян должен был принести добровольное приношение. Этот праздник был радостным праздником, и весь народ вместе с семьями, слугами, пришельцами, вдовами и сиротами должны были в этот день радоваться. Они должны были вспоминать о рабстве своих предков в Египте. В Новом Завете в день Пятидесятницы случилось нечто очень важное для христиан. Иисус Христос перед своим вознесением обещал апостолам послать Святого Духа, который дал бы им способность свидетельствовать о нем. Они должны были все вместе ожидать это событие в Иерусалиме. При этом они не сидели без дела, они имели общение друг с другом и занимались изучением Писания. В день Пятидесятницы они вновь собрались вместе. Внезапно они услышали шум с неба, как бы шум сильного ветра. Они все исполнили Святого Духа и начали на разных языках говорить о великих делах Божьих. Множество народа собралось, чтобы увидеть, что же здесь случилось. И тогда Петр начал объяснять. Он рассказал им, что Бог уже раньше обещал, что это должно случиться. Петр продолжал проповедовать об Иисусе Христе, что Он вновь придет, и что все верующие в Него являются Его народом. После этого покаялось много людей. Так Бог основал свою церковь.

Знаете ли вы, как празднуют евреи сегодня Пятидесятницу? Седмицы по-еврейски Шавуот празднуется в месяце Сиван по еврейскому календарю, который попадает на май или июнь. В Израиле в это время уже настоящее лето и поспело много фруктов – апельсины, мандарины, лимоны. Зреют первые абрикосы, персики, сливы, виноград и дыни. Последний школьный день перед каникулами в Пятидесятницу, Шавуот, матери собирают в городе или в поле цветы, чтобы сплести своим дочерям венки. В белых одеждах дети идут в детский сад или в школу. Они украшены цветами, несут корзинки с разными фруктами и овощами, которые выглядят очень аппетитно. Пришло время благодарить Бога за первый урожай. Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Поэтому Шавуот, как праздник первых фруктов, является и праздником Слова Божия. В этот день еврейский народ празднует получение заповедей у горы Синая. По еврейской традиции, во время этого праздника целая ночь посвящается изучению Писания. Наряду с другими книгами читают и книгу Руфь, так как эта история произошла во время жатвы. К праздникам в Израиле полагаются особые кушанья. Этот праздник нельзя представить себе без сырных пирогов и молочных продуктов. Мы отмечаем праздник Пятидесятницы в воскресенье и понедельник, 50 дней после Пасхи. Этот день еще называется Днем Троицы. В этот день проводятся торжественные богослужения. Мы благодарим Бога за Святого Духа и вспоминаем о том, как Бог основал Церковь.

0: Наступил последний день уходящего года. 14-летний Эрвин рано утром выбежал из дому, на ходу застегивая легкую куртку. Он торопился в книжный магазин, где работал посыльным. Эрвин – единственный сын в большой, бедной семье. Его отец уже несколько месяцев как заболел и не мог работать, а мать, как ни старалась, не могла заработать достаточно денег, чтобы содержать семью. Эрвин чувствовал себя обязанным помогать матери и радовался, что ему удалось устроиться на работу. Хотя ему платили немного, но для их семьи это было существенной помощью. В то утро Эрвин торопился как никогда. Он знал, что накануне Нового года в магазине много покупателей, а значит и работы у него будет больше, чем в обычные дни. Проходя через рыночную площадь, где располагалось много разных магазинов, Эрвин краешком глаза поглядывал на ярко освещенные праздничные витрины.
1: «Как жаль, что у нас нет столько денег, чтобы купить какие-нибудь сладости или новую одежду»,
0: – тоскливо думал он. Эрвин миновал рынок и свернул на привокзальную площадь. Вдруг на обочине в снегу что-то блеснуло.
1: «Целых 5 марок!»
0: – прошептал Эрвин, подняв монету. Он растерянно огляделся, желая узнать, кто потерял деньги.
1: «Вы ничего не потеряли?»
0: – спросил Эрвин первого попавшегося прохожего.
2: «Вроде нет».
0: В недоумении пожал тут плечами.
1: «Простите, вы ничего не потеряли?»
0: – участливо спросил он другого. Все отвечали одно и то же. Боясь опоздать на работу, Эрвин крепко зажал монету в кулаке и, что есть духу, побежал к своему магазину. Как Эрвин и предполагал, его ожидало много работы. Хозяин магазина, господин Майнгард, с 2 помощниками едва успевал обслуживать покупателей. Эрвин должен был вовремя убирать мусор, ненужную бумагу и пустые коробки.
2: «Дайте мне, пожалуйста, штемпельную бумагу за 5 марок».
0: Обратился к господину Майнгарду высокий мужчина в черной шляпе. Хозяин был настолько занят, что не услышал его просьбу.
2: «Мальчик, ты можешь продать мне бумагу?»
0: Подошел он к Эрвину.
2: «Пожалуйста, я очень тороплюсь».
0: Эрвин знал этого мужчину. Он работал извозчиком и делал покупки для богатых людей. Мальчику не разрешалось обслуживать покупателей, потому он вопросительно посмотрел на хозяина. Господин Майнгард подал бумагу, и извозчик, кивнув головой в знак благодарности, направился к выходу.
2: «Благодарю. Деньги я оставил на прилавке».
0: В этот день дверь в магазин не закрывалась. Одни покупатели заходили, другие выходили.
3: «Эрвин, дай-ка мне деньги за бумагу»,
0: – сказал господин Майнгард, когда торговый зал на короткое время опустел. Мальчик взглянул на прилавок. Денег там не было.
3: «Как это нет денег?»
0: – удивился хозяин.
3: «Извозчик сказал, что положил их на прилавок. Поищи, они должны где-то быть».
0: В магазин снова вошли покупатели. Пока хозяин обслуживал их, Эрвин искал деньги. Он смотрел везде – в ящиках, под столом, на прилавке, на полках. Денег нигде не было. Выбрав свободную минуту, господин Майнгард запаковал несколько книг по заказу.
1: «Куда отнести этот заказ?»
0: – спросил Эрвин, готовый выполнить свою работу.
3: «Это сделают другие, а ты ищи деньги»,
0: – недовольно ответил хозяин. Эрвин смутился. Он уже больше часа искал деньги и не мог найти.
1: «Может, отдать хозяину те 5 марок, которые я нашел утром?»
0: – думал он.
1: «Но это же будет нечестно. Это вовсе не его деньги».
0: В конце рабочего дня, когда за последним покупателем закрылась дверь, хозяин спросил.
3: «Ну что, Эрвин, ты нашел деньги?»
1: «Нет, господин Майнгард».
3: «Куда ты их спрятал?»
0: Повысил голос хозяин.
3: «Извозчик сказал, что оставил их на прилавке. Кроме тебя, там никого не было».
1: «Я честно говорю, я не брал»,
0: – твердо сказал Эрвин, открыто глядя господину Майнгарду в глаза.
3: «Хорошо. Тогда выворачивай карманы».
0: Эрвин вынул из одного кармана перочинный нож и карандаш и положил на стол.
1: «Господин Майнгард, а в этом кармане у меня 5 марок, но они не ваши. Я нашел их сегодня утром около вокзала».
3: «Нашел, говоришь? Как же это у тебя получилось? Может быть, их тоже кто-то ищет?»
1: «Я у многих спрашивал, но никого не встретил, кто потерял бы»,
0: — просто сказал Эрвин.
3: «Странно. Ты нашел именно столько, сколько пропало у меня. Уж не кажется ли тебе это слишком подозрительным? Ты же знаешь, что Бог все видит. И если ты меня можешь обмануть, то Бога не обманешь».
0: Как ни пытался Эрвин объяснить, что он не вор и на самом деле не знает, куда исчезли деньги за проданную бумагу, хозяин ему не верил.
4: «Ну что ж, иди домой», —
0: холодно сказал господин Майнгард. Дома Эрвин еле сдерживал непрошенные слезы.
1: «Мама, это нечестно. Я больше никогда не пойду на эту работу. Хозяин думает, что я его обокрал».
0: Разгоряченный Эрвин сбивчиво рассказал о событиях прошедшего дня.
5: «Я верю тебе, Эрвин», —
0: спокойно сказала мама.
5: «И знаю, что перенести такое нелегко. Но в Библии есть утешительное слово. Послушай. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Святое Писание верно и безошибочно. Оно достойно того, чтобы мы верили ему. Давай помолимся Господу и расскажем ему все наши тревоги. Не знаю, каким образом Господь избавит тебя, но Он близок к тем, кто доверяется ему».
0: После праздника Эрвин снова пришел на работу. Теперь ему приходилось нелегко. Хозяин постоянно проверял его. Работники господина Майнгарда, каким-то образом узнавшие историю с деньгами, подтрунивали над Эрвином. Их колкие насмешки настолько угнетали Эрвина, что ему не хотелось ходить на работу. Дома его все чаще можно было застать за чтением Библии. Он искал в ней утешение и силу, чтобы терпеливо сносить обиды.

0: Незаметно пролетел год. Эрвин по-прежнему добросовестно выполнял все поручения хозяина, и тот, не замечая за ним никаких нечестных поступков, изменил свое отношение к нему и даже разрешил обслуживать покупателей. В конце года тот самый извозчик снова зашел в магазин, и господин Майнгард как бы невзначай завел разговор о его прошлогодней покупке. Извозчик улыбнулся.
1: «В эти дни у меня всегда бывает так много заказов, что я боюсь перепутать их и обычно кладу деньги в конверт и подписываю, что на них купить. Вот и в этот раз у меня куча конвертов и заказы самые разные. Чего только не требуется нашим хозяюшкам».
0: Товар в магазине господина Майнгарда пользовался спросом, и торговый зал со временем стал маловат. Хозяин купил по соседству дом побольше и переоборудовал его в магазин. Мебель и товар переносили несколько дней. Жена господина Майнгарда наводила порядок в его бумагах. Что-то выбрасывала в большую коробку для мусора, что-то аккуратно складывала в папки.
2: «Штемпельная бумага. 5 марок».
0: В полголоса прочитала она на голубом конверте без марки.
3: «Что ты сказала?»
0: Переспросил владелец магазина и взял у нее конверт. Он растерянно осмотрелся и вдруг громко позвал.
3: «Эрвин, иди сюда!»
0: Подошел не только Эрвин, но и другие работники магазина. Господин Майнгард открыл конверт и достал блестящую монету. Сердце Эрвина чуть не выпрыгнуло от радости. Бог услышал его молитвы, Бог вступился за него.
3: «Прости меня, Эрвин!»
0: Серьезно сказал господин Майнгард.
3: «Я был очень несправедлив».
0: Эрвин лишь улыбнулся в ответ. Работники в недоумении переглянулись, а потом кто-то из них сказал:
1: «Как мы ошиблись! А оказывается, Эрвин был совсем не виноват».
0: Господин Майнгард взял с полки Библию в кожаном переплете и, открыв первую страницу, размашистым почерком написал: «Эрвину за верность».
3: «Прими от нас этот подарок»,
0: сказал он торжественно.
3: «Бог сделал явной твою правоту. Будь всегда честным и не бойся страдать за правду».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших радиобеседах. Сегодня мы продолжим читать третью главу книги пророка Иеремии, в которой осуждается отступничество. Сначала от Бога отступило Северное царство, Израиль, и все Божьи увещевания о покаянии остались без ответа. Израильтяне предались идолопоклонству, и Бог отправил их в ассирийское рабство. Теперь же он обращается к Иудее с предостережением. «Судьба твоей сестры должна послужить тебе уроком». Бог снова и снова вспоминает события недалекого прошлого, называя Иудею и Израиль сестрами. Послушайте седьмой стих третьей главы, повествующий о многочисленных призывах Бога к покаянию. «И после того, как она все это делала, я говорил, возвратись ко мне, но она не возвратилась. И видела это вероломная сестра ее Иудея». Бог наказал 10 северных колен ассирийским пленом, а теперь наказание грозит вероломной Иудее. Бог объясняет: «Я дал Израилю возможность вернуться ко мне, я принял бы его, но он не пришел. И сестра Израиля, Иудея, видела все это. Получается, что Иудея грешна вдвойне». Я считаю, что наказание Иудеи оказалось гораздо хуже, чем положение 10 северных колен. И это по вполне понятной причине. Иудея видела пример Израиля, но не извлекла для себя никакого урока. Ту же самую картину мы наблюдаем сегодня, не правда ли? Трагедия нашей страны и всего нашего поколения в том, что у нас есть Библия, но лишь немногие читают ее. Я устал слушать, как люди говорят: «У нас есть Библия, мы можем читать ее, Слово Божье доступно нам». Да, слава Богу, Библия у нас есть, но действительно ли мы читаем ее? Иудея не обратилась к Богу, хотя и видела перед собой пример Израиля. А у нас с вами есть сегодня Слово Божье. Поэтому я считаю, что Бог будет судить нашу страну гораздо более сурово, чем такие страны, где запрещается читать Слово Божье. У них там нет Библии, а у нас с вами есть. И Бог осудит нас в соответствии с предоставленными нам возможностями. Обратите внимание также на стихи 9 и 10 из 3 главы. «И явным блудодейством она осквернила землю и прелюбодействовала с камнем и деревом. Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, — говорит Господь. Эти люди делали себе идолов из камня и дерева. Пробуждение при царе Иосии действительно имело место, в этом нет сомнений. Множество людей обратились к Богу. Но среди обратившихся было немало тех, кто воспринял Бога и его заповеди лишь поверхностно. А что касается всего народа, то он не воспринимал Бога всерьез. Я полагаю, что сегодня интерес к Слову Божьему возрастает, и спасается больше людей, чем в то время, когда я занимался служением. Но будьте осторожны, это не пробуждение. Это в значительной степени поверхностное явление. Не обманывайте себя сообщениями о том, что многие приняли Христа. Если вы поделите цифры, которые вам сообщили, пополам, то, может быть, вы получите число тех, чье обращение было искренним. Мы видим поверхностное движение, но не видим того, что в глубине. Итак, послушайте, что говорит Бог Иеремии. Читаю вам стихи с 11 по 13. «И сказал мне Господь: отступница, дочь Израилева, оказалась правее, нежели вероломная Иудея. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи: возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь. Не вечно буду негодовать.
«Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали», — говорит Господь. Бог ясно говорит, что грех Иудеи больше, нежели грех Израиля. У северных колен не было такой возможности, как у южных. У них не было храма, не было рукописи с текстом Слова Божьего. Вот почему суд, который постиг Иудею, был более суровым. Я считаю, что и нас ждет очень суровый суд. Бог возвещает Израилю, что вернет его в родную землю, если только люди вновь обратятся к нему. И здесь мы еще раз видим, насколько Бог милостив и чуден. Нам достаточно только признать свою вину, чтобы вернуть его расположение. Сегодня люди неохотно признают свою вину. Многие так называемые духовные движения нашего времени вообще не предполагают покаяния. Недавно я прочитал одну книгу, которая меня очень обеспокоила. Автор рассуждает на христианские темы, но постоянно говорит о себе, а Бог словно и ни при чем. Да, он утверждает, что Бог много сделал для него. Он говорит, что благодаря Богу он стал миллионером и добился успеха, но нигде он не пишет, что Бог спас его от греха. А Бог призывает нас признать свою вину как грешников. Друзья мои, вы считаете себя христианами, и что вы под этим подразумеваете? Вы, возможно, скажете, что верите во Христа. Верите как? Вы говорите, что верите в Него как своего Спасителя. Чудесно, рад это слышать. А спас ли Он вас от греха? Помните, Христос умер на кресте, чтобы спасти вас от греха, а не для того, чтобы обогатить вас или сделать миллионером, или сделать здоровым. Он умер, чтобы спасти всех нас от греха. Он принял на Себя все наши прегрешения, а мы много грешили перед Богом. И Бог через Иеремию велит нам признать вину свою. Причем Его призыв относится не только к народу Иудеи, но и к нам с вами. Послушайте продолжение Божьего обращения к народу, стихи с 14 по 16. «Возвратитесь, дети отступники, — говорит Господь, потому что я сочетался с вами, и возьму вас и по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион, и дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, — говорит Господь, — не будут говорить более «Ковчег Завета Господня». Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. Как же велика благодать Божья, друзья мои, если у вас есть пастор, который действительно учит вас Слову Божьему, обнимите его и не забывайте благодарить его за то, что он делает. Вы должны оберегать его, потому что он ценный человек. Таких людей мало, и они крайне нужны в наши дни. Слова «в те дни», которые использованы здесь, относятся к тысячелетнему царству. Иеремия в своей книге постоянно напоминает о нем, и это напоминание, как луч света во тьме. Представляете себе картину? Пасмурное небо. Но вдруг сквозь тучи пробиваются лучи солнца, и вы видите радугу. Вот так и Иеремия периодически напоминает нам о славном будущем. А в последующих строках мы найдем одну маленькую драгоценность — это чудесное пророчество. Послушайте стихи с 15 по 19. «В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего. В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли северной в землю, которую я дал в наследие отцам вашим. И говорил я, как поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее наследие множества народов, и сказал, ты будешь называть меня отцом твоим,
и не отступишь от меня». Здесь сказано: «Ты будешь называть меня отцом твоим». Ни один житель Израиля никогда не называл Бога своим отцом. Бог был отцом народа израильского, и Бог называл народ Израиля своим сыном. Он никогда не звал своим сыном Давида. Он звал его своим слугой. И Моисея он сыном не звал. Только в день благодати мы названы будем сынами Бога. Как же нам повезло! Вспомните Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Те, кто просто поверят в Его имя, станут детьми Бога. Он спас вас от греха. Значит, вы не просто спасенный грешник, а Сын Божий, и это прекрасно». Я хочу также обратить ваше внимание на стихи 22 и 23. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Поистине напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине в Господе Боге нашем спасение Израилева». Господь обещает исцелить нас. Могу вас уверить. Если вы отступник, то вы нуждаетесь в исцелении, и Бог обещает: «Я исцелю вас, если вы придете ко мне». Давид в 120-м псалме стихи 1 и 2 пишет: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Итак, помощь приходит свыше, с гор, спасение от Господа. Но Иудея не признала своей вины. Послушайте стих 25. «Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим, мы и отцы наши от юности нашей и до сего дня, и не слушались голоса Господа Бога нашего». Мы много слышали о Божьих благословениях и дарах. Это чудесно. Мы должны благодарить Бога за то, что Он благословляет нас. Но слышали ли вы о том, что нам недостает славы Божьей, потому что мы грешники? Говорили ли вы Ему, как вам не хватает Его славы, которой вы лишены из-за множества ваших прегрешений? Помните о наказании, которое постигло Иудею, и ведите себя смиренно пред Богом. Иудея не хотела смириться перед Богом, и Бог отправил ее в рабство. Часто я спрашиваю себя, когда же Господь решит наказать нас? Ведь мы тоже должны склониться перед Ним. Заканчивая изучение третьей главы книги пророка Иеремии, я коротко подытожу то, о чем мы здесь говорили. Итак, мы с вами обсуждаем тот период служения Иеремии, когда уже начались реформы царя Иосии, но Слово Божие еще не было обнаружено в храме. Это были реформы, но не пробуждение. То, что происходило, не затрагивало глубин народного сознания. Иосия был искренним, он действительно искал Бога. Он слушал то, что говорил Иеремия, но люди не возвратились к Богу, несмотря на то, что некоторые из пророчеств Иеремии сбылись. Второе обращение Иеремии к народу начинается в третьей главе и продолжается до шестой. Оно посвящено теме отступничества. Я уже читал вам эти слова. Десятый стих третьей главы. «Но при всем этом вероломная сестра ее Иудея не обратилась ко мне всем сердцем своим, а только притворно, — говорит Господь». То есть обращение людей к Богу было чисто показным. Да, они ходили в храм, совершали обряды, но сердца их были далеко от того, что они делали. Иосия пытался возродить искреннее, духовное поклонение Богу, но пробуждение не произошло, перемены не были глубоки. Я не уверен, что то, что я наблюдаю сейчас вокруг себя, — настоящее пробуждение. Да, у людей снова возник интерес к Слову Божьему. Но, может быть, это всего лишь любопытство со стороны многих. Все зависит от того,
искренни они в своем обращении к Богу или же нет. И хотя во времена Иеремии происходила скорее реформа, чем подлинное обращение народа к Богу, это побудило его произнести потрясающее пророчество, записанное в третьей главе в стихах с 16 по 18. Он предсказал, что наступят дни, когда все народы соберутся к Дому Божьему в Иерусалиме. Сам этот факт должен был предостеречь Иудею от пустых ритуалов. Но она не вняла сказанному. Однако Господь продолжал упрашивать свой народ. Я приведу вам еще раз 22 стих 3 главы, где раздается призыв Бога Отца. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». А сейчас давайте обратимся к 4 главе книги Иеремии, в начале которой мы читаем о благодатном отклике Господа на любое движение народа по направлению к себе. «Если хочешь обратиться, Израиль, — говорит Господь, — ко мне обратись, и если удалишь мерзости твои от лица моего, то не будешь скитаться, и будешь клясться, жив Господь, в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». Бог сильно заинтересован в покаянии своего народа. Он хочет, чтобы люди снова установили праведные отношения с Ним. Он обещает, что не сгонит их из родной земли, если они вернутся к Нему. Реформы Иосии не принесли, к сожалению, никакой пользы. Можно бросить зерно в почву, но для этого почву надо сначала подготовить. Сеять на камне не имеет смысла. Наш Господь говорит об этом в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 6. «Не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Я считаю, что действительно бывают такие случаи, когда нести людям Слово Божье не имеет никакого смысла. Иногда люди слушают благую весть из любопытства или скуки, и Богу это не нравится. Как сказал об этом доктор Айронсайд: «Окаменевшая в своем ожесточении почва человеческих сердец сперва должна быть обработана плугом убеждения. И далее Бог осуждает свой народ. Он произносит приговор и призывает вернуться к себе. Наконец, он предрекает суд над ними. Поверьте мне, Иеремия не стал смягчать выражений. Мне кажется, что нам сегодня нужно поменьше утешений и побольше пророков. Надо разрыхлить затвердевшую почву, ибо народ в опасности. Мы можем считать себя одним из величайших народов мира. Но для того, чтобы нас победить, может оказаться достаточно одной ночи. Великий Вавилон пал за одну ночь. Александр Великий неожиданно умер, и империя его рухнула. Римская империя развалилась изнутри. И таких примеров множество. Величие нации основано не на атомной бомбе и не на всемогущем долларе. Государства гниют изнутри, их убивает безнравственность. Иногда об этом кто-то вспоминает, но эти голоса звучат слишком редко. Мне кажется, что мы бросаем семена в жесткую почву, и Господь предупреждает, что это бесполезно. Бог по-прежнему дает Иудее возможность вернуться к Нему. Послушайте 4 стих. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Люди совершали обряд физического обрезания, что показывало их принадлежность к народу Израиля. Но Бог говорит здесь не о формальном соблюдении обряда. Обрезание имело определенное медицинское значение. Однако этот обряд предназначался прежде всего для укрепления духовной жизни. Нужно было, чтобы сердца людей обратились к Богу. Иначе, как предупреждает Иеремия,
С севера придет вавилонская армия, чтобы погубить Иудею. Обратите внимание на стихи с 6 по 8. «Выставьте знамя к Сиону, бегите, не останавливайтесь, ибо я приведу от севера бедствие и великую гибель. Выходит лев из своей чащи, и выступает истребитель народов. Он выходит из своего места, чтобы землю твою сделать пустынью. Города твои будут разорены, останутся без жителей. Посему припаяшьте с вретищем, плачьте и рыдайте, ибо ярость гнева Господня не отвратится от нас». Иудея видела, как были порабощены 10 северных колен, и теперь Иеремия предостерегает иудейский народ о возможности такого же наказания. На севере возникла новая могущественная держава. Она придет и погубит Иудею. По природе своей человек не способен быть праведным. Вот почему Иеремия призывал свой народ к обрезанию сердец. Но люди отказались вернуться к Богу. А когда народ, церковь или отдельный человек отходит от Бога, то и Бог покидает его. Помните, как Господь Иисус Христос предложил себя Израилю в качестве царя? Его не приняли. Тогда и Он отверг их. Христос сказал им, как записано в Евангелии от Матфея, глава 23, стих 38, «Се оставляется вам дом ваш пуст». Почитайте полностью 23 главу Матфея. «И если вам тогда не станет страшно, то вас уже ничем не напугать. И не говорите, что Иисус был кроток». События 2000-летней давности говорят о противоположном. Люди отвергли Его, и Он их отверг. Итак, дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа подошла к концу. В следующий раз мы продолжим чтение 4 главы книги пророка Иеремии. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год.
2: Из поэтических тетрадей. Александр Залецкий. «Я выбираю любовь». Наш эфир преисполнен обилием слов. Их так трудно все разобрать. Я из тысячи слов выбираю любовь, чтобы мог меня каждый понять. На жестокий наш мир, что лукав и суров, я глазами Иисуса смотрю. Я из множества чувств выбираю любовь и ее вам от сердца дарю. А подступят враги, пригрозят смертью вновь, лук в руке, я к сражению готов. И из множества стрел изберу я любовь, чтобы не было вовсе врагов. Я хочу вам поведать, Господь мой каков, где дорога в небесный чертог. Я из множества правд выбираю любовь, потому что она и есть Бог. Понял я, в этой жизни основа основ – труд для Господа, не для гроша. Я из множества дел выбираю любовь, чтобы не оскудела душа. Олег Соболев. «Подарить любовь». Лежит бесформенное тело, и не видать остатков от души, а у толпы в глазах законченное дело. Умрет к утру, тут жизни не ищи. Но осторожно и не смело вдруг вышел некто из толпы, укутал остывающее тело и накормил, вняв голосу мольбы. Забывший о себе, о ранах, пытаясь шансы к жизни подарить, в бессилье голосу внимает и верит слову свыше «жить». И, улыбаясь, смотрит в небо, как те, кто благодатью возрожден, в крови Христа находит силу смело, чтоб подарить любовь тому, кто свыше не рожден. Твердят мне, коли повезло родиться, копи деньжат, ешь, пей и веселись. Но почему душа моя, как птица, из тесной клетки часто рвется ввысь? Внушают мне, ты гений среди ничтожеств, и ближнего не принимай всерьез. Но почему так часто совесть гложет, и сердце разрывается от слез? Я истину в вине найти пытался, и на страницах самых мудрых книг, увы, от знаний только надмевался, а истина...

0: истины я так и не постиг. А может быть, ее и вовсе нету, и ток исканием тесный темный гроб. Но сущий неземным, пречистым светом вмиг просветил души моей окоп, и под лучом небесного хирурга гнойник греха прорвался и истек. Смертельно побледнел я от испуга, увидев то, что показал мне Бог. Меня бы снять давно в анфас и в профиль, и в картотеку адову внести, но Божий Сын, распятый на Голгофе, молил Отца грехи мои простить, и тотчас же душа моя воспряла, омытая в святой Его крови, и пелена неверия упала. Теперь я знаю, истина в любви. Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет. Люди будут предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся. Таковых удаляйся. Второе послание Тимофею, глава 3, стихи 4-5. Можно ли сказать, что мы живем в последние дни перед восхищением Церкви? Как понять, что день Господень приближается? Эти вопросы волновали и продолжают волновать многих последователей Иисуса Христа. Конечно, о дне и часе пришествия Господа никто не знает. Но Бог в Своем Слове оставил нам определенные подсказки, указывающие на период времени, который будет предшествовать возвращению Спасителя. Апостол Павел предупреждает Тимофея и всех христиан о том, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ужас последнего времени будет не в войнах, голоде или болезнях, а в духовно-нравственном разложении всего общества. Перед пришествием Иисуса Христа предательство станет нормой. Люди будут думать только о себе. Наглость, движимая страстными желаниями, проникнет во все сферы человеческого бытия. Эгоизм, жадность, злость, лживость будут вершителями человеческих судеб. Людей будет распирать от чувства собственной важности и величия. Сластолюбие одержит верх над благочестием и боголюбием. Люди станут поклоняться себе, а не Богу. Бесчестие проникнет даже в среду церкви и обессилит ее. Христиане будут довольствоваться посещением церкви по воскресным дням и участием в религиозной литургии. Внешне будет казаться, что они все делают правильно, но истинное благочестие будет отвергнуто, а Божья сила забыта. На такие грехи, как самолюбие, сребролюбие, гордость, надменность, злоречие, непокорность родителям, неблагодарность, нечестивость, недружелюбность, непримиримость, клевета, невоздержанность, жестокость, недобролюбие, предательство, наглость, напыщенность, народ Божий перестанет обращать внимание. Святой Дух указывает на признаки последнего времени не для того, чтобы напугать христиан, но чтобы искренне доверяющие Богу могли приготовить себя к восхищению Церкви. Христиане, живущие в последние дни, не должны уподобляться мирским людям и жить их жизнью. По этой причине Павел говорит: «Знай, то, на что обращает внимание апостол, очень и очень важно. Приведенный выше перечень является неким тестом и рассчитан на самопроверку. Кто-нибудь скажет, а разве сегодня дела обстоят иначе? Действительно, греховность присутствовала во все дни человеческого бытия. Но отличительной чертой последнего времени станет повальная подмена нравственно-этических понятий. Люди возлюбят тьму больше, нежели свет. А таковых людей, согласно наставлению Павла, возрожденным от Святого Духа христианам, необходимо удаляться и не иметь с ними ничего общего, потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 33. «Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой?» Второе послание Коринфянам, глава 6, стих 14. «Христиане должны стоять на страже, и в первую очередь необходимо оберегать не церковные правила и предписания, а истину Слова Божьего. Только постоянное молитвенное общение с Богом и с духовными христианами и применение Божьего Слова в повседневной жизни помогут устоять в этом беснующемся мире и подготовят церковь к восхищению. Еще немного, и мы увидим того, в кого верили, кому доверяли и благодаря жертве которого получили вечное спасение. Мы увидим Его, Царя царей и Господа господствующих. Мы увидим Его таким, как Он есть». 1 Иоанна, глава 3, стих 2.
1: Пережитое. Татьяна Куфельд. Утешение. Беда пришла неожиданно, навсегда изменив мою жизнь. Известие о смерти мужа упало на меня грудой камней. Из груди исходил звук, похожий на звериный, а разум кричал: «Нет, нет, нет!» Мне хотелось убежать, скрыться, забыться, проснуться, как от кошмарного сна. Было ощущение, будто я оказалась в вакууме. Не за что схватиться, зацепиться. И нет ни одной успокаивающей мысли, которая давала бы хоть какую-то надежду. Думая, что именно такими переживаниями мог бы поделиться каждый, кто в своей жизни пережил смерть близких людей: мужа, жены, детей. Боль потери была кровоточащей раной, с которой нужно было жить дальше. Время шло, складываясь в дни и месяцы. Нужно было привыкать к новой жизни. А для этого необходимо было душевное усилие и даже смирение с тем, что утром ты просыпаешься, а рядом нет любимого человека. Вечером никто не откроет дверь своим ключом. Однажды утром, пробудившись от сна, я поймала себя на мысли, что устала жить в печали, засыпать в слезах и просыпаться несчастной. В сердце промелькнула мысль: «Перестань жалеть себя». Поймав эту мысль, я задумалась. Да, действительно, неужели мне нечему больше радоваться? В эту минуту в мою комнату вбежал сынишка, ручонками повернул к себе мое лицо. Я поняла, что он, вглядываясь в мои глаза, хотел увидеть в них радость, мир, покой и жизнь. Да, я должна жить полноценно, и это стало моим волевым решением. В свои 30 лет я начала жить заново. Я перестала считать свои потери, жаловаться, жить воспоминаниями. Научилась уходить от мыслей жалости к себе и горечи несостоявшегося. Сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что если Бог закрывает одни двери, то обязательно открывает другие. Я знаю, что Бог приготовил мне счастливую судьбу. Он нашел меня посреди моего несчастья, привлек к себе, открылся мне, привел и моего сына в свою школу.
2: Именно в его школе мы научились правильно относиться к жизни и ко всему происходящему вокруг. Пройдя определенные переживания и страдания, моя душа сделалась способной сопереживать, сострадать, принимать Божью любовь, верить ей, утешаться ею и все, что Он посылает мне в жизни, принимать с полным доверением и смирением, зная, что все содействует ко благу. Мне нравится повторять слова «Лишь стоит под крепкую руку смириться, и крест деревянный в два белых крыла превратится». Сейчас мне 63 года. Прожита большая часть моей жизни, и я понимаю, что мое призвание — быть вдовой. Но сколько обетований оставил Господь в Слове Своем, которые сопровождают меня на протяжении всей моей жизни. Прежде всего, Господь сказал, что Он — Бог вдов и сирот. Так оно и есть. Он помог мне воспитать и направить на правильный путь сына, которым я по праву горжусь. Господь много трудится в нем и многое совершает через него. Со всяким вопросом я прибегаю к Господу, невидимому супругу души моей, другу, наставнику. Я вижу, как Он бережет мой внутренний мир, сопереживает вместе со мной мои неудачи, помогает найти выход в трудных ситуациях, а заодно учит терпению и смирению. В жизни каждого человека бывают взлеты и падения. И как хорошо, что мой небесный супруг всегда постоянен. Он очень ревностно защищает меня, потому что я его. Научить свое сердце принадлежать Господу значит доверять Ему во всем. Отдать, когда нужно, и принять, когда Он дает. Общаясь с Господом через Слово, я каждый день нахожу Его обетование. Очень люблю слова из 120-го псалма. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа». Вспоминается один случай, который произошел в женском христианском лагере для вдов и одиноких. К нам в лагерь приехала вдова. Прошла всего неделя, как она похоронила мужа. Семья была хорошая, муж был служителем в церкви, они воспитали 5 детей. После похорон дочь с зятем уговорили маму поехать в лагерь, чтобы хоть как-то утешиться в горе, отвлечься от печальных мыслей. Когда она приехала, к ней один за другим стали подходить сочувствующие, выражая соболезнования. Она кротко принимала их и сидела с опущенными глазами. Люди проявляли к ней повышенное внимание. Их взгляды говорили без слов «Какая ты бедная!». По утрам она приходила с заплаканными глазами, и бывало видно, что она проплакала всю ночь. На третий день она засобиралась домой. Ясно было, что нужно было принимать радикальные меры. Нам пришлось объяснить сочувствующим, что пережившему потерю человеку необходимо как можно быстрее забыть свои горестные мысли и переключиться на мысли, посылаемые Богом в утешение, и что мы своими бесконечными соболезнованиями только постоянно напоминаем ей о потере. Мы долго беседовали с этой сестрой, но не учили, а просто разговаривали и просили рассказать о своей семье. Результат был сверх наших ожиданий. Она открыла свое сердце и стала говорить, а мы только слушали, понимая, что через эти приятные воспоминания она освобождала свое сердце от горестей. В конце беседы она сама сделала заключение, что очень благодарна Богу за мужа и за то, что именно ей Господь дал его, и она была счастлива с ним. В молитве она благодарила Бога за все. После разговора сестра осталась с нами до конца лагеря и, утешенная, вернулась домой. Хочу описать и другой случай. У одной нашей сестры после продолжительной и тяжелой болезни умер муж. После похорон она ушла в такое глубокое состояние уныния и жалости к себе, что к ее сердцу не было никакого доступа. Она закрылась, никого не хотела видеть и ушла в свои печальные мысли, живя воспоминаниями. В каждой комнате своей квартиры она расставила портреты мужа, зашторила окна и зажгла свечи. Впоследствии Она перестала ходить в церковь. Она не открывала нам дверь, когда мы хотели навестить ее, ни с кем не хотела видеться. Прошло около 10 лет, и вот плачевный результат. Сейчас эта относительно молодая женщина очень больна, на всех обижена и по-прежнему никого к себе не подпускает. Живет она в полном одиночестве, болезни и душевной тоске. В заключение еще раз хочу напомнить, как важно научиться свое сердце отдать Господу, доверять Ему во всем, отдать, когда нужно, и принимать, когда Он дает. А быть вдовой в Господе не ущерб, а особое положение. Ведь сам Господь берет вдову под свою особую защиту, и никто не похитит ее из руки Его.
3: Игорь Рейхельгаус. Размышления над словом. Любит, боится. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Ефесянам 5:33. В размышлениях апостола Павла о любви и браке удивительным образом сочетаются цинизм и романтизм. 7 глава 1 послания к Коринфянам полна негативной резкости. Все чувства, так сказать, в грязь. Хорошо мужчине не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа. Трудно поверить, что эти слова написал тот же человек, который в послании к Ефесянам говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее» Ефесянам 5:25. Как совместить эти два противоположных взгляда на брак? И почему свои мрачноватые размышления о браке в послании к Коринфянам Павел заканчивает замечанием о том, что оставшись одна, женщина будет счастливее? Нигде ведь он не говорит, что мужчина будет счастливее один, а вот о женщине говорит именно так. Я думаю так. В послании к Ефесянам в 5 главе апостол рисует картину идеала, а в послании к Коринфянам в 7 главе признает, что реальность от идеала бывает сильно далека. И, видимо, потому что именно мы, мужчины, далеки от идеала. То есть и мужчину, и женщину, конечно, Павел предупреждает, что если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Но, подводя итог, Павел приходит к выводу, что женщину скорбей в браке ждет все-таки больше. Представляете, что было бы, если бы какой-нибудь Вася сделал своей Маше предложение, воспользовавшись аргументами 7 главы послания к Коринфянам: «Выходи за меня, Маша, а то вокруг так много разврата, и я не в силах совладать со своей страстью». На какой ответ, кроме пощечины, он может рассчитывать? В ход обычно идут аргументы 5 главы послания к Ефесянам: «Люблю, как Христос, церковь, отдам жизнь, а девушка-то верит?» Нет, но он и сам в этот момент, скорее всего, верит. Но в глубине души женщины, по сути своей, это Ефесянам 5, а мужчины – 1 послание к Коринфянам 7. Вот вы, дорогие женщины, и сильнее разочаровываетесь. Мы вас разочаровываем. Так что, девушки, не верьте церковно-общественному мнению, что замуж надо выйти любой ценой, что, оставшись одна, женщина становится ущербной. Библия говорит: она блаженнее, если останется так. Другими словами, если останется одна, будет счастливее. Это не страшилки, это констатация факта, поэтому так и относитесь к замужеству, как к предприятию с высокой степенью риска. Впрочем, Иисус, вспомним притчу о талантах, учил, что риск – это дело благородное. Поэтому существует, кроме 7 главы 1 послания к Коринфянам и 5 глава послания к Ефесянам. 5 глава послания к Ефесянам – это сплошная романтика. Текст в ней настолько возвышенный, что о нем сложно говорить. Страшно опошлить эту красоту какими-то банальными комментариями. Прочтем весь отрывок. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его, поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Ефесянам 5:25-33. Пятую главу послания к Ефесянам можно сравнить с хрупкой драгоценной хрустальной вазой, которой нельзя прикасаться грязными, неловкими и грубыми руками. Впрочем, кто-то спросит, что может быть красивого в утверждении о том, что жена должна бояться, греческое «фобио», своего мужа. Здесь я призываю толковать Библию в соответствии с самой Библией. Все, что мы знаем об учении Иисуса и Павла, говорит о беспрецедентном уважении, с которым они относились к женщинам, в чем далеко опередили свое время. Думаю, в этом уважении отчасти и кроется причина резких выражений Павла в 7 главе 1 послания к Коринфянам, в которой он говорит, что многие женщины будут счастливее, если останутся одни. Видимо, дефицит настоящих мужчин – это проблема не только 21 века. Исходя из всего этого, трудно представить, что Павел видит идеальный брак таким, в котором жена испытывает животный страх перед своим мужем. Скорее, фобио здесь все-таки означает «уважает», «относится с почтением», как это и передают многие современные переводы. В призыве Павла к мужьям любить своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, и к женам повиноваться своим мужьям и уважать их, мне видится тактика мудрого учителя или тренера. Такой учитель дает каждому ученику индивидуальное задание, чтобы отточить именно те навыки, с которыми ученик испытывает трудности. Выше в этой главе апостол призывает всех христиан повиноваться друг другу. Да и жертвенная любовь, к которой апостол призывает мужчин, предполагает подчинение собственных интересов интересам жены. В послании к Титу Павел призывает женщин любить своих мужей, Титу 2:4. Таким образом, и подчиняться, и любить, обе эти заповеди относятся и к мужьям, и к женам. Но в послании к Ефесянам в 5 главе Павел подчеркивает для мужчин ту заповедь, которую им сложнее исполнять, а для женщин ту, с которой у них больше всего проблем. Мужчины плохо умеют любить, зато им, нам, часто проще абстрагироваться от семейных проблем, как бы подчинившись жене и переложив всю ответственность на нее. Делай, что хочешь. Женщины в целом больше способны на жертвенную любовь, но им трудно уважать своих мужей. А за что его уважать? Проще все решить самой, чем заставить мужчину быть мужчиной, принимать решения и нести за них ответственность. Перед Павлом стоит архисложная задача – написать о браке то, что будет уместно во все времена и во всех культурах, где будут читать его послания. И по вдохновению Духа Святого он решает эту задачу, рассказывая нам, какими красивыми могут быть отношения, если мужчина и женщина будут ставить перед собой задачу делать то, что каждому из них по природе делать сложнее всего. Так что, дорогие мои, любите, будьте любимы, и защищайте свою любовь.

0: Вера и жизнь. Томас Бауман. Об утрате способности удивляться. Удивление – один из способов общения с Богом. И, кажется, люди в большинстве своем утрачивают эту способность. Исключение составляют лишь дети. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного в Вашингтоне. Это произошло 12 января 2007 года, около 8 часов утра. В здании станции метро Элефант Плаза в столице США, Вашингтоне, один молодой человек, вынув из футляра скрипку, положил ее перед собой на каменные плиты и, бросив в него несколько монет в качестве разменных, начал играть. Он начал с чеконы из партиты «Ре минор номер 2» Иоганна Себастьяна Баха, одной из самых значимых композиций для скрипки соло, предъявляющей наивысшие требования к музыканту. После чеконы молодой человек исполнил другие произведения. В целом его выступление длилось 43 минуты. За это время мимо него прошли 1097 человек. Часы пик. Все торопятся, спешат на работу. 7 человек остановились и минимум минуту слушали музыку. Около 27 человек бросили деньги в футляр, где набралось немногим более 32 долларов. Итак, 1070 человек в спешке пробежали мимо музыканта. Большинство из них даже не повернули головы в его сторону. Никто не аплодировал. Никто и не понял, что в метро играл один из лучших в мире скрипачей-виртуозов, исполняя несколько величайших композиций для скрипки соло на одном из знаменитейших инструментов — скрипке работы Страдивари 1713 года стоимостью 3,5 миллиона долларов. За два дня до этого события Джошуа Белл выступал перед восторженной публикой в бостонском концертном зале, где билет на средние места стоил 100 долларов. Его выступление на станции метро было частью эксперимента от газеты «Washington Post». Вопрос был поставлен так: замечаем ли мы красоту, если встречаем ее в необычное или неблагоприятное время, холодным январским утром, в часы пик, в необычном месте, в неуютном здании метро? Любопытная деталь. Лишь одна группа людей проявляла в то утро интерес к музыканту и его искусной игре. Это были дети. Всякий раз, когда мимо проходил ребенок, он хотел остановиться и послушать, и каждый раз взрослые оттаскивали его. Обладают ли дети особым восприятием прекрасного и необыкновенного? Или это просто их простота и чистосердечность, а важность пунктуальности еще не дошла до их сознания? Воспринимаем ли мы, взрослые, красоту только тогда, когда ожидаем ее? Если это так, то сколько прекрасного мы упустили в нашей жизни, пройдя мимо и не обратив на него внимания? В отличие от детей, взрослые частично или даже полностью утратили способность удивляться. Мы слишком невозмутимы и сильно заняты, слишком много видели и пережили. У нас на все есть свое объяснение. Изумление — противоположность знанию. Безучастно мы спешим в деловитой суете по жизни, замкнувшись в нашем узком мире с его планами, намерениями и заботами. Не так ли и нам, христианам, бывает иногда трудно выслушать Бога во время нашего личного общения с Ним, заполнив эту беседу нашими нуждами и заботами? Уделяем ли мы достаточно времени тому, чтобы удивляться милости Божией, изумляться необыкновенному творчеству, выраженному в окружающем нас мире, милосердию и долготерпению Христа по отношению к нам. Удивление – один из способов общения с Богом, и порой, кажется, люди утрачивают эту способность. Исключение составляют лишь дети. Не связано ли это с тем, что мы разучились удивляться, концентрируемся на недовольстве, тогда как благодарные люди считаются чудаками? И не является ли изумление предпосылкой искреннего трепета по отношению к Творцу Вселенной? Наше интервью с Тахиром Талиповым, миссионером среди мусульман, посланный к своим. Тахир, по вашему имени и фамилии можно понять, что вы татарин.
1: Да, я татарин, но мое имя и моя фамилия арабского происхождения и распространены практически среди всех народов исламского мира. Имя переводится как «очищенный», а фамилия – имя дяди пророка Мухаммеда, который не стал мусульманином.
0: Мы знаем вас как проповедника, миссионера, посвященного благовестию Евангелия христианина. Как вы им стали?
1: Детство и юность я провел в Узбекистане, где впервые узнал о любви Божьей ко мне через своих соседей, которые были христианами. Я и моя сестра выросли без отца, а наша мама целыми днями тяжело работала, чтобы обеспечить нас всем необходимым. Мы были предоставлены самим себе, а на улице играли с соседскими детьми. Не знаю, каким бы я стал, если бы не дядя Паша, Павел Николаевич Дресвянников, наш верующий сосед, который был богобоязненным человеком. У дяди Паши была большая семья, 5 детей и жена, которую звали Аннушка. Естественным образом их семья стала для нас хорошим примером. Более того, их дом стал также и нашим домом, в котором мы проводили большую часть времени, общаясь с их детьми. Сам дядя Паша заменил мне отца. Учил мужской работе, общался со мной, был всегда рядом. Когда пришло время идти в армию, меня направили в Архангельскую область. 2 тяжелой службы закалили меня и сформировали во мне мужские качества. Вернувшись из армии, поступил в машиностроительный техникум. Я всегда чувствовал ответственность, как сын и брат, который должен был заботиться о своей матери и сестре. Однако я понимал, что мне нужно начинать и свою жизнь, идти своим путем. Тогда я переехал в Латвию. Там я встретился с другими верующими, которые стали моими друзьями. Это был длинный путь, на котором я совершал и глупости, не чуждые обычному грешному человеку. Но когда я встретился со Христом, моя жизнь полностью изменилась. Мои друзья советовали мне написать книгу о своем обращении к Всевышнему и даже предложили снять фильм. Я же считаю, что каждая история обращения к Отцу через Христа уникальна по-своему. Я уверовал в то, что к Отцу Небесному можно прийти только через Иисуса Христа, Ису Масиха, и что нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4.12. Мы знаем, что Всевышний свят, всякий человек грешен независимо от национальности и возраста. В Коране написано: «Он сказал, я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого» — Сура 19.19. Эти слова произносит Дух перед Марией, ссылаясь на Господа. О ком идет речь? Читающие Писание понимают, что речь идет об Иисусе Христе. Перед чистым и святым может предстоять только чистый и святой. Любой грешный умрет перед святостью Всевышнего. В таком случае и Иисус, Иса, и есть единственный ходатай за нас перед Всевышним, ведь Он жив и свят. Известно также то, что Он родился от Святого Духа, Мукадас Рух или Рух Аль-Кудс. Когда я понял это, я стал провозглашать добрую весть тем, кто о ней ничего не слышал и кто в ней нуждался. Зачем рассказывать благую весть тем, кто о ней уже слышал, чтобы еще раз побудить их прийти ко Христу? За слушающими же остается право выбора. Конечно, прежде всего я делаю это по зову сердца, имея страх перед Создателем, иначе я бы выбрал иной путь, которым идет большинство.
0: Это правда, что ваш дедушка был главным муллой в центральной мечети в Санкт-Петербурге?
1: По словам моего отца, дедушка был хазратом в татарской мечети Санкт-Петербурга, то есть высокочтимым учителем, влияющим на обучение мул.
0: Как вы стали христианином, мы уже узнали. А как Бог призвал вас на служение?
1: Интересно, что, живя вдалеке от своего народа, я как-то по-особому полюбил его. Иной раз у представителей моего народа это даже вызывало недоумение. Уверовав в Писание, я захотел донести слово Всевышнего своему народу. В то время нашему с женой Аннушкой старшему ребенку был годик. Я стал молиться, и в один из вечеров ясно услышал: «Иди». Ничего подобного я никогда не слышал. Это был голос Всевышнего. Я испугался и тут же сказал: «Не пойду». Тогда он ответил: «Если не пойдешь, я пошлю другого». Я испугался еще больше. Тогда я принял решение идти. Впоследствии те слова многократно вдохновляли меня на труд и придавали силы идти дальше. Мы переехали в Татарстан, где и было положено начало нашему служению среди мусульманских народов. Я еще многого не знал, но понимал важность провозглашения благой вести окружающему нас миру. Каким благословением стало для меня созерцать дела Божьи?
0: Почему вам пришлось покинуть Татарстан, вашу историческую родину?
1: Татарстан всегда был дорог моему сердцу. Я очень любил его и продолжаю любить без всяких условий. Есть такое понятие «первая любовь». У некоторых она со временем исчезает, и люди живут дальше, по привычке. Так вот, у меня она не исчезла, я сохранил ее в своем сердце при содействии Всевышнего. Почему я покинул Татарстан? Первоначально я думал, что это произошло из-за человеческого фактора. Чиновники на месте иной раз принимают решения по политическим, экономическим или иным известным лишь им причинам. Меня никогда не интересовала политика. Я никогда не критиковал власти, потому что этого не делал Иисус Христос. Татары говорят «Гой сама сих». Более того, многие из уверовавших в Татарстане изменили свой образ жизни и стали полноценными гражданами своей страны, то есть перестали быть потребителями, мещанами, и, служа людям, служат Отечеству. К сожалению, чиновники этого не видели. Чем можно измерить истину, любовь, честь, порядочность? Если в перевозках автотранспортом для вычисления количества перевезенных материалов используется мера измерения тонн на километр, то какой единицей можно измерить порядочность человека, который в прошлом говорил неправду, воровал, блудил, грабил, насиловал? Чиновникам и властям это непонятно и доныне. Мы с семьей выехали из страны не по своей воле. Это было нелегкое время для нашей семьи. Было тяжело не только нам, взрослым, но и нашим четверым детям. Обвинений никаких нам не предъявляли. Мы уехали, соблюдая сроки, но дошло до парадокса. После нашего отъезда в нашу квартиру пришли чиновники с проверкой и не могли поверить, что мы действительно выехали, а не прячемся где-нибудь. Этот случай показал, насколько мы были и остаемся послушными всякой власти. Оглядываясь назад, мы предполагаем, что все произошедшее было по воле Всемогущего.
0: Вы живете с семьей в Латвии, по крайней мере, вы там зарегистрированы, а служите Богу в Украине, России. Как относится к этим постоянным изменениям ваша семья? Расскажите немного о ней.
1: У меня замечательная семья. У нас сейчас 5 взрослых детей. 2 из них окончили школу с золотой медалью. Очень хорошо учились и другие дети. Одна дочь с отличием окончила Латвийский государственный университет. И другие наши дети хотели получить высшее образование, но пока у них нет такой возможности. Я могу сказать, что взаимоотношения в нашей семье прекрасны. За 28 лет совместной жизни мы с супругой ни разу не поругались. Более того, наша жизнь насыщена и интересна, а как иначе, если живешь со Христом? Господь также послал нам много настоящих друзей, которые являются радостью и благословением для нас. В Библии написано: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина, 24:15. «Вот мы и трудимся для Господа со всем домом своим, как и должно». Жена мне как-то сказала: «Дорогой, если бы можно было прожить жизнь сначала, то я бы хотела прожить ее так, как прожила ее с тобой».
0: Что для вас в христианстве самое главное? Чем христианство отличается от других религий?
1: В христианстве Главное — Христос. Если его нет, то это ложное христианство. К сожалению, в истории и жизни иногда такое наблюдается. Например, крестовые походы, инквизиция. Само по себе христианство прекрасно, если оно указывает на Христа. Но в классическом понимании христианства это доктрина, мораль, традиции. Прежде всего хочу отметить, что христианство — это жизнь, потому что жизнь наша — Христос. Среднестатистическому человеку проще выполнять формальные требования, чем идти за Христом. То есть он выбирает христианство без Христа. Кто-то отметил, что в придуманном христианстве главное заменяет второстепенным, существенное формальным, а Христа — христианством. В последнее время бытует мнение, что христианство как религия звучит выгодно, поэтому Симон Волхв из истории, описанной в книге «Деяния апостолов», решил воспользоваться этим, чтобы иметь прибыль. Настоящее христианство одновременно и прекрасно, и трудно, поэтому немногие следуют ему. В ложном христианстве в центре находится человек, система Птолемея. В настоящем христианстве в центре Христос, система Коперника. Иной раз для того, чтобы попасть ко Христу, мы прежде должны пройти через ложное христианство. Окружающий нас мир, к сожалению, чаще всего видит ложное христианство, а не Христа. Само по себе христианство бессильно. Однако силен тот, кто родился, взошел на Голгофу и умер за наши грехи, воскреснув для славы Отца Небесного. Боб Джордж, автор книги «Классическое христианство», заметил: «Жить христианской жизнью несложно, и многие живут ею. Жить настоящей христианской жизнью просто невозможно, ею может жить только Христос. Если Христос живет в нас, только тогда и мы живем христианской жизнью». Кто-то из великих сказал, что нужно проповедовать необращенным и учить обращенных. Я посвятил этому свою жизнь. В других религиях нет Христа распятого и вновь грядущего.
2: Что бы вы пожелали читателям нашего журнала, верующим и неверующим?
1: Вопрос сам по себе вполне понятен. Но неверующих, по большому счету, нет. На самом деле люди все делают по вере. По вере идут на работу, садятся в транспорт, выходят замуж и так далее. Верующим же порекомендовал бы жить Христом, а не довольствоваться христианством, каким бы красивым оно ни было. Понимаю, что без оболочки невозможно, но все же живите Христом. Предлагайте людям не христианство, а Христа. На свете есть столько красивых народов, которые не знакомы с Благой Вестью, Евангелием. Идите к ним с любовью Всевышнего. Пусть милость Божья будет на всех нас и на всех народах, живущих под небом.
2: Спасибо за беседу, Тахир. Да благословит вас, вашу семью и служение ваше Всевышний. Вопросы задавал Вольдемар Цорн.
3: Миссионерских полей. Майя Тадосы. Урбан Резина. Осенью 2017 года Александр Катана начал проводить в городе Резине молодежный клуб «Урбан Резина». Бог положил ему на сердце приглашать школьников города на беседы для духовного и личностного развития. Сначала образовалась группа из 30 молодых людей. Но слухи об интересной программе клуба распространились так быстро, что в течение нескольких недель присоединились еще около 20 новых участников. Тогда Александр организовал еще одну группу. Теперь еженедельно он проводил по одной встрече с двумя разными командами, а при каждом удобном случае объединял их для совместного отдыха или общения, например, для совместной поездки в заповедник Сахарна и так далее. За это время Бог подарил множество радостных встреч и незабываемое теплое христианское общение. Недавно одна из участниц «Урбан Резина», Кэталина, написала в соцсети: «Эх, мне не стыдно заявить во всеуслышание, что я тоже являюсь частью этой большой и прекрасной семьи «Урбан Резина». Мысли о том, что еще совсем немного времени мне осталось провести с этими замечательными людьми, страшно расстраивают меня». Особенно разлука с Александром Катана, который в последние полгода прилагал все усилия, чтобы сделать всех нас, участников клуба, лучше. Не знаю, как для вас, но для меня это время было очень полезным. Пишу эти строки со слезами на глазах. Оглядываясь на все происходившее, могу сказать, что у меня остались только самые прекрасные воспоминания. Ни на минуту я не пожалела, что выбрала эту большую и красивую семью из самых активных молодых людей Резины. Благодарю всех, кто еженедельно был рядом со мной по 3 часа в день. Простите меня за все. Летом ребята встречаться не будут, зато Александр планирует провести для них христианский лагерь. Желающих попасть в лагерь было так много, что свободных мест уже почти не осталось. Слава за это Богу! Недавно к нам подошла еще одна участница Urban Resina и передала просьбу своей матери взять в лагерь ее 13-летнего брата. Оказалось, что ее мать, директор детсада, в прошлом году отдала сына в обычный детский лагерь и была очень разочарована тем беспорядком, с которым он там столкнулся. О лагерях, проводимых Александром, она слышала очень много хорошего и в этом году решила непременно отправить туда обоих своих детей. Несколько дней назад племянник главы администрации города Резина, Дима, который в числе других посещает Urban Resina, сообщил, что его дядя хотел бы поговорить с Александром Катана. В тот день Дима был чем-то расстроен, и Александр был удивлен, что расстроило его неприличное поведение двух подростков. Это удивительно, поскольку еще несколько месяцев назад сам Дима вел себя точно так же, чем доставлял немало беспокойства родителям и учителям. После разговора с Александром Дима решил помочь этим ребятам изменить свое поведение по его примеру. По мнению его отца, Дима очень изменился в последнее время и теперь вполне может повлиять и на других ребят. На следующий день мэр Резины в разговоре с Александром сказал: «Я очень ценю все, что ты, Александр, делаешь для молодежи, моего племянника и всего нашего города. Мне нравится, что ты учишь ребят делать добро, поэтому я решил пригласить тебя и молодежь из Urban Resina ко мне на черешню. У нас во дворе растет 2 больших дерева. Приходите, пусть ребята покушают, пообщаемся». Вчера мы были у мэра. Общение действительно получилось очень теплым и непринужденным. Мэр также обещал ребятам устроить экскурсию на цементный завод и в некоторые недоступные для простых людей места. Друзья, молитесь, пожалуйста, о служении Александра Катана и ребятах из Urban Resina. Мы верим, что измененная Богом молодежь может повлиять на всю молодежь города.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Посох Божий. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Псалом 22, 4 стих. Один служитель Иисуса Христа рассказывал. Помню, как в 30-е годы меня лишили всего, что имел, и я не знал, смогу ли я когда-нибудь вернуться домой, в свою семью, к жене и детям. В то очень трудное и скорбное время слова Господа, сказанные через пророка Иеремию, были моей опорой и утешением. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. А в моменты исключительной опасности, когда жизнь висела на волоске, когда искать помощи и совету людей было бесполезно, я смело двигался вперед, опираясь на Божий посох. Тишине и упование – крепость ваша. В некоторых случаях, когда, казалось, не было времени для размышления или действий, я убедился в том, что самым прочным посохом для моей поддержки были слова – «Посему, так говорит Господь Бог, вот, я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Книга пророка Исаии, 28 глава, 16 стих. «Я бы никогда не понял смысла некоторых псалмов, их жалоб и томления духа, никогда бы не научился исполнять своего христианского долга, если бы Бог не провел меня через горнило испытаний. Господь никогда не пошлет нас в опасный путь, не дав нам посоха или опоры в Своем Слове. Слово Божие – наша несокрушимая сила, наше ничем не превзойденное оружие. Оно сильно Богом на разрушение твердынь греха, неверия, суеверия, беззакония и всякой нечестивости. Им не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Слово Божие ведет христианина по стезе благословенной и безопасной. Слово Божие и Иисус Христос дают все, что нужно человеку в следовании по стопам Господа.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Не забывайте опытов с Богом. И взял Самуил один камень и поставил между Массифою и между сеном, и назвал его Авен-Езер, сказав: «До сего места помог нам Господь». Первая книга Царств, 7 глава, 12 стих. Однажды наши друзья остановились в одном из немногих домов, глухого отдаленного от основных дорог хутора. Здесь жил старенький дедушка. Он был верующим с молоду, прожил долгую трудную жизнь и любил рассказывать о своих многочисленных опытах с Богом. Антошка и мама уже давно спали в доме, а старшие дети с отцом все сидели у костра и слушали дедушкины рассказы. Наконец, после короткой паузы, он спросил, обращаясь к детям: «Ну а вы, ребята, можете поделиться своими опытами, пережитыми в пути? Я верю, их было немало». Дети растерянно посмотрели друг на друга. «Ладно, расскажите в следующий раз. Сегодня вы просто очень устали и уже давно пора спать. Одно только скажу еще. Чем чаще вы будете вспоминать, как до сих пор Господь помогал вам в прошлом, тем легче и увереннее вы будете чувствовать себя во все последующие дни». Ребята запомнили этот совет и на следующий день в пути, до самого обеда, с восторгом вспоминали пережитые опыты с Богом. Их действительно было много. Оказалось, дедушка был прав еще и в другом. Им сегодня действительно гораздо легче, чем в другие дни, удалось преодолеть намеченную часть пути. Они даже не заметили, как пробежало время. Даже самые маленькие дети, которые в молитве разговаривают с Иисусом, могут вспомнить и рассказать о своих опытах, о том, как Иисус отвечает на их молитвы. «Когда мы вышли из троллейбуса, было так темно и страшно», рассказывает маленькая Анютка. «Я сказала: мама, давай помолимся. А когда помолились, уже мне совсем не было страшно». А теперь твоя очередь рассказывать.
2: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

поговорим о Зимнах, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Книга Руфи, 2 глава, 12 стих. Каким блаженством было вчера прочитать полной любви к Богу гимны, излившиеся из сердец Руфи и Вооза. Их слова были такой неземной красоты, что казалось, будто Руф и Вооз произносят словословие и песнопение, а в словах Вооза была утешительная мысль о том, как найти покой под крыльями Бога. Мы просто не имеем права оставить этот богатый образ отдыха в тени Божьих крыльев, Псалом 16:8, и не насладиться гимном, написанным Уильямом Кашингом в 1896 году. Получите удовольствие от того, как он выразил свою личную веру. И, пожалуйста, помните, что эти строки были излиты из сердца, знавшего страдания и печали. Врачи сказали этому человеку, проповеднику Евангелия, что его голос пропал, пропал безвозвратно. Он произнес слова из 16-го псалма «В тени крыл твоих укрой меня», а потом, как пишет Кеннет Озбек, написал 300 церковных гимнов. С какими сложностями и страданиями вы бы не сталкивались, вы можете, как и он, успокоиться под его крыльями. Под его крыльями я в безопасности, хоть ночь темна, а бури страшны. Я могу ему довериться, я знаю, он меня убережет. Он спас меня, и я его дитя. Под его крыльями такое утешение в печали, как сердце стремится к его покою. Когда на земле нет средства, чтобы излечить меня, то я нахожу утешение и благословение у него. Под его крыльями так радостно и прекрасно. Там я буду, пока не завершатся испытания мои. Я защищен, спасен, никакое зло не может мне навредить. Успокоившись во Христе, я навеки в безопасности. Под его крыльями, под его крыльями. Кто может отделить от его любви? Под его крыльями моя душа будет обитать, будет всегда в безопасности.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь!

В эти дни мы вспоминаем день Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на апостолов и других последователей Иисуса Христа, когда они были в Иерусалиме и праздновали праздник Седмиц. Это важное событие, описанное в книге «Деяния апостолов», то есть пятой книге Нового Завета Библии. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Первое послание Коринфянам, 2 глава, 12 и 13 стихи.

Почему этот праздник называется праздник Пятидесятницы? Это событие произошло 50 дней после воскресения Иисуса, то есть после Пасхи, и поэтому несет такое название.

Это было в Иерусалиме. Словно пламя на учеников Дух Святой сошел, чтоб впредь быть с ними всюду до скончания веков. Были все единодушно вместе, вспоминали пройденные дни, Господу молились, пели песни. Вдруг шум ветра с неба и огни. Каждого короной осенили, и язык молитвы стал иным. И узнал об этой Божьей силе изумленный Иерусалим. С неба шум, как будто ветер рвется, но не ветер это, Дух Святой. И на всех наречиях несется слава в небо с детской простотой. И в сердцах учеников не стало страха, что недавно их томил, что Синедрион, их сердце знало, с ними тот, кто всех сильнее сил. И наполненные силой этой понесли евангельскую весть. Сколько было в ней любви и света, и чудес, которых и не счесть. Да, они потом платили цену. Отречение требовало власть, но от веры в тюрьмах, на аренах Дух-утешитель не дал отпасть. Пролетели над землей столетия. В Библии есть будущего план. Знаем, что Бог в трудностях в день третий испытает верность христиан. Потому не взят с планеты грешной до сих пор могучий Дух Святой. Нам в борьбе, в печали безутешной Он покажет город золотой. Скажет: бодрствуй, но еще немного, трудности все скоро позади. Нет сильнее в мире силы Бога, не на зверя, на Христа гляди. Будем благодарное хваление Господу все снова возносить за Святого Духа наставление и за право в этом Духе жить. Это Он несет, когда нам трудно, это Он нас греет добротой. Во Христе сокроет нас в день судный, любящий, великий Дух Святой. Аминь.

0: Елена Куропаткина прочитает нам стих «Бог поднимет тебя на скалу».
1: Бог поднимет тебя на скалу, где тебя не настигнут волны, только верой держись на плаву и не бойся житейского шторма, ведь не раз еще жизнь потрясет чередой непонятных действий. Но Господь свою руку прострет, извлечет из пучины бедствий. Будут взлеты, паденья в пути, все равно ты иди за Богом. Цель горит маяком впереди. Бог поддержит тебя в дороге. Он научит тебя побеждать. Там, где слезы рекою пролились, незаметно пошлет благодать, явит вечную, дивную милость. В каждом дне научись собирать капли Божьей святой благодати, из ничтожного дар извлекать, приближаясь к небесной отраде. В Иисусе ты непобедим, никогда не допустим сверх меры. Через штормы иди за Ним. Это путь христианской веры.

Дух Святой в Библии еще называется как утешитель. Какую работу проводит Дух Святой? Он утешает и напоминает нам всем, что говорил Иисус Христос. Работает нашим сердцем, сохраняет нас от ошибок. И как раз про это читает Александра Красавцева стих «Сохрани меня от ошибки».

Сохрани меня от ошибки. Не позволь все в конец разрушить. Я хочу в океане зыбком наконец-то доплыть до суши. Я хочу опуститься на берег, под ногами почувствовать почву. Я хочу всей душою верить в то, что рядом со мною ты, Отче. Океан мне сулит погибель. Не сегодня, так на день позже. Я прошу тебя, помоги мне, помоги мне, великий Боже! Тонет голос в пучине бездонной. Крик или шепот уже не важно. Помоги мне доплыть до дома, где ты встретишь меня однажды.

0: Когда Иисус Христос разговаривал с учениками, и Он знал, что Ему нужно скоро возвратиться к Отцу Небесному на небеса, когда Он совершил свою миссию здесь на земле, Он говорил, что пошлет Духа Утешителя, который пребудет с нами и в нас всегда. И это мы читаем в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 17 стих. «Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы, то есть дети Божии, знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Итак, Дух Святой поселяется в сердце человека, который уверует в Господа и пребывает с ним, и охраняет его, увещевает его, наставляет его. И сейчас Елена Кригер расскажет нам стих «Сколько раз охранял ты нас?»
1: Сколько раз охранял ты нас, Боже, на жизненном нашем пути? Все это перечесть мы не сможем. На тебя уповая, мы дальше шли. Сколько раз ты хранил нас в дороге, от несчастий, аварий и бед? Защита наша лишь в Боге на протяжении жизненных лет. Под защитой твоей живем мы, ты всегда с нами здесь и там. Твои мысли непостижимы, намерения твои во благо нам. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас. На жизненных наших дорогах, по которым идем торопясь. С тобою, Господь, твой повсюду, где б ты ни был, мой милый друг, я тебя никогда не забуду, говорит так наш любящий Бог. Скажи Иисусу спасибо, что хранил он тебя и берег. Хоть и сделал ты много ошибок, все равно тебя любит твой Бог. Сколько раз охранял ты нас, Боже, ты храни и дальше нас.

Хвала Тебе, Господь, за духом, которым Ты меня крестил, когда на сердце будет сухо, когда в борьбе не станет сил, когда вдыхаешь каждым вдохом скорбей земли палящий зной, когда в душе темно и плохо не совладать с самим собой, тогда Твой дух в уста прольется, напоит влагою сполна Тебя из чудного колодца, колодца без краев и дна, ключом забьется животворным, журчит бессонным ручейком, вмиг унесет застрявший в горле соленовато-горький ком. Завьются мысли черной стаей, нещадно клювами долбя, врага под ноги низлагая, он светом оградит тебя. Когда друзей родные лица покроет неприязни мрак, когда хотел бы помолиться, но не поймешь, о чем и как, он снимет боль переживаний, ходатайствуя пред Отцом неизреченных воздыханий неповторимым языком. Земную слово оболочку расторгнет неземная речь, ты в сердце ощутишь источник, вода живая будет течь.

Дух Святой, я помню день свой покаяния. Господь, я тихо шла к Тебе, а Ты с большого расстояния уже бежал навстречу мне. Когда стояла на коленях, не в силах слова произнести, мое неслышное моление один лишь Ты сумел прочесть. И сила Духа неземная меня подняла от земли. Я, никого не замечая, держалась за руки Твои. Святого Духа дар бесценный Ты дал мне, Господи, тогда. Я вечной стала в мире тленном, с Тобой отныне навсегда. Уже не я живу, как прежде, Иисус Христос во мне живет, и в белой праведной одежде меня по жизни Он ведет. Отделена от мира, Боже, я духом святости Твоим. И если трудно, Он поможет, мне ничего не страшно с Ним. Он верующим дан навечно. Но все ж, душа, не будь беспечна, не потеряй сей дар живой, не угаси огонь святой.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. И если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению segenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии, +49. Служение радио Segenswelle «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как по страницам Библии,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице». Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: «Разумеешь ли, что читаешь?» Он сказал: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие: «Как овца веден был он на заклание, и как агнец пристригущим его безгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо земляется от земли жизнь его». Евнух же сказал Филиппу: «Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли? Или о другом?» Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Аминь. Братья и сестры, это очень интересный текст Священного Писания. И мне хотелось бы, чтобы мы так как бы сконцентрировались на таком выражении, что характеризует ученика Иисуса Христа. Или что характеризует ученика великого поручения. Когда мы смотрим на жизнь различных людей, читая, ну, например, когда мы читаем книгу «Бытие», пятую главу, и там перечисляется, кто кого родил, и вот читаешь, вот там почти ничего не сказано. Такая однообразная, кажется, нудная жизнь. И вдруг на фоне вот этого однообразия появляется Енох. И написано: «Енох ходил пред Богом, и не стало его, потому что прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу». И вот смотря на эту историю, на ученика Иисуса Христа Филиппа, я хотел начать с того, что ученик Иисуса Христа имеет Духа Святого. Библия говорит нам, и мы читаем послание к римлянам, 8 глава, 9 стих: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Тот и не его. Человек становится учеником Иисуса Христа. Он получает спасение, дар вечной жизни, когда он получает духовное возрождение. И мы так понимаем, веруем и свидетельствуем, что между покаянием и возрождением может быть интервал. Иногда это происходит одновременно. Но между возрождением и крещением Духом Святым нет интервала. Потому что это тот момент, когда Дух Святой погружает человека в тело Христово. Человек становится Детем Божиим. Дух Святой входит в сердце человека. Откуда мы можем утверждать, что Филипп был возрожденный человек? Библия говорит нам, мы читаем тоже об этом послании к римлянам, 8 глава, 14 стих: «Все водимые Духом Божиим – суть сыны Божии». Если мы внимательно читали текст, мы обратили внимание, там несколько раз повторяется это выражение:

0: ангел сказал, дух восхитил. То есть было влияние какое-то Духа Божия. Он проявлялся в жизни Филиппа. Это был возрожденный человек. И вот это действие Духа Божия было очевидно через вот эту историю небольшую, которую мы с вами прочитали. Библия говорит нам, что в последнее время будет тяжкое время, Павел пишет об этом Тимофею, и он говорит, что люди будут иметь вид благочестия, но силы его не будут иметь. И можно подумать, что это за состояние. Они имеют головную веру, они не имеют духовного возрождения. Или что это? И знаете, когда мы смотрим на жизнь некоторых людей, то начинаешь думать, они вообще пережили духовное возрождение? Почему нету явления Духа? Почему нету вот этой жизни, о которой говорит Священное Писание? Мы понимаем из Священного Писания, что одолжаемой веры не бывает. И никто не сможет за счет кого-то войти в Царствие Божие. Если у нас благочестивые верующие родители, они молятся за нас. Но если человек не пережил личную встречу с Иисусом, то, о чем говорил Павел, посланник Ефесянам, услышавши слово истины и уверовав в него, запечатлены обетованным Духом Святым. Если этого не произошло, человек не может иметь жизнь вечную. Филипп был ученик, в сердце которого жил Дух Святой. Может, вам знакома эта история, но я хотел закрепить эту истину одной иллюстрацией. Слышал я, что один человек, однажды он был охотник, и в той местности, где он жил, он где-то в лесу нашел маленького львенка. Маленький лев был. Он был настолько маленький, что он выглядел, как большой сиамский кот. Он взял его домой, он приручил его, и поначалу люди даже не знали в селе, который, где он жил, что это лев, но этот, скажем, в кавычках, кот рос больше и больше, и все поняли, что это лев. Но он был ручной, он его просто приучил. Этот охотник жил один, и он кормил, купал этого льва, и знаете, ну, была просто между ними дружба. И однажды охотник хотел отдохнуть в обеденный перерыв, но до обеда он побрился. Были тогда такие, их называли безопасные, но это были опасные бритвы. И он немножко порезал на лице щеку. И чтобы там не замарать кровать, где он лег, он взял бумажку так, смочил и вот так прилепил. Когда он лег, лев рядом лег, и лев из любви к охотнику лизнул его. Лизнул один раз, лизнул два раза, лизнул три раза. Он почувствовал кровь, он растерзал охотника. В нем пробудилось чувство зверя, и он убежал в лес. Вы знаете, некоторые люди не имеют в себе духа. И это очень опасное состояние. Им нравятся верующие люди, они ходят даже на собрания, они поют с одних сборников. Но для того, чтобы стать Детем Божиим, нужно пережить духовное возрождение. Человек должен исповедать, что он грешник, покаяться, попросить прощения, верою принять эту истину, что Иисус умер на кресте за него, и тогда он получит прощение и дар вечной жизни. И мне очень хотелось, чтобы мы с этого начали и об этом думали. Второе, на что мы обращаем внимание, что было в жизни Филиппа, он был исполнен Духа Святого. Что это такое? Иногда некоторые люди соединяют эти два понятия, то есть пребывание Духа Святого в сердце человека, если он пережил духовное возрождение, и исполнение Духом Святым. Но это разные вещи. Сначала первое, потом второе. Принять Иисуса – это духовное возрождение. И Писание говорит нам, что тела наши – суть храм Духа Святого, живущего в нас. Апостол Павел напоминал это коринфянам, потому что они не всегда и правильно вели себя. И он как бы говорит, вы что, забыли об этом? Почему так происходит в вашей жизни? И тогда речь идет дальше об исполнении. Что это такое? Второе, исполнение Духом Святым – это покориться Духу Святому, Его полновластному управлению. И когда мы говорим об исполнении Духом Святым, речь не идет о том, чтобы имеем мы или не имеем Духа Святого. Речь идет о том, имеет ли Он нас, может ли Он нам повелевать, покоряемся ли мы Его божественной воле, подвластны ли мы Духу Святому, подконтрольны ли мы Духу Святому. И это мы находим в жизни Филиппа. Он был ученик Иисуса Христа. Дух сказал, и он пошел. Дух повелевал Филиппу. Он был исполнен Духа Святого. И это очень важно. Вы знаете, об этом не надо просить. Это требование, это повеление для всех возрожденных людей. Вы помните, написано так: не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. То есть возрожденный человек, в сердце которого вошел Дух Божий, он должен быть под влиянием Духа Святого. Он живет в нашем сердце, и теперь от нас ожидается подчинение Духу Святому, чтобы он мог влиять, чтобы он владел нами. И это очень важный момент. И мы испытываем действие Духа Святого в своем сердце, когда повинуемся и покоряемся Ему. Это как раз тот момент, который делает нас плодоносными, счастливыми, сильными, радостными. И это должно быть непрерывное вот такое состояние исполнения. Оно не должно быть так: в воскресенье мы исполнились Духа Святого, то есть мы покорны, послушны, а в понедельник нет. И вторник нет, а потом в среду опять. Нет, это очень важно. И еще, говоря об исполнении Духом Святым, я хотел обратить внимание, что мы исполнены Духа Святого, когда проявляем послушание Слову. И Дух Святой трудится в нашем сердце в соответствии со Священным Писанием. Я еще раз хотел подчеркнуть, речь не идет о наполнении нас Духом Святым. Нет. Потому что Дух Святой – это не сила, это личность. Да, когда Он живет в нас, и когда Он действительно действует в нас могущественно, и мы подчинились, покорились, тогда сила Духа Святого проявляется в нашей жизни. Но так как Он личность, мы Его или имеем, или не имеем. И мы не можем сказать, что мы чуть-чуть имеем Духа, теперь мы хотим еще чуть-чуть иметь Духа, еще больше хотим иметь Духа. Когда мы говорим об исполнении Духом Святым, речь идет о послушании, о том, чтобы нам быть подконтрольны. И божественные условия исполнения Духом Святым мы можем однозначно говорить и не сомневаться в этом. Они проявлялись в жизни Филиппа. Вы знаете, когда читаешь историю про этого человека, иногда создается впечатление, у меня было по молодости, когда я только начал читать Библию, я думал, ну надо же, Филипп, а? Как Бог им пользуется, да? Я думал, ну почему вот некоторыми людьми Бог пользуется, а некоторыми не пользуется? И когда я еще дошел до этого места, что ангел Господень восхитил Филиппа, я себе пытался это представить, как это было. Думал, ну надо же, ну неужели больше никого не было? Ну почему его? Это был человек, который был в послушании Духу Святому. Я думаю, многими людьми Бог не пользуется не потому, что Он этого не хочет, а потому, что они не готовы покориться и подчиниться. Но есть еще что-то очень важное, что есть божественное условие и определяет нас, и характеризует нас, как людей, которые исполнены Духа Святого. Что это? Я очень коротко хотел назвать три момента. Первое – это поступать по Духу. Мы читаем послание Галатам 5:16. «Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вы будете делать то, что хочет Бог». Вы просто угодите Богу, вы исполните Его волю. Второе, написано, не оскорбляйте Духа Святого. Помните, апостол Павел об этом пишет послание к Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Он говорит, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. И выше он говорит, что может оскорбить Дух Святой? Однозначно грех. И он говорит, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобою, да будут удалены от вас. А если это имеет место в нашей жизни? Он, Дух Святой, пришел в нашу жизнь, Он возродил нас к новой жизни, Он предлагает нам новую жизнь, и чтобы она была в соответствии со Словом. А если мы это нарушаем, мы оскорбляем Дух Святой, мы бросаем Ему вызов, мы покушаемся на Божию святость. Мы нарушаем, мы просто не изображаем тогда Сына Божьего, а мы искажаем Его образ в глазах людей. Если, например, человек раздражительный, или если он кричит. Я помню, как-то смотрю, один там брат кричит на другого. Я говорю, ну что ты кричишь? Он говорит, ну не доходит до него, не доходит. Я говорю, а вот как ты думаешь, сейчас дойдет до него? Не знаю, говорит. Я говорю, а если на тебя кричат, тебе это нравится? Он говорит, ну если честно, мне это очень не нравится. Я говорю, можешь поверить, ему это тоже не нравится. А потом это еще и грех. Кажется, вот так безобидно. Ну повысил голос, возмутился, огорчился. Какое-то раздражение, недовольство. А потом в нашей жизни нету проявления духа. И нету плодов. И жизнь такая, знаете, безрадостная. Третье, на что я хотел обратить внимание, написано, не угашайте духа. Не угашайте духа. То есть, реагируйте. В жизни верующих людей, к сожалению, проявляется эгоизм. Это неподчинение нашей воли, воли Бога. И как раз исполнение Духом Святым, когда мы свою волю подчиняем воле Божией. Когда мы говорим, не моя воля, а твоя да будет. И тогда проявляется это действие. И это мы очевидно видим в жизни Филиппа. Мы не знаем, какие у него были планы. Мы не знаем, что он делал и почему. Но написано, ангел Господень сказал, встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. Он встал и пошел. Что характеризует еще ученика великого поручения? Он водим Духом Божиим. Дух Божий привел. Он имеет Дух Божий. Он исполнен Духа Божия. Он водим Духом Божиим. И это говорит, еще раз подчеркивает, что он действительно возрожденный человек. Это есть Дитя Божие. И знаете, я задаю себе вопрос. Я хотел, чтобы каждый его себе задал, кто ведет нас по жизни. Все, что мы делаем, все, что мы делаем в каждом дне, это есть водительство Духа Божия. Это есть план Бога для нашей жизни. Или мы делаем то, что нам нравится. Ведет ли Дух Божий нас по жизни? Дети Божии, суть кто? Это те, которых Дух Божий ведет по жизни. Это очень важно понимать. Филипп, это следующее. Он очень был чувствителен к Духу Святому. И Писание говорит нам, мы читаем, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыка приучены к развлечению добра и зла. Он понимал, что это голос Духа Божия. Вы помните, Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, мы читаем 10 глава, 27 стих, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной, а за чужим? А за чужим не идут». Они знают голос своего пастыря, и это очень важно. Вот это то состояние, когда человек имеет Дух Святой, когда он исполнен Духа Святого, когда он водим Духом Святым, он реагирует. Братья и сестры, это так важно. Еще моя мама была жива, сейчас она уже в вечности. Долгие годы они жили в Германии, она уже старенькая была. И вот она иногда позвонит домой к нам, и она плохо слышала. Я помню, звенит телефон, я поднимаю трубку, она говорит: «Алло!» И я говорю: «Мама». Я узнаю ее голос из тысячи голосов. Это моя мама, и я люблю ее. Вы знаете, это так важно и печально, когда верующий человек не узнает голос Духа Божия. Это о чем-то говорит. Где-то было какое-то непослушание, где-то было какое-то угашение Духа Святого, где-то Дух Святой был оскорблен, огорчен, а где-то появилось сомнение в сердце, неверие, когда человек живет двойной жизнью. Обратим внимание, что ученика Иисуса Христа характеризует чувствительность, реагирование. Он понимает голос своего доброго пастыря. И Господь говорит: «Мои овцы, они идут за мною. Они знают меня, они знают голос мой». И это очень важно. Нам важно проявлять послушание. Когда человек проявляет непослушание, он огорчает, он угашает голос Духа Святого. Дух Святой побуждает раз, два, три. Это может быть побуждает меня попросить прощения у кого-то. Или, может быть, он побуждает меня сделать какое-то дело доброе. Или он побуждает меня засвидетельствовать кому-то об Иисусе Христе. Раз угасил, два угасил, три угасил, пренебрег, оскорбил Духа Святого. И знаете, что Писание говорит? Не вечно Духу Божию быть пренебрегаемым человеками. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно будет сокрушен. И не будет ему исцеления. И потом некоторые говорят: «А меня Дух не обличает, а Бог мне ничего не говорит, а может, это и неплохо». А Господь говорит: «Я молчал, а ты подумал, что я такой же? Изобличу тебя, найду на тебя». Это огромная ответственность, братья и сестры. И я хотел бы, чтобы мы вот на это обратили внимание. Какое благословение, когда мы проявляем послушание Духу Божию. Я помню, один брат-служитель делился со мною, и говорит: как-то на служение подошла одна сестра в воскресный день и говорит: «Знаете, вот муж такой плохой, похоже, он скоро отойдет в вечность. Пожалуйста, посетите его, у него есть побуждение, он хотел с вами поговорить». «Хорошо, сестричка, приду». Понедельник там что-то он не мог, думает: «Ну, неделя длинная, пойду еще». Вторник вдруг там кто-то умер, надо было организовывать похороны, потом еще что-то. И так пролетела неделя. Один день забыл, а уже суббота, уже 10 вечера, а знаете, и он потерял покой. Дух обличает. Дух Божий начал работать и говорит: «Ну ты же обещал, ты же сказал, что ты придешь». Думает: «Ну Господи, ну уже поздно, ну уже сил нет, да я уже не справлюсь за рулем сейчас». А знаете, а Дух Божий ему говорит: «У тебя столько братьев в церкви, позвони кому-нибудь». «Да кому я позвоню? Да согласятся ли?» И знаете, Дух Божий прямо ему говорит: «Кому позвонить?» Он звонит этому брату, он говорит: «Да я с радостью тебя повезу». Говорит: «Конечно, говорит, если нужно». Ну, поехал, приехал туда, и знаете, действительно надо было. Этот человек, у него что-то было на сердце, он хотел это привести в порядок. И они молились, и он это открыл, принес свет. И этот больной, умирающий получил мир и радость. И знаете, когда этот брат мне рассказывал, он говорит: «Как я был рад, что я поехал». Но это не конец истории. На другой день, говорит, воскресенье уже теперь следующее, рано утром, опять звенит телефон. Поднимаю трубку, это жена вот этого больного. И она говорит: «Сегодня ночью Господь моего мужа забрал к себе». И говорит, я подумал, а что бы было, если бы я просто пренебрег, угасил, проявил бы непослушание, как Бог будет мной пользоваться дальше? Это ж так важно, друзья. Вы знаете, есть моменты, которые трудно даже объяснить. Иногда Дух Святой, Он просто призывает нас к тому, чтобы мы попросили прощения, мы можем оправдываться. Я помню одну историю, вероятно, вы ее знаете, извините, если повторю для вас ее. Может, не все ее слышали. Работая на шахте однажды, получилась очень некрасивая история. Я беседовал с одним человеком, я тогда уже был помощник пресвитера. И так получилось, что я как-то выкрутился, схитрил, скажем. И я ему дал так понять, как я хотел, чтобы он понять. Ну, скажем так, это не была наглая ложь, но это было нечестно. Поначалу я себя оправдывал, и когда я уже на автобусе ехал домой после работы, Дух Святой начал работать в моем сердце. Знаете, я пытался объяснить это. А Дух Святой мне ясно сказал, что я должен попросить прощения. И я говорил: Господи, ну как я это сделаю? Ну, может быть, я вот тебе помолюсь, ты же это слышишь, это же достаточно. А если я скажу, и будут все говорить: ну вот, обманщик, верующий человек, оказывается, он обманывает. И знаете, я спорил, прибирался, но я потерял покой. У меня не было ни аппетита, у меня не было ни радости, мир был потерян. Я искренне каялся, просил у Бога прощения и ждал другого дня, чтобы на работе попросить прощения этого человека. И Господь мне помог, я действительно встретился с ним. Я сказал ему, его звали Геннадий, я сказал: Гена, пожалуйста, ради Бога, прости. Вот помнишь, мы вчера говорили, и я сказал неправду. Когда, говорит, ну вот в этой ситуации. Да это же не есть обман. Нет, я говорю, это было, я выкрутился, я дал тебе понять так, и это неправда, прости ради Бога. Он говорит: да ладно, дыши глубже. И я начал глубже дышать, вы понимаете, правда же? Действительно, вот начал глубже дышать, но потом на другой день я приезжаю на работу, смотрю, вся бригада встревожена. Я говорю: что случилось? Они говорят: Геннадий вчера вечером попал в ожоговый центр. Он приехал домой, и он дома там какую-то работу делал, гараж у него был на улице, в гараже был погреб, и там он хотел картошку хранить, и у него там стояли канистры с бензином, пары были в погребе, и он хотел высушить паяльную лампу, я это быстро рассказываю, и произошел такой взрыв, что 6-метровую бетонную плиту сорвало с гаража. И он был обгоревший, как головешка. И он говорит: в ожоговом центре вряд ли выживет. И я вот получил, вот знаете, и думаю: Боже мой, я позавчера этому человеку вот нечестно вот так сказал, выкрутился. Да, он меня простил, но ведь он может умереть, надо ему свидетельствовать, что-то говорить и так далее. Но как я пойду? Будет ли он меня слушать? Ведь я же скажу: да, а что пришел? Но, знаете, дух меня влек, и я пошел. Я приехал в этот ожоговый центр, и меня отпустили, чтобы я мог туда посетить его, и сказали, что он никого не хочет видеть, он постоянно кричит, такие страшные боли, только жена его там, да, и там живого места на нем нету, да. И я попросил там дежурного врача и медсестру, там, не знаю, я говорю: пожалуйста, попросите, скажите, что пришел его соработник, мне очень надо его увидеть, скажите, что меня звать Франц. Она пошла, потом идет назад, смотрю, у нее такой удивленный вид, она ко мне подходит, я говорю: что он сказал? Она говорит: вы можете идти. Я говорю: хорошо. Она говорит: он сказал, что вы святой человек. Знаете, я помню, я поднимался по лестнице на второй этаж, я шел и плакал. Я знал, что я не святой человек. Но он сказал, что вы святой человек. И когда я пришел к нему, и там его жена была, и он ей говорит: он может говорить, это Божий человек. Братья и сестры, когда мы приводим в соответствие вот нарушение вот этих элементарных истин, когда мы не поступали по духу, когда мы угашали голос Духа Божия, когда мы его оскорбляли, но он продолжает работать, и мы пришли к этому правильному состоянию, мы это исповедали, покаялись, попросили прощения, он все ставит на место и приводит в порядок. И это так важно. Мы сегодня говорим о Духе Святом. И я хочу спросить, проявляется ли он в вашей жизни? Можете ли вы сегодня свидетельствовать пред святым и праведным Богом, что Он вас ведет по жизни? И мы в послушании, каждый из вас, идем за Ним. Это очень важно, очень важно. Что еще мы видим в жизни? Человека Божия, человека, который исполнен Духа Святого. Он знал, как свидетельствовать об Иисусе Христе. Божий человек – человек, который, жизнь которого подвластна Духу Божьему, жизнь которого подчинена Духу Божию, жизнь которого находится под контролем Духа Святого, он знает, как говорить, он знает, где говорить и что говорить. И это соответствует Писанию. Мы читаем в Евангелии от Иоанна: 16 глава, 13 стих. Он, написано, наставит вас на всякую истину. Удивительно. Мы иногда даже не знаем, что говорить. У меня недавно был такой случай, я где-то его рассказывал. Я беседовал с одним молодым человеком. Я несколько дней с ним встречался. В общей сложности я, наверное, говорил часов 10 с ним. И я не мог никак достучаться до его сердца. И вроде бы и молился, но в какой-то момент я почувствовал свое бессилие, и особое, и неспособность. И я просто, он сидит напротив, и еще был один брат, и я взмолился, я сказал: «Боже, может быть, я неправильно как-то подошел к этому вопросу. Дай мне Твое Слово. Дай то Слово, которое коснется его сердца. И я не могу. Я не могу». Я расписался в своем бессилии. Он этого не видел. Это происходило в моей душе. И знаете, Бог дал вдруг какие-то мысли. И я стал и говорить, стал цитировать тексты Писания. Много разных текстов. И вдруг он на меня так смотрит, знаете, испуганно. И он говорит: «Вы читаете мои мысли?» Знаете, это меня ободрило. Я сказал: «Нет, я не ясновидящий, я не могу читать мысли. Есть Бог, которого я попросил, чтобы Он сказал тебе и достучался до твоего сердца. Это делает Дух Божий. Когда мы идем под контроль Духа Божия, и Он совершает великое, и Бог послал сокрушение в сердце этого человека. И я понимал, что это сделал не я. Я никого не могу покаять. Я не могу это сделать. Но это может сделать Дух Божий, который проникает. Написано Слово Божие. Оно живо, оно действенно. Оно проникает до разделения составов и мозгов. И судит помышления и намерения сердечные. Как-то звонит мне один брат и говорит: «Пожалуйста, срочно приедьте». Я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Мой отец умирает». Я говорю: «Пока я приеду, он умрет. Начинай ему говорить о Боге. Молись с ним». Говорит: «Я не знаю, что говорить». Братья и сестры, это неправильно. Это кризис духа. Это неправильное отношение к Духу Божьему. Филипп знал, что говорить. Филипп знал, что говорить. Это был человек, исполненный Духом Святым. Написано, он отверз уста, и, начав от сего Писания, что он делал? Благовествовал ему об Иисусе. Как это правильно? Где бы мы ни говорили, с кем бы мы ни говорили, что бы мы ни говорили, мы должны не забыть сказать об Иисусе Христе распятом, потому что только в Нем сила ко спасению. И это очень важно. Засвидетельствовать, быть обученным, быть готовым – это делает Дух Святой в жизни человека. Что мы можем еще сказать о человеке Божьем, который действительно жил Дух Божий? Он был готов, он был приготовлен. Знаете, я задаю себе вопросы. Это не всегда так происходит в моей жизни. Может быть, и в вашей жизни, я не знаю, братья и сестры, я не знаю всех ваших обстоятельств, но я хотел спросить, братья-водители, у вас в машине есть Новые Заветы? У вас есть Евангелие? Если вы встретитесь с человеком, вы приготовились, чтобы дать им трактат, Новый Завет? Или, может быть, даже мысль такая не приходит, и никогда не было Слова Божьего? Сестры, что в ваших сумочках? Что вы с собой носите? Если там Слово Божие, вы приготовились, это вот элементарно. Конечно, надо иметь готовое сердце тоже, чтобы... Это тоже очень важный момент, но я хотел, чтобы мы на это обратили внимание, чтобы мы были готовы. Что еще характеризует человека Божия? Он проповедует всю волю Божию. Вы знаете, Филипп не бросил этого человека на полдороги. Он открыл уста, благовествовал ему об Иисусе. И, конечно, мы не знаем всего разговора, но по направлению разговора мы поняли, что этот человек принял Иисуса. Принял Иисуса. И Филипп не оставляет этого человека. Он наставляет его. Он ведет его дальше. Это делает Дух Божий через исполненного Духа Святого человека, и он приводит его к воде. И Евнух говорит: «А вот вода, а что препятствует мне креститься?» Он говорит, если веруешь от всего сердца, можно, можно. Это есть вера от всего сердца. Вы знаете, я не понимаю иногда верующих людей, которые, когда их иногда спрашивают, вот, например, в семье, верующие, родители, отец, мать, ребенок захотел принять крещение. И родители объясняют, говорят, мы не толкали его, мы не побуждали его, он сам это сделал. И они это объясняют как достоинство даже какое-то. И это неправильно. А почему не побуждали? Почему не толкали? Филипп сделал все, чтобы этот человек созрел. И это неправильно. Когда человек действительно переживает духовное возрождение, то у него появляется томление принять крещение. И крещение – это есть томление возрожденного человека. Кто будет веровать, тот будет креститься. И если человек покаялся, говорит, но у него нет желания креститься, проходит год, два, три, он тянет с этим вопросом. Вы знаете, для себя лично я ставлю под сомнение его возрождение. Я думаю, наверное, он не пережил возрождение. Нету действия Духа Божьего. Не происходит то, что мы читаем вот здесь. Человек, в жизни которого начинает действовать Дух Божий, он хочет исполнить всю правду. И он, как Филипп, он проповедует всю волю Божию. И последнее, на что я хотел обратить внимание, Филипп был этим поглощен. И это правильное состояние человека, в котором действует Дух Божий. Это была его страсть, это было его желание. Он, его не надо было уговаривать, толкать. Он хотел видеть души, идущие к Богу в покаянии. И я задаю себе и вам вопрос. Есть ли у нас эта страсть? Есть ли у нас это желание? Хотим ли мы видеть людей, идущими ко спасению? Есть ли у нас это переживание? Я помню, тоже работая на шахте, у нас был один человек, который ближе к пенсии хотел, когда пойдет на пенсию, он купил себе дачу, и он хотел заняться, ну, этой дачей. Он никогда это не делал, он спрашивал у всех, как огурцы сажать, как помидоры сажать, и все такое, изучал, читал много, и вы знаете, он только об этом говорил. Он был этим наполнен буквально. Он там изучал, работал, действительно очень усердно. И однажды мы сидим в нарядной, у нас было человек 15, и начальник наш участка обращается к нему и говорит, Юрий, а он сидит, молчит. Юрий, а он молчит. Он говорит, Юрий, и горный мастер говорит, он не слышит вас, он на даче. У него тяпка в глазах мелькает, говорит. Вот чем он поглощен, вот чем он наполнен. Братья и сестры, вот это состояние, когда у нас есть желание засвидетельствовать людям об Иисусе. И вот в Азоте появились люди, которые готовы слушать. А кого, кого ангел должен восхитить, если не Филиппа? Конечно, вот он человек, который ищет людей, который ищет возможности, жизнь которого подчинена Духу Божию, он покорен Духу Божию, он желает спасения людей. Это сердце очищенное. Это сердце, подвластное Духу Божию. Это сердце, в котором не оскорбляется Дух Святой. И ангел Господень, мы читаем, восхитил его, и евнух уже не видел его. Он, конечно, продолжает путь, радуясь, а Филипп оказался в Азоте. Что он там делал? Проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы проверили свое сердце. Хотим ли мы этого? Желаем ли мы этого? Есть ли у нас вот сердце это? Это же повеление Господа. Это то, что Он хочет. Когда Иисус молился первосвященнической молитвой, читаемой в Евангелии от Иоанна, 17 главе, Он сказал своему отцу, отче, я исполнил дело, которое ты поручил мне. И что Он сделал? Он сказал, я передал им Слово Твое. Я передал им Слово Твое. Братья и сестры, какая наша задача церкви? прославить Бога на земле. Чем? Жизнь освящения. Это жизнь, подчиненная Духу Божию. И свидетельством об Иисусе, что Он сотворил в нашей жизни людям. Передать это слово, передать эту истину. Это характеризует людей, в жизни которой есть Дух Божий, в жизни которых исполнена Духа Божия. Они реагируют, они чувствительны, они послушны, они знают, что говорить, потому что Дух Божий им это говорит. Это великое благословение. Я не знаю, как вы себя чувствуете, братья и сестры. Я много проверял свое сердце в эти дни, много молился. Кто-то мне говорит, может, и спать не хотел. С одной стороны, да, смена времени и так далее. Но я могу вам свидетельствовать. Дух Божий поднимал меня. Я вспоминал разные моменты в своей жизни. Я старался приводить что-то в порядок пред лицом Господа. И я говорил, Господи, я должен говорить о Духе Божьем. И, вероятно, мне предложат проповедовать. И я не хочу изображать эту силу. Я хочу ее иметь. Я хочу, чтобы это ты сделал. Я хочу, чтобы ты мотивировал людей, чтобы ты зажигал их сердце, чтобы ты помог каждому увидеть свое состояние. И рассуждая об этом, Бог мне показывал мое сердце. Вы знаете, что говорит Писание? Чтобы мы взирали на начальника совершителя веры. Говоря о том, что Дух Божий вошел в нашу жизнь, я хотел этой мыслью закончить. Павел говорит, вы же куплены дорогой ценою. Вы посмотрите на цену, которая заплачена, чтобы вам стать храмом Духа Святого. Это же трудно себе представить эту цену. И Библия говорит, взирайте на начальника и совершителя веры. Писание учит нас, чтобы мы помышляли о претерпевшем такое над собой поругание от грешников. Зачем? Чтобы нам не ослабеть и не изнемочь душами нашими. Душа может ослабеть, когда мы перестаем об этом думать. Должно быть просто осознание того, что произошло. Когда я служил в армии, это было на Дальнем Востоке, мы были прикомандированы там к морской пехоте, и мы были в стройбате, но этот стройбат был прикомандирован к морской пехоте. Строили там дома, и как-то построили один большой девятиэтажный дом для офицеров. И я там должен был остаться, дежурить, я там должен был налаживать вот автоматизацию лифта там и так далее, это длинная история. Но лифт нельзя было запускать, надо было ходить пешком. И многие офицеры хотели посмотреть ту квартиру, в которой они будут жить. И знаете, был такой день, я целый день бегал, то на 7-й этаж, то на 8-й этаж, то на 6-й этаж, я просто устал. И я помню, я лежал там в коптерке, без фуражки, ремень снял, гимнастерка расстегнута, лежу на кровати, слышу стук. Можно? Я говорю, да. Можно посмотреть квартиру? Я говорю, как я устал. Как мне все это надоело уже. И слышу голос, сынок. Думаю, сынок? Я поворачиваюсь, смотрю, стоит генерал-майор. Я вскочил, так точно, товарищ генерал. Я понял, кто стоит передо мною. Но это просто человек. Он меня обнял, сказал, я понимаю, что ты устал. Ну, пойдем посмотрим и так далее. Братья и сестры, Бог вошел в нашу жизнь. Наше тело стало храмом Духа Святого. Неужели мы будем его огорчать? Неужели мы будем своей жизнью его оскорблять? Неужели мы будем угашать голос Духа Святого, который ведет нас в землю правды? Мы же не дойдем сами. Мы должны быть послушны ему. И он же знает тех людей, которые готовы послушать наше свидетельство. И поэтому давайте мы посмотрим на жизнь вот этого ученика, которым пользовался Господь. Давайте мы приведем в соответствие, где это нужно, свою жизнь. И может быть кто-то должен сегодня сказать, Иисус, прости меня, помилуй меня, я не слушал тебя. Я даже не думал о том, что я же просто жил и живу, что мне нравится, то и делаю. А я не думал о том, что ты хочешь мне повелевать, и я должен творить твою волю, а не свою волю. Может быть, кто-то сейчас побуждаемый Духом Святым к покаянию. Друзья, Давайте не угасим голос Духа Святого. И последнее, я хотел сказать, знаете, как-то там приехала одна группа гостей. Они были из Германии, и там был один пастырь, он был сын служителя. И теперь, когда он вырос, он тоже стал служителем. И он рассказал нам такую историю. Он говорит, я, будучи в подростковом возрасте, вел двойную жизнь. Мой отец об этом не знал. Мой отец меня очень сильно любил. И он думал, что у меня все нормально. Но я лукавил, хитрил. Мы воровали, мы вели нечестную жизнь. Нас приводили в Дом Божий. А потом мы таком уходили, и мы умудрялись во время служения, пока шло служение, мы умудрялись такими же подростками, как я, обворовывать один магазин, супермаркет у них там был. И это у нас очень хорошо получалось. И мы катились все дальше и дальше и дальше. И однажды, говорит, когда мы в очередной раз с друзьями во время служения собрались опять обворовывать этот супермаркет, говорит, там, оказывается, уже все это знали, ждали нас. И когда мы выходили, нас поймала полиция, говорит. Нас поймала полиция. И говорит, самое большее, что я боялся, встретиться с отцом. Я представлял, какую боль я принесу отцу, если он узнает, что делал его сын. И я, говорит, буквально врал, говорит. Я выкручивался, я называл другие фамилии, я хотел оттянуть хотя бы на время вот эту встречу с отцом. И люди там возмущаются, говорят, да куда смотрят родители, да что это такое? Это усугубляло боль его сердца. И он думает, ну отец не придет в магазин, в этот магазин отец не ходил. Но в этот раз, после служения, он говорит, я не знаю почему это сделал Бог. И когда вот мы стояли в фойе этого огромного супермаркета, вдруг открываются автоматические двери, и на пороге стоит мой отец. И когда отец посмотрел на эту картину, полицейские стоят, подростки эти и его сын. Его держат с двух сторон двое полицейских. И я увидел, говорит, страшную боль на лице своего отца. Отец все моментально понял. И говорит, и мне было больно и стыдно. Я не знал, что делать. Я обдумывал, принимал решения. И, наконец, я созрел. Я рванулся из последних сил, вырвался из рук полицейских и побежал к отцу. Я не смел смотреть ему в глаза. Я просто подошел к отцу, и я лицом уткнулся в его грудь и начал горько-горько плакать. Мне было так стыдно, говорит. Я принес такую боль своему отцу. И вдруг я почувствовал, что руки отца легли на мои плечи. А я плачу. Я сокрушаюсь. И по мере того, как я плакал, сокрушался, отец меня все сильнее, сильнее, сильнее прижимал к себе. И тогда я решился. Я стал медленно, медленно поднимать свое лицо, говорит. И когда я встретился глазами, с глазами моего отца, я понял, я прощен. Я прощен. Друзья, может быть, кто-то должен это тоже сделать. Может быть, вина и грех, и непослушание уже настолько разорвали отношения с Богом, что лицо поникло, и мы давно не смотрели в глаза Отцу Небесному. Нам стыдно. Очень стыдно, но нету другого пути. Восстановление отношений. Нужно посмотреть на распятого. И мы увидим очень много. Мы увидим весь ужас греха. Но мы увидим и другое. Мы увидим божественную любовь, которая привела его на крест. И он хочет нас помиловать, каждого. Он хочет простить виновного. Он хочет восстановить отношения. Он хочет, чтобы мы были Божьи люди, в жизни которых живет Дух Святой, и люди, которые подчинили свою жизнь и живут в послушании Духу Божьему. И я хотел бы, чтобы мы имели сейчас это время. Мы будем с вами молиться. Давайте будем молиться в коротких молитвах, молиться громко. Пусть это будет наше исповедание, кого Дух Божий побуждает. И чтобы церковь могла вас поддержать, если кто-то будет сокрушаться и молиться. Может быть, кто-то будет благодарить Бога за восстановленные отношения или за эту жизнь, которую вы имеете. Я не знаю, у кого какое состояние, но давайте Дух Божий не угасим. Давайте в этот праздничный день, когда мы столько говорим о Духе Божьем, мы не угасим Его голос. Он же знает наше состояние. Он знает, кто о чем должен молиться. Он ходатайствует за нас. Он знает наше состояние. И сейчас давайте мы возьмем это время. Это время молитвы.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Гамалиил. Имя Гамалиил означает «возмездие Божье». В книге «Числа» несколько раз упомянут начальник сынов Манасии Гамалиил, сын Педацура. Чисел 2.20, 7.54 и 10.23. Он стоял во главе своего колена или племени, когда сыны Израилевы отправлялись в дальнейший путь от горы Синайской. Но больше о нем ничего не сказано ни хорошего, ни худого. В Деяниях апостолов 5.34-39 и 22.3 дважды упомянут фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом. Об этом выдающемся человеке нужно кое-что знать каждому христианину, особенно работнику, чтобы иметь большую надежду на Бога, который имеет своих людей во всяком народе и на всяких должностях. Первое наше знакомство с Гамалиилом начинается так. По распоряжению первосвященника и саддукеев, апостолов Христовых арестовали и заключили в народную тюрьму. Но ангел Господень ночью выпустил их оттуда и велел им идти в храм и там говорить народу слова жизни, то есть проповедовать Иисуса Христа, распятого и воскресшего. Утром собрался Синедрион судить апостолов. Послали привести их из тюрьмы, а их там не оказалось. Это всех удивило и озадачило. Кто-то пришел и донес, что бывшие под арестом находятся в храме и учат народ. Немедленно послали служителей взять их и привести в Синедрион для суда. Когда апостолов привели в Синедрион, то есть в Верховный суд, то первосвященник, как председатель Синедриона, обратился к ним со словами: «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Апостолов обвинили в двух нарушениях, а именно: наперекор запрещению говорить и учить об имени Иисуса, они продолжали это делать. Своим учением напоминают народу, что первосвященники и Синедрион добились того, что римляне распяли Иисуса. А это может вызвать возмущение народу и наведет на виновных в его смерти кровь человека того. Оба обвинения имели основание. Петр же и другие апостолы сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивший его на древе. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему». Деяния апостолов 5:17-32. Эта смелая речь апостолов произвела особое действие, какое евангелист Лука описал такими словами: «Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Опровергнуть слова апостолов они не могли, а позволить им продолжать это учение не хотели. И многие из членов Синедриона, которых насчитывалось обычно 70 человек, втайне обдумывали, каким способом умертвить их. Официально они не имели права предавать смерти кого-либо, Иоанна 18:31, но могли это добиться при помощи Ирода Антипы, который после смерти Иисуса подружил с Пилатом, Деяния апостолов 4:27 и от Луки 23:12. Или же допустить самосуд, как позже было сделано со Стефаном, Деяния апостолов 7:57-60. Из древне известно, что люди изобретательны на зло и умеют из белого делать черное, а из невинного преступника и наоборот. Пока придумывали, из среди членов Синедриона выступил Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал на время вывести апостолов, а к Синедриону обратился с такими словами. «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что нам с ними делать? Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда, галилеянин, и увлек за собою довольно народа. Но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Деяния апостолов 5:34-39. Авторитет Гамалиила, видимо, был так велик, что возражать ему не осмелился никто. Но и оставить апостолов совершенно безнаказанными не хотели, а потому, как написал евангелист Лука, призвавший апостолов, били их и запретивший им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Деяния апостолов 5:40. Лет 20 спустя апостол Павел в присутствии римского тысяченачальника Лисия так сказал о себе еврейскому народу в Иерусалиме. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Деяния апостолов 22:3. Апостол Павел дал понять, что он не случайный проходимец, а ученик выдающегося им учителя, и на этом обрываются евангельские сведения о Гамалииле. В так называемых воспоминаниях Климента, якобы сотрудника апостолов, написанных в конце II или в начале III века, говорится, что Гамалиил был тайно нашим братом по вере, но по нашему совету оставался между ними. Книга 1, глава 65. Позднейшие христианские сказания пошли еще дальше и уверяли, что Гамалиил, его сын Авдий и Никодим были крещены апостолами Петром и Иоанном, что он умер за 18 лет до разрушения Иерусалима, что его мощи обретены в 416 году Кафар Гамале, и в некоторых церквах празднуют его память 2 августа. В еврейской энциклопедии, изданной Брокгаусом и Ефроном в Санкт-Петербурге около 70 лет тому назад, этому Гамалиилу посвящена целая страница, том 6, страница 138-139. Там сказано, что он был внуком выдающегося еврейского законоучителя Гиллея Леля и главою основанной его дедом школы. Отцом Гамалиила был якобы малоизвестный Симон. Этому Гамалиилу был дан титул Раббан, что означает «наш учитель», и его позже прозвали Газакен, старец, по мнению одних в отличие от его выдающегося внука, тоже называвшегося Гамалиилом. А по мнению других, это был почетный титул, нечто вроде сенатор. Как и его дед, Гамалиил был автором многих законодательных положений, целью которых было благоустройство мира, оказание помощи бедным, включая и неевреев, порядок бракоразводных дел, облегчение для вдов при вступлении во вторичный брак. Особенно он поощрял изучение Писаний и строгое соблюдение религиозных постановлений. О нем сохранилось такое изречение. Когда Гамалиил скончался, вместе с ним исчезло уважение к Торе, и чистота, и воздержание перестали существовать. Это свидетельствует, что Гамалиил до конца своей жизни оставался в еврействе. можем допускать, что Гамалиил, подобно Никодиму и Иосифу Аримафейскому, принадлежал к тем многим начальникам иудейским, которые веровали во Христа, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, от Иоанна 12:42. Во всяком случае, он был передовым человеком своего времени, или опередившим свое время даже, который решение спорных религиозных вопросов представлял Богу и предлагал не осуждать и не истреблять еретиков, чтобы не оказаться богопротивниками. Апостольский совет тоже такой. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся. К Титу 3:10. Выступление Гамалиила в Синедрионе записано в Деяния апостолов 5:34-39, соответствовало его человеколюбию и богобоязненности, и Бог употребил его для сохранения жизни апостолов для их дальнейшего служения среди многих народов. Этот случай для христиан, особенно для переживающих гонения и преследования, должен быть утешением и надеждой, что и среди их противников может найтись неведомый им Гамалиил, которого Бог употребит для сохранения их жизни или для облегчения их участи.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 6 за 2018 год.
2: Из поэтических тетрадей. Александр Залецкий. «Я выбираю любовь». Наш эфир преисполнен обилием слов. Их так трудно все разобрать. Я из тысячи слов выбираю любовь, чтобы мог меня каждый понять. На жестокий наш мир, что лукав и суров, я глазами Иисуса смотрю. Я из множества чувств выбираю любовь, и ее вам от сердца дарю. А подступят враги, пригрозят смертью вновь, лук в руке, я к сражению готов. И из множества стрел изберу я любовь, чтобы не было вовсе врагов. Я хочу вам поведать, Господь мой каков, где дорога в небесный чертог. Я из множества правд выбираю любовь, потому что она и есть.

Вперед к утру, тут жизни не ищи, но осторожно и не смело. Вдруг вышел некто из толпы, укутал остывающее тело и накормил, вняв голосу мольбы. Забывший о себе, о ранах, пытаясь шансы к жизни подарить, в бессилье голосу внимает и верит слову свыше «жить». И, улыбаясь, смотрит в небо, как те, кто благодатью возрожден, в крови Христа находит силу смело, чтоб подарить любовь тому, кто свыше не рожден. Твердят мне, коли повезло родиться, копи деньжат, ешь, пей и веселись. Но почему душа моя, как птица, из тесной клетки часто рвется ввысь? Внушают мне, ты гений среди ничтожеств, и ближнего не принимай всерьез. Но почему так часто совесть гложет, и сердце разрывается от слез? Я истину в вине найти пытался и на страницах самых мудрых книг. Увы, от знаний только надмевался, а истины я так и не постиг. А может быть, ее и вовсе нету, и только исканием тесный темный гроб. Но сущий неземным, пречистым светом вмиг просветил души моей окоп, и под лучом небесного хирурга гнойник греха прорвался и истек. Смертельно побледнел я от испуга, увидев то, что показал мне Бог. Меня бы снять давно в анфас и в профиль, и в картотеку адову внести. Но Божий Сын, распятый на Голгофе, молил Отца грехи мои простить, и тотчас же душа моя воспряла, омытая в святой Его крови, и пелена неверия упала. Теперь я знаю, истина в любви. Малая кафедра. Петр Луничкин. Скажи нам, когда это будет. Люди будут предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся. Таковых удаляйся. Второе послание Тимофею. Глава 3, стихи 4-5. Можно ли сказать, что мы живем в последние дни перед восхищением Церкви? Как понять, что день Господень приближается? Эти вопросы волновали и продолжают волновать многих последователей Иисуса Христа. Конечно, о дне и часе пришествия Господа никто не знает. Но Бог в Своем Слове оставил нам определенные подсказки, указывающие на период времени, который будет предшествовать возвращению Спасителя. Апостол Павел предупреждает Тимофея и всех христиан о том, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ужас последнего времени будет не в войнах, голоде или болезнях, а в духовно-нравственном разложении всего общества. Перед пришествием Иисуса Христа предательство станет нормой. Люди будут думать только о себе. Наглость, движимая страстными желаниями, проникнет во все сферы человеческого бытия. Эгоизм, жадность, злость, лживость будут вершителями человеческих судеб. Людей будет
распирать от чувства собственной важности.

0: важности и величия. Сластолюбие одержит верх над благочестием и боголюбием. Люди станут поклоняться себе, а не Богу. Бесчестие проникнет даже в среду церкви и обессилит ее. Христиане будут довольствоваться посещением церкви по воскресным дням и участием в религиозной литургии. Внешне будет казаться, что они все делают правильно, но истинное благочестие будет отвергнуто, а Божья сила забыта. На такие грехи, как самолюбие, сребролюбие, гордость, надменность, злоречие, непокорность родителям, неблагодарность, нечестивость, недружелюбность, непримиримость, клевета, невоздержанность, жестокость, недобролюбие, предательство, наглость, напыщенность, народ Божий перестанет обращать внимание. Святой Дух указывает на признаки последнего времени не для того, чтобы напугать христиан, но чтобы искренне доверяющие Богу могли приготовить себя к восхищению церкви. Христиане, живущие в последние дни, не должны уподобляться мирским людям и жить их жизнью. По этой причине Павел говорит: «Знай, то, на что обращает внимание апостол, очень и очень важно». Приведенный выше перечень является неким тестом и рассчитан на самопроверку. Кто-нибудь скажет: «А разве сегодня дела обстоят иначе?» Действительно, греховность присутствовала во все дни человеческого бытия. Но отличительной чертой последнего времени станет повальная подмена нравственно-этических понятий. Люди возлюбят тьму больше, нежели свет. А таковых людей, согласно наставлению Павла, возрожденным от Святого Духа христианам, необходимо удаляться и не иметь с ними ничего общего, потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 33. «Не склоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмой?» Второе послание Коринфянам, глава 6, стих 14. Христиане должны стоять на страже, и в первую очередь необходимо оберегать не церковные правила и предписания, а истину Слова Божьего. Только постоянное молитвенное общение с Богом и с духовными христианами и применение Божьего Слова в повседневной жизни помогут устоять в этом беснующемся мире и подготовят Церковь к восхищению. Еще немного, и мы увидим того, в кого верили, кому доверяли и благодаря жертве которого получили вечное спасение. Мы увидим Его, Царя царей и Господа господствующих. Мы увидим Его таким, как Он есть. 1 Иоанна, глава 3, стих 2.
1: Пережитое. Татьяна Куфельд. Утешение. Беда пришла неожиданно, навсегда изменив мою жизнь. Известие о смерти мужа упало на меня грудой камней. Из груди исходил звук, похожий на звериный, а разум кричал: «Нет, нет, нет!» Мне хотелось убежать, скрыться, забыться, проснуться, как от кошмарного сна. Было ощущение, будто я оказалась в вакууме. Не за что схватиться, зацепиться. И нет ни одной успокаивающей мысли, которая давала бы хоть какую-то надежду. Думая, что именно такими переживаниями мог бы поделиться каждый, кто в своей жизни пережил смерть близких людей: мужа, жены, детей. Боль потери была кровоточащей раной, с которой нужно было жить дальше. Время шло, складываясь в дни и месяцы,
2: Нужно было привыкать к новой жизни. А для этого необходимо было душевное усилие и даже смирение с тем, что утром ты просыпаешься, а рядом нет любимого человека. Вечером никто не откроет дверь своим ключом. Однажды утром, пробудившись от сна, я поймала себя на мысли, что устала жить в печали, засыпать в слезах и просыпаться несчастной. В сердце промелькнула мысль: «Перестань жалеть себя». Поймав эту мысль, я задумалась. Да, действительно, неужели мне нечему больше радоваться? В эту минуту в мою комнату вбежал сынишка, ручонками повернул к себе мое лицо. Я поняла, что он, вглядываясь в мои глаза, хотел увидеть в них радость, мир, покой и жизнь. Да, я должна жить полноценно, и это стало моим волевым решением. В свои 30 лет я начала жить заново. Я перестала считать свои потери, жаловаться, жить воспоминаниями. Научилась уходить от мыслей жалости к себе и горечи несостоявшегося. Сейчас я с полной уверенностью могу сказать, что если Бог закрывает одни двери, то обязательно открывает другие. Я знаю, что Бог приготовил мне счастливую судьбу. Он нашел меня посреди моего несчастья, привлек к себе, открылся мне, привел и моего сына в свою школу. Именно в его школе мы научились правильно относиться к жизни и ко всему происходящему вокруг. Пройдя определенные переживания и страдания, моя душа сделалась способной сопереживать, сострадать, принимать Божью любовь, верить ей, утешаться ею и все, что Он посылает мне в жизни, принимать с полным доверением и смирением, зная, что все содействует ко благу. Мне нравится повторять слова: «Лишь стоит под крепкую руку смириться, и крест деревянный в два белых крыла превратится». Сейчас мне 63 года. Прожита большая часть моей жизни, и я понимаю, что мое призвание — быть вдовой. Но сколько обетований оставил Господь в Слове Своем, которые сопровождают меня на протяжении всей моей жизни. Прежде всего, Господь сказал, что Он — Бог вдов и сирот. Так оно и есть. Он помог мне воспитать и направить на правильный путь сына, которым я по праву горжусь. Господь много трудится в нем и многое совершает через него. Со всяким вопросом я прибегаю к Господу, невидимому супругу души моей, другу, наставнику. Я вижу, как Он бережет мой внутренний мир, сопереживает вместе со мной мои неудачи, помогает найти выход в трудных ситуациях, а заодно учит терпению и смирению. В жизни каждого человека бывают взлеты и падения. И как хорошо, что мой небесный супруг всегда постоянен. Он очень ревностно защищает меня, потому что я его. Научить свое сердце принадлежать Господу значит доверять Ему во всем. Отдать, когда нужно, и принять, когда Он дает. Общаясь с Господом через Слово, я каждый день нахожу Его обетование. Очень люблю слова из 120-го псалма. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа». Вспоминается один случай, который произошел в женском христианском лагере для вдов и одиноких. К нам в лагерь приехала вдова. Прошла всего неделя, как она похоронила мужа. Семья была хорошая, муж был служителем в церкви, они воспитали 5 детей. После похорон дочь с зятем уговорили маму поехать в лагерь, чтобы хоть как-то утешиться в горе, отвлечься от печальных мыслей. Когда она приехала, к ней один за другим стали подходить сочувствующие, выражая соболезнования. Она кротко принимала их и сидела с опущенными глазами. Люди проявляли к ней повышенное внимание. Их взгляды говорили без слов: «Какая ты бедная!» По утрам она приходила с заплаканными глазами, и бывало видно, что она проплакала всю ночь. На третий день она засобиралась домой. Ясно было, что нужно было принимать радикальные меры. Нам пришлось объяснить сочувствующим, что пережившему потерю человеку необходимо как можно быстрее забыть свои горестные мысли и переключиться на мысли, посылаемые Богом в утешение, и что мы своими бесконечными соболезнованиями только постоянно напоминаем ей о потере. Мы долго беседовали с этой сестрой, но не учили, а просто разговаривали и просили рассказать о своей семье. Результат был сверх наших ожиданий. Она открыла свое сердце и стала говорить, а мы только слушали, понимая, что через эти приятные воспоминания она освобождала свое сердце от горестей. В конце беседы она сама сделала заключение, что очень благодарна Богу за мужа и за то, что именно ей Господь дал его, и она была счастлива с ним. В молитве она благодарила Бога за все. После разговора сестра осталась с нами до конца лагеря и, утешенная, вернулась домой. Хочу описать и другой случай. У одной нашей сестры после продолжительной и тяжелой болезни умер муж. После похорон она ушла в такое глубокое состояние уныния и жалости к себе, что к ее сердцу не было никакого доступа. Она закрылась, никого не хотела видеть и ушла в свои печальные мысли, живя воспоминаниями. В каждой комнате своей квартиры она расставила портреты мужа, зашторила окна и зажгла свечи. Впоследствии она перестала ходить в церковь. Она не открывала нам дверь, когда мы хотели навестить ее, ни с кем не хотела видеться. Прошло около 10 лет, и вот плачевный результат. Сейчас эта относительно молодая женщина очень больна, на всех обижена и по-прежнему никого к себе не подпускает. Живет она в полном одиночестве, болезни и душевной тоске. В заключение еще раз хочу напомнить, как важно научиться свое сердце отдать Господу, доверять Ему во всем, отдать, когда нужно, и принимать, когда Он дает. А быть вдовой в Господе не ущерб, а особое положение. Ведь сам Господь берет вдову под свою особую защиту, и никто не похитит ее из руки Его.
3: Игорь Рейхельгаус. Размышления над словом. Любит, боится. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Ефесянам 5:33. В размышлениях апостола Павла о любви и браке удивительным образом сочетается цинизм и романтизм. 7 глава 1 послания к Коринфянам полна негативной резкости. Все чувства, так сказать, в грязь. Хорошо мужчине не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Трудно поверить, что эти слова написал тот же человек, который в послании к Ефесянам говорит: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Ефесянам 5:25. Как совместить эти два противоположных взгляда на брак? И почему свои мрачноватые размышления о браке в послании к Коринфянам Павел заканчивает замечанием о том, что, оставшись одна, женщина будет счастливее? Нигде ведь он не говорит, что мужчина будет счастливее один, а вот о женщине говорит именно так. Я думаю так. В послании к Ефесянам в 5 главе апостол рисует картину идеала, а в послании к Коринфянам в 7 главе признает, что реальность от идеала бывает сильно далека. И, видимо, потому что именно мы, мужчины, далеки от идеала. То есть и мужчину, и женщину, конечно, Павел предупреждает, что если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Но, подводя итог, Павел приходит к выводу, что женщину скорбей в браке ждет все-таки больше. Представляете, что было бы, если бы какой-нибудь Вася сделал своей Маше предложение, воспользовавшись аргументами 7 главы послания к Коринфянам. «Выходи за меня, Маша, а то вокруг так много разврата, и я не в силах совладать со своей страстью». На какой ответ, кроме пощечины, он может рассчитывать? В ход обычно идут аргументы 5 главы послания к Ефесянам. «Люблю, как Христос, церковь. «Отдам жизнь». А девушка-то верит? Нет, ну он и сам в этот момент, скорее всего, верит. Но в глубине души женщины, по сути своей, это Ефесянам 5, а мужчины – первое послание к Коринфянам 7. Вот вы, дорогие женщины, и сильнее разочаровываетесь. Мы вас разочаровываем. Так что, девушки, не верьте церковно-общественному мнению, что замуж надо выйти любой ценой, что, оставшись одна, женщина становится ущербной. Библия говорит, она блаженнее, если останется так. Другими словами, если останется одна, будет счастливее. Это не страшилки, это констатация факта, поэтому так и относитесь к замужеству, как к предприятию с высокой степенью риска. Впрочем, Иисус, вспомним притчу о талантах, учил, что риск – это дело благородное. Поэтому существует, кроме 7 главы 1 послания к Коринфянам и 5 глава послания к Ефесянам. 5 глава послания к Ефесянам – это сплошная романтика. Текст в ней настолько возвышенный, что о нем сложно говорить. Страшно опошлить эту красоту какими-то банальными комментариями. Прочтем весь отрывок. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его, поэтому оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Ефесянам 5:25-33. Пятую главу послания к Ефесянам можно сравнить с хрупкой драгоценной хрустальной вазой, которой нельзя прикасаться грязными, неловкими и грубыми руками. Впрочем, кто-то спросит, что может быть красивого в утверждении о том, что жена должна бояться, греческое «фобио», своего мужа. Здесь я призываю толковать Библию в соответствии с самой Библией. Все, что мы знаем об учении Иисуса и Павла, говорит о беспрецедентном уважении, с которым они относились к женщинам, в чем далеко опередили свое время. Думаю, в этом уважении отчасти и кроется причина резких выражений Павла в 7 главе 1 послания к Коринфянам, в которой он говорит, что многие женщины будут счастливее, если останутся одни. Видимо, дефицит настоящих мужчин – это проблема не только 21 века. Исходя из всего этого, трудно представить, что Павел видит идеальный брак таким, в котором жена испытывает животный страх перед своим мужем. Скорее, фобио здесь все-таки означает «уважает», «относится с почтением», как это и передают многие современные переводы. В призыве Павла к мужьям любить своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, и к женам повиноваться своим мужьям и уважать их, мне видится тактика мудрого учителя или тренера. Такой учитель дает каждому ученику индивидуальное задание, чтобы отточить именно те навыки, с которыми ученик испытывает трудности. Выше в этой главе апостол призывает всех христиан повиноваться друг другу. Да и жертвенная любовь, к которой апостол призывает мужчин, предполагает подчинение собственных интересов интересам жены. В послании к Титу Павел призывает женщин любить своих мужей, Титу 2:4. Таким образом, и подчиняться, и любить, обе эти заповеди относятся и к мужьям, и к женам. Но в послании к Ефесянам в 5 главе Павел подчеркивает для мужчин ту заповедь, которую им сложнее исполнять, а для женщин ту, с которой у них больше всего проблем. Мужчины плохо умеют любить, зато им, нам, часто проще абстрагироваться от семейных проблем, как бы подчинившись жене и переложив всю ответственность на нее. Делай, что хочешь. Женщины в целом больше способны на жертвенную любовь, но им трудно уважать своих мужей. А за что его уважать? Проще все решить самой, чем заставить мужчину быть мужчиной, принимать решения и нести за них ответственность. Перед Павлом стоит архисложная задача – написать о браке то, что будет уместно во все времена и во всех культурах, где будут читать его послания. И по вдохновению Духа Святого Он решает эту задачу, рассказывая нам, какими красивыми могут быть отношения, если мужчина и женщина будут ставить перед собой задачу делать то, что каждому из них по природе делать сложнее всего. Так что, дорогие мои, любите, будьте любимы и защищайте свою любовь.

0: Вера и жизнь. Томас Бауман. Об утрате способности удивляться. Удивление – один из способов общения с Богом. И, кажется, люди в большинстве своем утрачивают эту способность. Исключение составляют лишь дети. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента, проведенного в Вашингтоне. Это произошло 12 января 2007 года, около 8 часов утра. В здании станции метро Элинфант Плаза в столице США, Вашингтоне, один молодой человек, вынув из футляра скрипку, положил ее перед собой на каменные плиты и, бросив в него несколько монет в качестве разменных, начал играть. Он начал с чеконы из партиты «Ре минор номер 2» Иоганна Себастьяна Баха, одной из самых значимых композиций для скрипки соло, предъявляющей наивысшие требования к музыканту. После чеконы молодой человек исполнил другие произведения. В целом его выступление длилось 43 минуты. За это время мимо него прошли 1097 человек. Часы пик. Все торопятся, спешат на работу. 7 человек остановились и минимум минуту слушали музыку. Около 27 человек бросили деньги в футляр, где набралось немногим более 32 долларов. Итак, 1070 человек в спешке пробежали мимо музыканта. Большинство из них даже не повернули головы в его сторону. Никто не аплодировал. Никто и не понял, что в метро играл один из лучших в мире скрипачей-виртуозов, исполняя несколько величайших композиций для скрипки соло на одном из знаменитейших инструментов — скрипке работы Страдивари 1713 года стоимостью 3,5 миллиона долларов. За два дня до этого события Джошуа Белл выступал перед восторженной публикой в бостонском концертном зале, где билет на средние места стоил 100 долларов. Его выступление на станции метро было частью эксперимента от газеты «Washington Post». Вопрос был поставлен так: замечаем ли мы красоту, если встречаем ее в необычное или неблагоприятное время, холодным январским утром, в часы пик, в необычном месте, в неуютном здании метро? Любопытная деталь. Лишь одна группа людей проявляла в то утро интерес к музыканту и его искусной игре. Это были дети. Всякий раз, когда мимо проходил ребенок, он хотел остановиться и послушать, и каждый раз взрослые оттаскивали его. Обладают ли дети особым восприятием прекрасного и необыкновенного? Или это просто их простота и чистосердечность, а важность пунктуальности еще не дошла до их сознания? Воспринимаем ли мы, взрослые, красоту только тогда, когда ожидаем ее? Если это так, то сколько прекрасного мы упустили в нашей жизни, пройдя мимо и не обратив на него внимания? В отличие от детей, взрослые частично или даже полностью утратили способность удивляться. Мы слишком невозмутимы и сильно заняты, слишком много видели и пережили. У нас на все есть свое объяснение. Изумление — противоположность знанию. Безучастно мы спешим в деловитой суете по жизни, замкнувшись в нашем узком мире с его планами, намерениями и заботами. Не так ли и нам, христианам, бывает иногда трудно выслушать Бога во время нашего личного общения с Ним, заполнив эту беседу нашими нуждами и заботами? Уделяем ли мы достаточно времени тому, чтобы удивляться милости Божией, изумляться необыкновенному творчеству, выраженному в окружающем нас мире, милосердию и долготерпению Христа по отношению к нам. Удивление – один из способов общения с Богом, и порой, кажется, люди утрачивают эту способность. Исключение составляют лишь дети. Не связано ли это с тем, что мы разучились удивляться, концентрируемся на недовольстве, тогда как благодарные люди считаются чудаками? И не является ли изумление предпосылкой искреннего трепета по отношению к Творцу Вселенной? Наше интервью с Тахиром Талиповым, миссионером среди мусульман, посланный к своим. Тахир, по вашему имени и фамилии можно понять, что вы татарин.
1: Да, я татарин, но мое имя и моя фамилия арабского происхождения и распространены практически среди всех народов исламского мира. Имя переводится как «очищенный», а фамилия – имя дяди пророка Мухаммеда, который не стал мусульманином.
0: Мы знаем вас как проповедника, миссионера, посвященного благовестию Евангелия христианина. Как вы им стали?
1: Детство и юность я провел в Узбекистане, где впервые узнал о любви Божьей ко мне через своих соседей, которые были христианами. Я и моя сестра выросли без отца, а наша мама целыми днями тяжело работала, чтобы обеспечить нас всем необходимым. Мы были предоставлены самим себе, а на улице играли с соседскими детьми. Не знаю, каким бы я стал, если бы не дядя Паша, Павел Николаевич Дресвянников, наш верующий сосед, который был богобоязненным человеком. У дяди Паши была большая семья, 5 детей и жена, которую звали Аннушка. Естественным образом их семья стала для нас хорошим примером. Более того, их дом стал также и нашим домом, в котором мы проводили большую часть времени, общаясь с их детьми. Сам дядя Паша заменил мне отца. Учил мужской работе, общался со мной, был всегда рядом. Когда пришло время идти в армию, меня направили в Архангельскую область. 2 тяжелой службы закалили меня и сформировали во мне мужские качества. Вернувшись из армии, поступил в машиностроительный техникум. Я всегда чувствовал ответственность, как сын и брат, который должен был заботиться о своей матери и сестре. Однако я понимал, что мне нужно начинать и свою жизнь, идти своим путем. Тогда я переехал в Латвию. Там я встретился с другими верующими, которые стали моими друзьями. Это был длинный путь, на котором я совершал и глупости, не чуждые обычному грешному человеку. Но когда я встретился со Христом, моя жизнь полностью изменилась. Мои друзья советовали мне написать книгу о своем обращении к Всевышнему и даже предложили снять фильм. Я же считаю, что каждая история обращения к Отцу через Христа уникальна по-своему. Я уверовал в то, что к Отцу Небесному можно прийти только через Иисуса Христа, Ису Масиха, и что нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4.12. Мы знаем, что Всевышний свят, всякий человек грешен, независимо от национальности и возраста. В Коране написано: «Он сказал, я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого». Сура 19.19. Эти слова произносит Дух перед Марией, ссылаясь на Господа. О ком идет речь? Читающие Писание понимают, что речь идет об Иисусе Христе. Перед чистым и святым может предстоять только чистый и святой. Любой грешный умрет перед святостью Всевышнего. В таком случае Иисус, Иса, и есть единственный ходатай за нас перед Всевышним, ведь Он жив и свят. Известно также то, что Он родился от Святого Духа, Мукадас Рух или Рух Аль-Кудс. Когда я понял это, я стал провозглашать добрую весть тем, кто о ней ничего не слышал и кто в ней нуждался. Зачем рассказывать благую весть тем, кто о ней уже слышал, чтобы еще раз побудить их прийти ко Христу? За слушающими же остается право выбора. Конечно, прежде всего я делаю это по зову сердца, имея страх перед Создателем, иначе я бы выбрал иной путь, которым идет большинство.
0: Это правда, что ваш дедушка был главным муллой в центральной мечети в Санкт-Петербурге?
1: По словам моего отца, дедушка был хазратом в татарской мечети Санкт-Петербурга, то есть высокочтимым учителем, влияющим на обучение мул.
0: Как вы стали христианином, мы уже узнали. А как Бог призвал вас на служение?
1: Интересно, что, живя вдалеке от своего народа, я как-то по-особому полюбил его. Иной раз у представителей моего народа это даже вызывало недоумение. Уверовав в Писание, я захотел донести слово Всевышнего своему народу. В то время нашему с женой Аннушкой старшему ребенку был годик. Я стал молиться, и в один из вечеров ясно услышал: «Иди». Ничего подобного я никогда не слышал. Это был голос Всевышнего. Я испугался и тут же сказал: «Не пойду». Тогда он ответил: «Если не пойдешь, я пошлю другого». Я испугался еще больше. Тогда я принял решение идти. Впоследствии те слова многократно вдохновляли меня на труд и придавали силы идти дальше. Мы переехали в Татарстан, где и было положено начало нашему служению среди мусульманских народов. Я еще многого не знал, но понимал важность провозглашения благой вести окружающему нас миру. Каким благословением стало для меня созерцать дела Божьи?
0: Почему вам пришлось покинуть Татарстан, вашу историческую родину?
1: Татарстан всегда был дорог моему сердцу. Я очень любил его и продолжаю любить без всяких условий. Есть такое понятие «первая любовь». У некоторых она со временем исчезает, и люди живут дальше, по привычке. Так вот, у меня она не исчезла, я сохранил ее в своем сердце при содействии Всевышнего. Почему я покинул Татарстан? Первоначально я думал, что это произошло из-за человеческого фактора. Чиновники на месте иной раз принимают решения по политическим, экономическим или иным известным лишь им причинам. Меня никогда не интересовала политика. Я никогда не критиковал власти, потому что этого не делал Иисус Христос. Татары говорят «Гой самосих». Более того, многие из уверовавших в Татарстане изменили свой образ жизни и стали полноценными гражданами своей страны, то есть перестали быть потребителями, мещанами, и, служа людям, служат Отечеству. К сожалению, чиновники этого не видели. Чем можно измерить истину, любовь, честь, порядочность? Если в перевозках автотранспортом для вычисления количества перевезенных материалов используется мера измерения тонн на километр, то какой единицей можно измерить порядочность человека, который в прошлом говорил неправду, воровал, блудил, грабил, насиловал? Чиновникам и властям это непонятно и доныне. Мы с семьей выехали из страны не по своей воле. Это было нелегкое время для нашей семьи. Было тяжело не только нам, взрослым, но и нашим четверым детям. Обвинений никаких нам не предъявляли. Мы уехали, соблюдая сроки, но дошло до парадокса. После нашего отъезда в нашу квартиру пришли чиновники с проверкой и не могли поверить, что мы действительно выехали, а не прячемся где-нибудь. Этот случай показал, насколько мы были и остаемся послушными всякой власти. Оглядываясь назад, мы предполагаем, что все произошедшее было по воле Всемогущего.
0: Вы живете с семьей в Латвии, по крайней мере, вы там зарегистрированы, а служите Богу в Украине, России. Как относится к этим постоянным изменениям ваша семья? Расскажите немного о ней.
1: У меня замечательная семья. У нас сейчас 5 взрослых детей. 2 из них окончили школу с золотой медалью. Очень хорошо учились и другие дети. Одна дочь с отличием окончила Латвийский государственный университет. И другие наши дети хотели получить высшее образование, но пока у них нет такой возможности. Я могу сказать, что взаимоотношения в нашей семье прекрасны. За 28 лет совместной жизни мы с супругой ни разу не поругались. Более того, наша жизнь насыщена и интересна, а как иначе, если живешь со Христом? Господь также послал нам много настоящих друзей, которые являются радостью и благословением для нас. В Библии написано: «Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в земле которых живете». «А я и дом мой будем служить Господу». Иисуса Навина, 24:15. «Вот мы и трудимся для Господа со всем домом своим, как и должно». Жена мне как-то сказала: «Дорогой, если бы можно было прожить жизнь сначала, то я бы хотела прожить ее так, как прожила ее с тобой».
0: Что для вас в христианстве самое главное? Чем христианство отличается от других религий?
1: В христианстве Главное – Христос. Если его нет, то это ложное христианство. К сожалению, в истории и жизни иногда такое наблюдается. Например, крестовые походы, инквизиция. Само по себе христианство прекрасно, если оно указывает на Христа. Но в классическом понимании христианства это доктрина, мораль, традиции. Прежде всего хочу отметить, что христианство – это жизнь, потому что жизнь наша – Христос. Среднестатистическому человеку проще выполнять формальные требования, чем идти за Христом. То есть он выбирает христианство без Христа. Кто-то отметил, что в придуманном христианстве главное заменяет второстепенным, существенное формальным, а Христа – христианством. В последнее время бытует мнение, что христианство как религия звучит выгодно, поэтому Симон Волхв из истории, описанной в книге «Деяния апостолов», решил воспользоваться этим, чтобы иметь прибыль. Настоящее христианство одновременно и прекрасно, и трудно, поэтому немногие следуют ему. В ложном христианстве в центре находится человек, система Птолемея. В настоящем христианстве в центре Христос, система Коперника. Иной раз для того, чтобы попасть ко Христу, мы прежде должны пройти через ложное христианство. Окружающий нас мир, к сожалению, чаще всего видит ложное христианство, а не Христа. Само по себе христианство бессильно. Однако силен тот, кто родился, взошел на Голгофу и умер за наши грехи, воскреснув для славы Отца Небесного. Боб Джордж, автор книги «Классическое христианство», заметил, «Жить христианской жизнью несложно, и многие живут ею. Жить настоящей христианской жизнью просто невозможно, ею может жить только Христос. Если Христос живет в нас, только тогда и мы живем христианской жизнью». Кто-то из великих сказал, что нужно проповедовать необращенным и учить обращенных. Я посвятил этому свою жизнь. В других религиях нет Христа распятого и вновь грядущего.
2: Что бы вы пожелали читателям нашего журнала, верующим и неверующим?
1: Вопрос сам по себе вполне понятен, но неверующих, по большому счету, нет. На самом деле люди все делают по вере. По вере идут на работу, садятся в транспорт, выходят замуж и так далее. Верующим же порекомендовал бы жить Христом, а не довольствоваться христианством, каким бы красивым оно ни было. Понимаю, что без оболочки невозможно, но все же живите Христом. Предлагайте людям не христианство, а Христа. На свете есть столько красивых народов, которые не знакомы с Благой Вестью, Евангелием. Идите к ним с любовью Всевышнего. Пусть милость Божья будет на всех нас и на всех народах, живущих под небом.
2: Спасибо за беседу, Тахир. Да благословит вас, вашу семью и служение ваше Всевышний. Вопросы задавал Вольдемар Цорн.
3: Миссионерских полей. Майя Тодосой. Урбан Резина. Осенью 2017 года Александр Катана начал проводить в городе Резине молодежный клуб «Урбан Резина». Бог положил ему на сердце приглашать школьников города на беседы для духовного и личностного развития. Сначала образовалась группа из 30 молодых людей. Но слухи об интересной программе клуба распространились так быстро, что в течение нескольких недель присоединились еще около 20 новых участников. Тогда Александр организовал еще одну группу. Теперь еженедельно он проводил по одной встрече с двумя разными командами, а при каждом удобном случае объединял их для совместного отдыха или общения, например, для совместной поездки в заповедник Сахарна и так далее. За это время Бог подарил множество радостных встреч и незабываемое теплое христианское общение. Недавно одна из участниц «Урбан Резина», Кэталина, написала в соцсети: «Эх, мне не стыдно заявить во всеуслышание, что я тоже являюсь частью этой большой и прекрасной семьи «Урбан Резина». Мысли о том, что еще совсем немного времени мне осталось провести с этими замечательными людьми, страшно расстраивают меня». Особенно разлука с Александром Катана, который в последние полгода прилагал все усилия, чтобы сделать всех нас, участников клуба, лучше. Не знаю, как для вас, но для меня это время было очень полезным. Пишу эти строки со слезами на глазах. Оглядываясь на все происходившее, могу сказать, что у меня остались только самые прекрасные воспоминания. Ни на минуту я не пожалела, что выбрала эту большую и красивую семью из самых активных молодых людей Резины. Благодарю всех, кто еженедельно был рядом со мной по 3 часа в день. Простите меня за все. Летом ребята встречаться не будут. Зато Александр планирует провести для них христианский лагерь. Желающих попасть в лагерь было так много, что свободных мест уже почти не осталось. Слава за это Богу! Недавно к нам подошла еще одна участница Urban Resina и передала просьбу своей матери взять в лагерь ее 13-летнего брата. Оказалось, что ее мать, директор детсада, в прошлом году отдала сына в обычный детский лагерь и была очень разочарована тем беспорядком, с которым он там столкнулся. О лагерях, проводимых Александром, она слышала очень много хорошего и в этом году решила непременно отправить туда обоих своих детей. Несколько дней назад племянник главы администрации города Резина, Дима, который в числе других посещает Urban Resina, сообщил, что его дядя хотел бы поговорить с Александром Катана. В тот день Дима был чем-то расстроен, и Александр был удивлен, что расстроило его неприличное поведение двух подростков. Это удивительно, поскольку еще несколько месяцев назад сам Дима вел себя точно так же, чем доставлял немало беспокойства родителям и учителям. После разговора с Александром Дима решил помочь этим ребятам изменить свое поведение по его примеру. По мнению его отца, Дима очень изменился в последнее время и теперь вполне может повлиять и на других ребят. На следующий день мэр Резины в разговоре с Александром сказал: «Я очень ценю все, что ты, Александр, делаешь для молодежи, моего племянника и всего нашего города. Мне нравится, что ты учишь ребят делать добро, поэтому я решил пригласить тебя и молодежь из Urban Resina ко мне на черешню. У нас во дворе растет 2 больших дерева. Приходите, пусть ребята покушают. Пообщаемся». Вчера мы были у мэра. Общение действительно получилось очень теплым и непринужденным. Мэр также обещал ребятам устроить экскурсию на цементный завод и в некоторые недоступные для простых людей места. Друзья, молитесь, пожалуйста, о служении Александра Катана и ребятах из Urban Resina. Мы верим, что измененная Богом молодежь может повлиять на всю молодежь города.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им: из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям,

человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся. И тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро. И они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был царь.

Евангелие от Иоанна, глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски – Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се, царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский, но что он говорил: я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. Итак, сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет?» Да сбудется реченное в Писании: «Разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли матерь его и сестра матери его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.
Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: «Кость его да не сокрушится». Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.

Евангелие от Иоанна, глава 20. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие и плат, который был на главе его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Итак, ученики опять возвратились к себе. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки мои. Подай руку твою
и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Может ли сегодня каждый из нас произнести эти замечательные слова «верую»? Верую в Сына Божьего, верую в Его ломимое тело, верую в Его пролитую кровь, верую в спасение, которое Он приобрел для каждого из нас на Голгофе, плачено сполна. Именно так можно перевести это слово, которое произнес Иисус Христос на Голгофе, слово «совершилось». Оплачено сполна. Он сделал все необходимое для всякого человека, чтобы каждый человек, живущий на земле, мог однажды встать и произнести эти слова «Верую, Господи». Он заплатил эту цену ценой своей жизни, ценой своей крови. И теперь каждый из нас, когда мы слышим эти слова, когда мы слышим это повествование о смерти Господа Иисуса Христа, каждый из нас должен проверить наше отношение к Нему. И слово «верую», оно должно быть живой частью каждого из нас. Я прочитаю один текст, который мы находим в Евангелии Матфея. 27 глава, я буду читать с 24 по 26 стихи. Евангелие Матфея, 27 глава, с 24 по 26 стихи. «Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: „Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы“. И отвечая, весь народ сказал: „Кровь его на нас и на детях наших“. Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Самое первое повествование о убийстве, если вы помните, мы находим в первых главах книги «Бытие». Когда брат убивает брата, когда Каин убивает Авеля. И Господь, обращаясь к Каину, говорит: «Где брат твой?» И он говорит: «Я не знаю, разве я сторож брату моему?» И вы помните, Господь там говорит: «Что ты сделал?»

душе его, глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями». Посмотрите, одно из этих характеристик, которые ненавидит Господь, это руки, которые проливают кровь невинную. Мы читаем, что с самого начала, когда Господь начал свое общение с человеком, Он установил здесь на земле правительство, Он установил руководителей народа для того, чтобы они наблюдали за этим, чтобы нигде и никогда не проливалась кровь невинная. И вы помните, в книге Второзакония сказано, в законе, который Бог дает народу израильскому, если кто-то восстанет на брата своего, на ближнего своего, если он будет подстерегать его и убьет его, и убежит в какой-то город, то старейшины должны пойти и взять его, и предать его смерти. И там сказано, так смой с Израиля кровь невинную. Бог очень строго относится к этим вопросам. Кровь невинная всегда вопиет Богу за справедливостью. И в прочитанном нами тексте мы видим, что эта невинная кровь скоро прольется. И это не кровь какого-то преступника, это не кровь какого-то простого человека, это кровь Сына Божьего. И если в Писании сказано, что кровь Авеля вопияла к Богу, и Бог не остался равнодушным к этому голосу, то что произошло в тот момент, когда пролилась кровь Сына Божьего? Мы видим, что Пилат в этой ситуации, когда ему нужно было принять решение, он понимал, что это невинная кровь. И он не хотел брать ответственность на себя за невинную кровь. Он предложил евреям, чтобы они взяли ответственность на себя. И вот в эта фраза, которую евреи произносят здесь, когда весь этот возбужденный лидерами еврейского народа, вся эта толпа, они произносят эту фразу «Кровь его на нас и на детях наших». Эта фраза имела очень далеко идущие последствия для каждого еврея. Когда Иисус предстал пред Пилатом, мы читаем с вами, что они привели несколько лжесвидетелей. Они говорили, что он готовит восстание, что он желает быть царем, что он не платит подати кесарю и так далее. Но проверив все эти свидетельства, Пилат не нашел никакой вины. 4 раза в Новом Завете мы находим, что Пилат говорит, я не нахожу вины в этом человеке. Жена его пришла, послала и говорит, это праведник, не делай ему никакого зла. И как губернатор, как правитель, поставленный на этом месте для того, чтобы следить за справедливостью, для того, чтобы следить за тем, чтобы невинная кровь не проливалась, Пилат должен был стоять на страже. Но мы видим в этой ситуации, что Пилат больше думал о своем положении. Да, он понимал, что это невинный человек. Он не знал конкретно, что это за человек, каков этот человек. Он видел, что он не заслуживает смерти. Но он думал о своем положении, видя возбуждение этой толпы, он думал о последствиях, которые могут иметь влияние на него. И он берет этой воды, омывает руки и говорит, я невиновен. Хотя Пилат хотел смыть с себя эту вину, тем не менее решение принял он. Хотя он не брал молоток, хотя он не забивал гвозди, тем не менее он отдал этот приказ. Евреи, когда они заявили этой громкой фразой «Кровь его на нас и на детях наших», не понимали до конца, что они говорят. Один раз они уже помнили это. И мы читаем с вами в книге Исход, 24 главе, когда кровь уже была на народе израильском. Мы читаем об этом в 24 главе 7 стиха, сказано, что Моисей взял книгу Завета, и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови, и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, которой Господь заключил с вами о всех словах сих». Мы видим, кровь уже была на них однажды в истории. И в этой ситуации это была кровь завета. И народ, приняв эту кровь на себя, принимал ответственность за соблюдение всего закона, за соблюдение всех этих уставов, которые дал Моисей, Господь через Моисея. Это было принятие ответственности на себя. И в этой ситуации

Когда они произносят эту фразу «кровь Его на нас и на детях наших», это также было принятие ответственности. Они на себя согласны были принять ответственность за эту кровь, которая должна была пролита. И мы читаем с вами, что даже впоследствии, после смерти Иисуса Христа, даже Синедрион пытался снять с себя вину. Вы помните, когда они взяли учеников, поставили перед Синедрионом и говорят: «Не проповедуйте о нем, потому что вы хотите на нас возложить вину за пролитие этой крови». Но Петр в своей проповеди в день Пятидесятницы, он прямо сказал народу израильскому: «Вы виновны в этом. Вы взяли и руками беззаконных по предвечному определению Божьему пригвоздили его ко кресту. Вы убили его». Очень часто на протяжении истории христианства эти слова израильского, еврейского народа вменялись им в вину. Это было во время Холокоста. Гитлер использовал эти слова для уничтожения народа израильского. Все бедствия, которые обрушились на этот народ, очень часто привязывали к этим словам, говоря, что они виновны за то, что постигло их. И очень многие преследовали этот народ, обвиняя их в смерти Христа. Но я хочу сказать, что всякий, кто так понимает, всякий, кто преследует евреев и сегодня за смерть Иисуса Христа, не может быть христианином. Потому что Писание говорит, что обвинять евреев в смерти Христа – это неправильно, потому что в этом виновен каждый из нас. И мы читаем с вами в первом послании Петра, в первой главе, что Он грехи наши взял на Себя, Он пострадал за нас, Он пострадал вместо нас, Он нашу вину взял там на кресте на Себя. И поэтому разве это честно преследовать евреев, если каждый из нас виновен в том, что Христос был предан смерти? Только потому, что евреи произнесли эту фразу, не значит, что это исполнилось действительно так. Потому что Писание еще в Ветхом Завете говорит, что дети не наказываются за вину отцов своих. Интересный текст мы находим в Евангелии Матфея, 23 главе. Посмотрите, 23 глава Матфея, с 34 стиха Христос так говорит: «Посему вот я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников, и вы иных убьете, и распнете, и иных будете бить в синагогах ваших, и гнать из города в город, да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Посмотрите, Христос произносит это обвинение фарисеям. Он обвиняет их за невинную кровь всех пророков, которая была пролита от Авеля и до Захарии. И Он говорит: «Вы убили их». Это убийство было совершено задолго до того, когда любой из этих фарисеев, который стоял пред Христом, еще даже родился. Но Христос говорит: «Вы виновны в этом. Вы убили их. Вы гнали их. Вы должны понести ответственность за всю эту смерть, за всю эту невинную кровь, которая была пролита». Вот в этом обвинении Иисуса Христа мы находим очень важный принцип. Когда мы думаем сегодня, кто убил Христа, кто виновен в пролитии этой невинной крови, стекающей с Голгофы, мы видим, что как тогда всех праведников, всех пророков гнали и убивали люди, которые отвергали путь Божий, которые не принимали спасение Божие, которые шли против Бога, они были виновны за смерть и за пролитие этой невинной крови праведников. Кто убил Христа? Кто виновен в смерти Христа? Та же истина звучит сегодня. Всякий, кто отвергает путь спасения, всякий, кто отвергает план Божий, виновен в смерти Иисуса Христа. Всякий человек, являясь грешником, виновен в смерти Христа. И эта фраза, которую произнесли евреи, «кровь Его на нас и на детях наших», она относится к каждому из нас. Каждый из нас произнес эту фразу однажды. Евреи не понимали этого. Они не понимали, что жертва Иисуса Христа – это жертва искупления. И мы читаем в первом послании Иоанна, что Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира.
Представьте себе, в тот момент, когда эта кровь была пролита на Голгофе, эта кровь покрыла весь мир, грехи всего человечества, все поколения, которые жили до этого и которые будут жить и после нас с вами, они стали покрыты этой кровью. Эта кровь стала умилостивлением за грехи всего мира. Если Пилат думал, что вот этим омовением водным он смоет кровь с рук своих, то Писание предлагает другой путь. Мы читаем в послании Римлянам, сказано, «Всякий из нас, крестившийся, в смерть его крестился». Писание говорит, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Она имеет силу освобождать человека от греха. И мы находим в Писании очень важную истину. Независимо от того, верим мы в Бога или не верим, принимаем мы Его жертву или не принимаем, идем мы путем спасения Божьего или не идем, кровь Его на нас, только в разных смыслах. Кровь Его может быть на наших руках, как это было с теми евреями, которые пригвоздили Христа, которые предали Его смерти. Если мы отвергаем путь Божий, кровь Его на наших руках остается. И эта кровь по-прежнему вопиет к Богу. Она по-прежнему вопиет о справедливости, о наказании за невинную пролитую кровь. Но есть другой путь. Есть другая возможность. Мы с вами поем замечательный гимн, и там есть слова «С Голгофы кровь ручьем течет, с его чела слонит. Я был в пороках без числа, но ею я омыт». Когда мы приходим к Голгофе, когда мы приходим ко Христу, кровь Иисуса Христа, которая стекает с этого креста, она омывает нас, она очищает наши руки, она очищает наше сердце. И в этой ситуации эта фраза «кровь Его на нас» приобретает совершенно другой смысл. Она приобретает спасительный смысл для всякого человека. Кровь, которая была на Каине, привела к проклятию Каина. Но кровь, которую мы получаем у креста Голгофы, она приобретает спасение для каждого из нас. Поэтому каждому из нас нужно взять ответственность на себя. Мы должны подойти к кресту Голгофы, посмотреть на Иисуса Христа прибитого, посмотреть на эту кровь, которая стекает с Голгофы, встать рядом с этими злыми евреями и принять ответственность за его смерть на себя и сказать: кровь его на нас, кровь его на детях наших, кровь его на наших руках, потому что я виновен в его смерти, потому что я достоин быть там, кровь его на нас. И если мы возьмем эту ответственность на себя, если мы признаем себя виновными в этом, тогда мы можем еще раз взглянуть на Голгофу. Тогда мы можем еще раз посмотреть на прибитого к кресту Иисуса Христа и сказать эту фразу совершенно с другим смыслом. Сказать: кровь Его на нас, потому что мы приняли Его спасение. Кровь Его освободила нас от греха. Кровь Его очистила сердце мое. Кровь Его открыла предо мною небо. Сегодня давайте проверим себя. Может, сегодня здесь еще есть те, которые не готовы принять ответственность за смерть Христа на себя. Помните, кровь Его на ваших руках. Помните, эта кровь вопиет к Богу о справедливости. Помните, что однажды настанет тот день, когда все люди с этими руками, запачканными кровью, предстанут на суд пред Богом, и тогда свершится справедливость. Если вы сегодня готовы принять эту ответственность, если сегодня вы видите эти руки, запачканные кровью, вы сегодня можете получить освобождение. Вы сегодня можете получить спасение. Вы сегодня можете еще раз подойти ко кресту. И кровь эта очистит нас, освободит нас и даст нам спасение. Пускай Господь поможет каждому принять это важное решение – обратиться в молитве к Господу нашему и получить это спасение. Аминь.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью».
1: Сегодня вы услышите продолжение рассказа «Путешествие маленького пилигрима». Читает Галина Гура.
2: Глава 28. Путешествие через долину. Весь день ушел на пересечение большой долины, и после долгого пути вдали показались стены и ворота ярмарки суеты. Высокие темные башни вырисовывались на чистом небе, и сердце христианы стало сжимать робость от мысли, что она приближается к городу злого принца. «Какое ужасное место!» — сказала она. «Не здесь ли умер бедный верный?» — спросила милость. «Здесь», — ответила Фиби. «Люди поступили с ним очень жестоко, да и маленького христианина они держали в тюрьме». «Ты думаешь, что нас тоже посадят в тюрьму?» — спросила милость. Лицо христианы побледнело, и она крепко прижала к себе невинность. «Если нас разделят друг с другом, — сказала она, — не забудем всего, что с нами было, когда мы были все вместе. Царь был очень добр к нам, и мы знаем, что он постоянно наблюдает за нами. Если нам предстоит пострадать, будем смелыми и терпеливыми, потому что мы любим его». Слабоумные и останавливающиеся шли как раз позади девочек и слышали весь их разговор. «Вы боитесь?» — спросил слабоумный. «Да», — ответила христиана. «А что, нам разве обязательно проходить через город?» — спросила милость. — «Неужели нет другого пути?» Останавливающийся сочувственно посмотрел на дрожащих девочек. «Мы могли бы пойти вокруг, — сказал он, — но потом мы не сможем найти выхода к царской дороге». «Я думаю, что нам нужно идти прямо, — сказала Фиби. — Я слышала, как папа говорил, что люди там сейчас не такие жестокие, как были раньше. Их принц приказал им сделать город привлекательным, чтобы пилигримы почувствовали расположение оставить свое путешествие». В этот момент великодушный господин честный оглянулись и стали поджидать, пока остальные их догонят. «Мы должны остаться на ночь на ярмарке суеты», — сказал великодушный, «потому что если мы пройдем через город сразу, то мы не в состоянии будем дойти до другого места отдыха до наступления темноты». «Где же мы будем спать?» — спросила христиана. «Разве над нами не будут издеваться?» «Думаю, что нет», — ответил великодушный. «Я много раз проводил пилигримов через этот город благополучно, и я знаю пожилого человека, который может предоставить нам ночлег и будет очень рад видеть нас». «А он любит царя?» — спросила милость. «Да, царь повелел ему жить здесь, чтобы он содержал гостиницу для пилигримов.

кого-нибудь из них появляется искушение остаться здесь, то эти слуги царя ищут его и уговаривают продолжать путешествие. «Ах», — сказала Христиана, — «как приятно все это услышать! Мы так боялись, что нас могут посадить в тюрьму или даже убить нас, как они убили верного». «Они не убьют вас», — ответил великодушный, — «и если мы потихоньку пройдем через город, они даже не помешают нам». Глава 29. Ярмарка суеты. Был теплый летний вечер, и город выглядел очень красивым в лучах заходящего солнца. Здания были большие, величественные, яркие флаги развевались над башнями и крышами домов. Люди были одеты в богатые одежды, и даже маленькие мальчики, не старше, чем Иаков с Иосифом, были одеты в костюмы из шелка и бархата. На головах у них были большие шляпы с пером. «Я бы тоже хотел такую шляпу с пером», — прошептал Иосиф. Фиби услыхала шепот и взяла его за руку. «Не будь неразумным, Иосиф», — сказала она, — «яркая одежда не делает никого счастливее». «Твоя белая одежда намного красивее, чем самая яркая из этих. И ты знаешь, что тебя не смогут принять в небесном городе, если на тебе не будет одежды, принадлежащей злому принцу». Город был более спокойный в это время, чем любое другое. Мальчики и девочки уже устали от своих игр и праздно лежали на углах улиц, освещенных косыми лучами солнца. Они разговаривали и шутили. Увидев пилигримов, они стали смеяться, но не пытались окружить их или препятствовать пройти через улицу. Даже мужчины и женщины едва обращали внимание на них. Вскоре они достигли базарной площади, где издевались над бедным маленьким верным. После того, как они прошли это место, великодушный вывел их на тихую улочку и остановился против дома своего друга, которого звали Мнасоном. У Мнасона не было своих сыновей, и поэтому он всегда с радостью встречал великодушного. «Заходите, заходите!» — радостно восклицал он. «Вы знаете, что вам здесь рады! Как далеко вы прошли сегодня?» «От дома Гайя», — ответил великодушный. «Но день был такой жаркий, что мы все очень устали. Мы будем очень благодарны, если вы нам предложите ночлег и ужин». «Я дам вам все самое лучшее, что у меня есть», — ответил Мнасон. Он проводил их в большую прохладную комнату, где они могли спокойно отдыхать, пока он давал распоряжение насчет ужина. Когда же ужин был почти готов, добродушный хозяин позвал свою старшую дочь Благодать и попросил ее пойти по домам царских слуг и сказать им, что на ярмарку прибыли пилигримы и остановились у них в доме. Благодать быстренько исполнила его поручение, и несколько из них сразу же пришли. Вечер прошел в оживленной беседе о царе и обо всех его чудных делах, которые он делал для Христианы и ее спутников. Утром Мнасон попросил великодушного провести у него несколько дней. Он согласился, а потом принесли от царя распоряжение, в котором он предлагал пилигримам прожить на ярмарке несколько недель. У Мнасона было две дочери, Благодать и Марфа. Они очень ласково обращались со своими гостями, и скоро дети подружились с царскими слугами. Что же касается старика честного, слабоумного и останавливающегося, то они обрадовались продолжительному отдыху перед тем, как опять отправляться в путешествие. Мальчики с удовольствием участвовали в различной работе, а девочки, так же, как и в прекрасном дворце, старались все свое свободное время что-нибудь шить для бедных. Хотя на ярмарке суеты в основном жили богатые люди, но были среди них и те, которые успели растратить все свои деньги и были одеты в лохмотья. Эти несчастные были очень благодарны тем, которые им помогали. Благодать с Марфой часто посещали многих из них, относили им пищу и новую одежду, рассказывали им о царе и его любви

0: к ним. Христиана, Милость и Фиби очень были рады участвовать в этом труде. Итак, время, проведенное на ярмарке суеты, было занятое и счастливое. Глава 30. Ужасный дракон. Недалеко от ярмарки суеты начинался дремучий лес, в котором жил страшный дракон. Это было жестокое и свирепое творение, и люди его сильно боялись. Постепенно он обнаглел и стал входить даже в центр города. Нападал на мужчин и женщин, хватал маленьких детей, уносил их в свою берлогу. Слуги злого принца, жившие на ярмарке суеты, ненавидели этого дракона, но ни у кого из них не хватало смелости противостать ему. Когда они слышали его рев, они быстро разбегались и старались спрятаться, а жестокая тварь становилась более и более дерзкой в своих атаках. Наблюдая эту картину, слуги царя решили прекратить это, если смогут. Поэтому, когда они услыхали, что великодушный остановился в доме Мнасона, они решили попросить его пойти с ними. Великодушный был очень рад помочь им, и в одно прекрасное утро небольшая группа отправилась на поиски дракона. Им не пришлось долго искать, так как чудовище само вышло им навстречу и, казалось, не имело ни малейшего страха перед ними. Конечно, дракон был такой сильный, что ему не составляло труда убить их всех, если бы не были вооружены царским оружием. Однако им пришлось сражаться изо всех сил. И хотя они не причинили особого вреда дракону в этой первой битве, они заставили его убежать в свою берлогу. Чудовище не показывалось несколько дней. Он был злой, но страх не давал ему показаться в городе. Пока великодушный находился на ярмарке суеты, он выходил 3 или 4 раза с царскими слугами на драку с драконом. И до того, как они оставили город, они так изранили дракона, что он потерял почти все силы и храбрость. Можете себе представить, как обрадовались жители города, когда об этом узнали, и даже злые люди не могли не отдать должного великодушному и его товарищам за их смелость. Но вот пришло время для пилигримов продолжать их путешествие. Друзьям их было очень жаль разлучаться с ними. На память они подарили им много подарков. Благодать и Марфа, дочери Мнасона, ожидали проводника, который помог бы дойти им до небесного города. Их отец спросил великодушного, не позволит ли он им пойти вместе с Христианой. Великодушный ответил, что для него будет очень приятно, если они пойдут вместе. Многие из царских слуг пришли к воротам, чтобы попрощаться с пилигримами. И Христиана только изумлялась, насколько милостив царь, что так расположил сердце всех по отношению к ней и ее попутчикам. «К нам относились гораздо лучше, чем к христианину и верному», — сказала Милость. «Я так боялась, что нас бросят в тюрьму, но получилось так, что даже здесь мы встретили друзей, и царь охранял нас даже в центре этого злого города». Глава 31. Христиана оставляет невинность в доме Мирной долины. Мирная долина находилась всего на расстоянии дневного пути от ярмарки суеты. И уже на следующую ночь они провели на ее тихих лугах. Утром великодушный сказал христиане, что царь на этой долине построил дом специально для маленьких детей-пилигримов, где они были под присмотром добрых и хороших женщин, и где они учились до тех пор, пока они были достаточно взрослыми, чтобы отправиться в небесный город. «Ты имеешь в виду, что я должна оставить мою невинность здесь?» — спросила Христиана. «Да, это будет разумно с твоей стороны», — ответил великодушный. «Она еще слишком маленькая, чтобы находиться в постоянном путешествии, и ты знаешь, Как это трудно для ее нежных маленьких ножек. «Но ведь я могу ее нести», — возразила Христиана. «Не всегда», — тихо и нежно ответил великодушный, заметив слезы на ее глазах. «Я знаю, что ты любишь невинность, не так ли?» «Да, но царь любит ее гораздо больше, чем ты. И он знает, что для маленьких гораздо лучше обрести силы и мудрость в этой тихой долине, прежде чем они смогут уверенно отправиться в дальнейшее путешествие. Ты хочешь сказать, что я должна идти в небесный город без нее? Я думала, что мы все вместе должны войти в ворота». «Нет. Обычно царь посылает за своими пилигримами, за каждым в отдельности. Возможно, невинность будет жить с тобой в отрадной земле, но все равно тебе придется пересекать реку без нее. Да тебе совсем не нужно об этом волноваться, потому что она будет в безопасности и счастлива. Сегодня мы можем пойти и посмотреть царский дом, о котором я тебе говорю». Бедная Христиана опечалилась, но она очень любила царя и хотела быть послушной. Когда же она увидела добродушных женщин, которые ухаживали за маленькими пилигримами, солнечные комнаты и прекрасные сады, в которых они играли, она почувствовала удовлетворение. На следующий день она взяла на руки невинность и отправилась через лужайку по тропинке, которая вела к царскому дому. Приятная молодая женщина вышла ей навстречу, и Христиана сказала: «Я принесла мою маленькую сестричку, потому что великодушный думает, что она еще слишком маленькая, чтобы продолжать с нами путешествие». Няня заметила слезы в глазах Христианы и ласково спросила: «Ты бы не хотела с ней расставаться?» «Нет, у меня нет больше сестер, и я думала, что мы всегда будем вместе». «Бедная девочка», — со вздохом сказала няня, — «я не удивляюсь, что ты любишь ее. Она будет здесь очень счастлива, и ты увидишь, что очень скоро она последует за тобой». С этими словами она взяла невинность на руки и попросила Христиану пройти с ней в дом. Христиана пробыла там весь день, а вечером, когда она увидела, что невинность мирно спит в своей маленькой кроватке, она вернулась назад, где поджидали ее все дети. Великодушный вышел ее встречать в долину. Он был так добр и внимателен к ней, что она скоро успокоилась. «Я знаю, что царские слуги могут научить ее гораздо лучше, чем я», — сказала она. «Да и дорога порой очень трудная». «Да», — ответил великодушный, — «и ты не сможешь ее нести постоянно. Это очень хорошо, если она научится ходить самостоятельно. Когда ты увидишь ее опять, ты будешь очень рада о том, что верила ее на попечение царя». Затем он рассказал Христиане о том, что царский сын, царевич, которого они так любят, часто приходит посетить детей и много проводит с ними времени, уча их и водя их по широким зеленым лугам. Когда они устают, то он нежно берет их на руки. Глава 32. Замок сомнения. Когда маленькие пилигримы подошли к ступенькам, ведущим к прилегающим лугам, они увидели камень, который христианин с надеющимся положили возле перехода. Дети устали от ходьбы, потому что этот участок дороги был особенно трудным, и сели отдохнуть. Незаметно они заговорили о великане отчаяния. «Почему его никто не убьет?» — спросил Иосиф. «Мы не настолько храбрые, правда?» — спросил Иаков, смотря на великодушного. «Но ведь ты же убил другого великана». Великодушный улыбнулся. «Только при помощи царя», — ответил он. «И царь всегда поможет, если мы будем доверяться ему». «Так что, мы можем убить даже великана отчаяния?» «Да». «Давайте попробуем», — с жаром воскликнул Иосиф. «Он был так жесток к маленькому христианину. Может быть, там и сейчас заперты какие-нибудь пилигримы?» — сказал Иаков. «А разве мы можем сойти с царского пути?» — — спросила Христиана. «Если мальчики на самом деле хотят сразиться с великаном отчаяния, царь не будет огорчен», — ответил великодушный. Христианин и надеющийся вошли на луг ради своих собственных удовольствий, поэтому они попали в трудности. «Ты думаешь, что мы можем пойти?» — спросил Матфей. «Конечно, если ты готов сражаться, как смелый воин». Мальчикам не терпелось последовать за великодушным в замок сомнения. И даже старик, господин честный, сказал, что он тоже должен пойти с ними. Слабоумный и останавливающийся были не в состоянии принять участие в сражении. Поэтому они остались на обочине вместе с Христианой и другими девочками. Маленький отряд скоро скрылся, и только поздно вечером они возвратились. Они были переполнены радостью победы, да еще и говорили, привели с собой двух пилигримов, которых они освободили от жестокого воина. Один из них был пожилой человек с печальным, утомленным лицом. Он пролежал несколько недель в темном подземелье, и даже сумерки резали его слабые глаза. Он был бледен и качался. Когда же его благополучно привели на путь царя, он бессильно свалился на обочину. Христиана и ее друзья растирали его холодные руки, затем дали ему выпить немного целительного вина и хлеба. Скоро он пришел в себя, сел и стал благодарить своих освободителей. Он сказал, что его зовут Безнадежный, и что он шел в небесный город со своей дочерью Боязливой. Бедная девочка старалась изо всех сил утешить его в его переживаниях, но потом оба потеряли всякую надежду на спасение и не могли поверить, что великодушный является слугой царя. Трудно было поверить также, что они опять на свободе. «А гиганта вы убили?» — шепотом спросила милость у Матфея. «Да, и жену его тоже. Она была очень жестокая, и она также заслуживала смерти, как ее муж. Ах, милость, замок был таким ужасным местом! Я рада, что мы не попали в руки великана», — опять проговорила милость. «Бедная девочка выглядит так, точно она умирает, даже сейчас. Она скоро поправится, если мы поддержим ее. А замок вы разрушили? Мы сломали все ворота и двери. Вы, наверное, боялись великана. Он был очень грубый и свирепый, но мы взывали к царю, и даже маленький Иосиф смело сражался. Это была первая наша настоящая битва». Глаза мальчика искрились, когда он засовывал свой меч опять в ножны. Глава 33. Отрадные горы. Теперь довольно большая группа пилигримов была под предводительством великодушного. Добрый господин честный проявил особую заботу о господине безнадежном, а его дочь боязливая, хотя была намного старше остальных девочек, была очень рада их приятной компании. Пастухи, которые жили на отрадных горах, видели пилигримов, подходящих к их шалашам, и очень обрадовались, когда узнали, что великодушный идет с ними. Все царские слуги знали и любили его. Он был очень приятный и верный проводник. Была тихая, ясная ночь. Но безнадежный и его дочь боязливая были так слабы после долгого заключения, что великодушный решил остаться и провести эту ночь с пастухами. Эти добрые мужчины пригласили всех зайти под их кров. Они угостили их и приготовили постели, так что утром все стали освеженными с обновленными силами. Пастухи всегда радовались, когда царские пилигримы останавливались у них. Они пригласили своих гостей посмотреть на небесный город и показали им много других интересных мест на горах. Христиана и ее друзья наслаждались прогулкой по горам. И когда они увидели много замечательных видов, которые были показаны христианину и надеющемуся, У них все еще оставалось время побыть вместе, прежде чем продолжать свое путешествие. Вместо того, чтобы вернуться обратно к шалашам, пастухи повели пилигримов к очень красивой горе под названием Гора Невинности. Недалеко от места, где они стояли, по косогору шел один человек. Одет он был во все белое, и на его одежде не было ни единого пятнышка. В то время, когда они стояли и наблюдали за ним, с другой стороны горы вышли два человека, и, увидев белые одежды путника, они набрали в руки земли и стали бросать в него. «Ой!» — закричали дети. «Они ведь испортят его красивую одежду!» «Нет!» — ответили пастухи. «Царь предотвратит это!» Когда путник подошел ближе, пилигримы увидели, что грязь, хотя и была на его одежде, осыпалась, не оставляя ни пятнышка. «В этом есть урок», — сказал господин честный. «Да», — сказал великодушный, — «очень поучительный урок для всех пилигримов. Когда злые люди наговаривают что-нибудь, мы не должны расстраиваться, потому что царь не позволит им причинить настоящего вреда». «Вы также должны запомнить», — сказали пастухи, «что только по вашей небрежности одежда, которую дал вам царь, может быть запачкана. Ни один из ваших врагов не имеет власти испортить ее». После этого пастухи повели своих гостей к горе Благотворительность. Там жил добрый человек, который приготавливал одежды для некоторых царских слуг, которые были очень бедными. Он показал пилигримам большой рулон прекрасной ткани, которую царь дал ему для работы. Каждый день он отрезал от нее столько, сколько было потребно одежды. И рулон никогда не кончался. «Это очень странно», — сказала Христиана, наблюдая за работой человека. «Сила и доброта царя замечательные», — ответили пастухи. «Те, которые на самом деле хотят помочь его бедным слугам, могут не бояться, что их запасы когда-либо кончатся». Глава 34. Удивительное стекло. Хотя пастухи и жили в летнее время в шалашах, они также имели и большой красивый дом, который царь отдал под их наблюдение. Он хотел, чтобы это место было использовано для отдыха его пилигримов. Когда дети возвращались с прогулки, они увидели прекрасный завтрак, приготовленный для них в этом доме. Когда же закончили кушать, великодушный предложил им отправиться в дальнейшее путешествие. Милость почти не ела. Она была бледной и печальной. Христиана шепнула ей: «Что случилось, милость? Ты заболела?» Слезы навернулись на глаза милости, но она отрицательно покачала головой и ничего не ответила. «В чем дело?» — спросила встревоженная Христиана. «Не плачь, скажи, что случилось?» «Совсем нехорошо для меня что-нибудь хотеть», — ответила милость, всхлипывая. «Но у тебя есть маленький красивый якорь. И я только что увидела одну вещичку, которая мне очень понравилась».
1: «Что это за вещичка? Может быть, мы можем попросить ее?»
0: «Это стекло в зале. Я рассматривала его перед завтраком. Когда смотришь в него, то видишь себя в нем. Но когда повернешь, то я себя больше не видишь, а только нашего дорогого царевича. Он такой красивый. На голове его терновый венец. И он, кажется, улыбается мне. Я думаю, что не смогу быть счастливой до тех пор, пока не получу его».
1: Христиана почувствовала затруднение. «Пастухи очень добрые», — сказала она. «Думаю, что если они узнают, что ты хочешь это иметь, они отдадут».
0: «Я могла бы купить», — сказала милость. «У меня есть немного денег.
1: Не плачь. Я спрошу пастухов. Милость вытерла глаза, и в это время подошел к ней опытность. Он сердечно заговорил с ней, положив руку ей на плечо. Христиана сказала, что тебе в нашем доме что-то очень понравилось, и ты бы хотела иметь эту вещь. Скажи мне, что это, и царь будет очень рад, если мы тебе дадим то, что ты хочешь. Маленькая стеснительная милость сильно покраснела. Но доверчиво посмотрев пастуху в глаза, она сказала: «Это стеклышко в зале, в котором можно видеть царевича». Искренность подошел следом за опытностью, и когда он услышал слова милости, он тотчас же вышел из комнаты и принес стекло. Милость не знала, что и сказать, когда оно оказалось у нее в руках. Но пастухи знали, что она была очень робкой, и понимали, что от счастья она не находила нужных слов. Затем эти добрые служители принесли для каждого из детей подарки из своей сокровищницы. И после сердечных напутствий они долго смотрели вслед путешественникам, пока они не скрылись из глаз. Помните, что христианин и надеющийся получили от пастухов карту местности и предупреждение о встречающихся опасностях. Христиан и ее попутчики не нуждались в карте, потому что с ними был великодушный, который хорошо знал царский путь и мог предупредить пилигримов, когда они подходили к опасному месту. Глава 35. Господин доблестный. Когда христианин и надеющийся шли, то христианин рассказывал своему другу о маловерном, который необдуманно лег спать на обочину дороги, и как его обобрали нехорошие мальчики. Так вот, великодушный со своими путешественниками приближались как раз к этому месту. Это была развилка, откуда одна дорога вела с царского пути в страну к злому принцу. Когда они подходили, то увидели человека, стоящего с обнаженным мечом в руке. Доспехи его были в крови. Великодушный остановился и спросил его о том, что случилось. Человек был высокий, сильный, лицо его было смелое и привлекательное. Когда Христиана увидела его, она подумала, что где-то уже встречались они. «Меня зовут Доблестный», — ответил он. «Я пилигрим. Трое подошли и напали на меня, когда я проходил. Они предложили мне на выбор три условия. Первое — присоединиться к ним и обирать царских пилигримов. Второе — вернуться обратно в город злого принца. Или третье — смерть». «Что же ты ответил?» — спросил великодушный. «Я сказал им, что я всегда старался быть честным и поэтому никогда не стану вором. Что же касается города, то я ни за что бы не покинул его, если бы чувствовал себя там счастливым. Но это было нехорошее место, и я покинул его навсегда». Затем они спросили, готов ли я лишиться моей жизни. Я ответил, что моя жизнь слишком дорого стоит, чтобы я отдал ее дешево, и что они не имеют права обращаться с царским слугой таким образом. Тогда они выхватили свои мечи, а я — свой. И они сражались почти 3 часа. Они изранили меня, но я уверен, что я нанес им немало ран тоже. Мне кажется, что они услышали приближение ваших шагов, хотя я ничего не слышал, потому что они вдруг неожиданно убежали. Осматриваясь по сторонам, я увидел вас.
2: «О, это было тяжелое сражение, 3 против 1», — сказал великодушный.
3: «Да», — ответил доблестный. «Но я знал, что я сражаюсь против врагов моего царя, и это прибавляло мне силы,
2: а ты не кричал о помощи, потому что неподалеку от тебя могли бы быть царские слуги, которые пришли бы тебе на помощь.
3: Я взывал к самому царю, и я уверен, что он ответил на мой зов. Я не выдержал бы такого долгого сражения своими силами».
1: Великодушный улыбнулся.
3: Ты один из настоящих царских пилигримов. Можно я посмотрю твой меч?
2: Да, это из хорошей оружейной.
3: Это хороший меч, сказал доблестный. Никто из обладающих таким оружием не должен бояться, если он знает, как им пользоваться.
2: И ты дрался 3 часа? Опять спросил великодушный. Разве ты не чувствовал, что падаешь от этого утомления?
3: Нет. Я дрался, пока меч прилип к моей руке, как будто это была часть моего тела. Но я думаю, что это укрепило мои силы.
2: Ты очень храбрый, — ответил великодушный. Ты можешь продолжать свое путешествие с нами. Мы все будем очень рады твоей компании. Господин честный и господин безнадежный, да и все дети принялись наперебой приглашать смелого воина пойти с ними. Христиана промыла его раны, а милости Фиби помогли ей перевязать его. После этого они предложили ему пищу и вина, а потом предоставили ему возможность отдохнуть. Затем, так как уже наступал вечер, они дружно отправились дальше. Глава 36. Отец маленького христианина. Христиана шла как раз позади великодушного и господина доблестного, так что она слышала весь разговор, который происходил между отважным воином и юным проводником. Она все еще никак не могла вспомнить, где же она его встречала. Но вот он упомянул, что раньше он жил в городе разрушения.
3: «Как ты решился стать пилигримом?» — спросил великодушный. «У меня был маленький сын», — ответил доблестный. «И когда он узнал, что его мать живет в небесном городе, он не находил себе покоя до тех пор, пока не узнал, как он может последовать за ней. Однажды утром он ушел из дома, и мы не хватились, пока было уже слишком поздно, чтобы догнать и вернуть его обратно».
2: «Как его звали?» — спросил великодушный. И Христиана, затаив дыхание, старалась поймать его слова, потому что она была теперь уверена в том, кто есть этот воин.
3: «Христианин», — ответил он. И очень огорчился, когда услышал о том, что случилось. Прошло немало месяцев, прежде чем мы услышали о нем. Потом в городе появился человек по имени Истина, и однажды мы с ним встретились. Он-то и рассказал мне о моем смелом маленьком мальчике, который благополучно один прошел царский путь и дошел до темной реки, затем пересек ее и был встречен лучезарными ангелами в небесном городе. Он также рассказал мне, что ребенок встретился там с матерью и счастливо живут в присутствии самого царя. Когда я услышал все это, я почувствовал беспокойство и печаль. Служение злому принцу больше меня не удовлетворяло. Я покинул его и стал пилигримом.
2: Ты прошел через узкие ворота?
3: «Да, потому что Истина сказал мне, что без этого я не смогу быть принят царем».
2: Великодушно оглянулся и с улыбкой посмотрел на Христиану.
3: «Видишь», — сказал он, — «царь исполнил желание маленького христианина».
2: Тогда доблестный тоже оглянулся.
3: «А ты что, знала моего маленького мальчика?» — спросил он.
2: Со слезами на глазах Христиана ответила, что она знала. Как мечтал он, чтобы его отец последовал за ним.
3: «Ага», — сказал доблестный. «Представляю, как он обрадуется, когда придет к воротам небесного города и увидит столько друзей, желающих войти».
2: Великодушный и доблестный продолжали свой разговор, а Христиана с большим интересом слушала о том, что же с ним случилось дальше. Он всегда был очень смелым и прилежным в своей работе, поэтому господин его, злой принц, совсем не хотел потерять такого верного слугу. Его слуги старались изо всех сил и делали все возможное, только бы удержать его на посту в городе разрушения. Они даже пытались напугать его, рассказывая ему об опасности, которую он встретит, если станет пилигримом. Они предупреждали его о свирепых великанах и львах, о горе затруднения и о чарованной земле, рассказывали о сетях льстеца и о темной реке, через которую не было моста и которую необходимо пройти, прежде чем войти в небесный город. А не напомним ли ему также и о многих пилигримах, которые с радостью возвратились домой после приключений на длинном пути царя? Они также заявили, что история о его маленьком сыне совсем неправдоподобная, потому что они знали точно, что он утонул в темной реке и никогда не сможет достичь противоположного берега.
3: «Неужели тебя все это не расстроило?» — спросил великодушный.
2: «Нет», — ответил доблестный. «Я чувствовал, что истина не обманывает меня. Итак, я оставил город и начал мое путешествие».
3: «А ты никогда не сожалел об этом?»
2: «Нет, конечно. Я встречался со своими врагами, но я доверялся царю, и он всегда помогал мне одержать над ними победу».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 118. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве, о заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах. Оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби. Укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду